0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Добрый день.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Bonjour.
5: Salam alaikum.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: мама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Жизнь ускоряется. Всем надо, чтобы все было по-быстрому. Даже интим ускорился, и ученые выяснили, что сейчас, в наши дни, идеальная продолжительность интима от 7 до 13 минут.
4: Так вот недавно смотрите, же было 3.
3: Такая шкала. 1-2 минуты. Мало. 3-7, ну, достаточно.
5: Сомнительно, но
3: 7,
5: окей.
3: Да, ну, с натяжкой. Так, ну, так, с так. Пивом пойдет.
4: 3 минуты с натяжкой.
3: 7, 13, идеально. Больше 13 уже нудятина.
4: Натирает, что ли?
3: Нудятина, натерки.
4: В смысле нудятина?
3: Все, уже ничего не надо.
4: Не, ну, погодите. Погодите. Просто
3: чего?
4: Мне кажется, вот время вот настолько индивидуально. Просто где-то есть 30 секунд, а где-то есть 30 минут, понимаешь?
3: Ну, это без прелюдии, это потом.
4: Ну, понятно, что...
5: Именно сам процесс, да?
4: Да вообще женщинам, типа, больше нравятся прелюдии, вот эти вот какие-то дополнительные ласки и так далее, и тому подобное. Сам механический процесс, вот тебе, пожалуйста, от 7 до 13, как срок.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
8: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
9: Две.
8: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и практике получения на acdefizvostok.ru.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Итак, доброе утро, друзья. 8:04, и утреннее шоу «Катапульта» начинается. Притом, начинается с самого утра. В мужском
1: составе. А то обычно вечером начинается, да?
0: Да, притом мы вот как хотели в мужском составе провести, так и провели. Нас Ляночка немного опаздывает. Мы сегодня на выезде. Мы находимся в официальном дилерском центре Tank Lucky Motors. И это Металлургов 65А, прямо на въезде в город. Офигенно вообще. Я прямо радуюсь, когда приезжаю сюда, потому что тут рядышком две автоматических заправки, на которых есть бензин.
1: Слушай, да, вот актуалочка. Что?
0: Три заправки автоматические.
1: Актуалочка. Я проехал сейчас через Юго-Запад, через Посадскую. По Металлургов все заправки работают. Даже автоматические.
0: Это в ранние утренние часы. Сейчас подожди, их эти заправки высосут, выжмут. Вокруг них с бубном попляшут, чеки распечатают люди, и все. Ну, в общем, ребята, с тенками у нас еще прямого эфира выездного не было, поэтому это эксклюзив.
1: Слушай, за нами шикарная тачка в стиле юрского парка, юрского периода. Даже захотелось, знаешь, прокатиться по сафари с динозаврами.
0: Нет, так на 300-х, знаешь, какие сафари люди устраивают. Я потом тебе все покажу, расскажу. Ребята, приезжайте к нам, знакомьтесь с машинами, записывайтесь на тест, проведем вам и встречку офлайн. В общем, начинается пятница, «Катапульта» будет здесь до 11 утра. Всем здрасте.
2: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новодетейлинг». И в «Новодетейлинг» на Чехова 32. Новодефисдетейл.ру.
12: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
13: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
14: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
15: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Монарх» 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
16: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК «Доминанта» от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
17: О, специализированный застройщик «Форум» ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta.defisikb.ru.
18: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
19: Кредит предоставляет Паутовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
5: катапульта.
21: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: спонсор афиши ООО «СКК» «Семейные магазины плитки и сантехники Керамир».
1: Мне какое уже развивание нужно? Я скоро в гроб лягу. Развиваться надо.
2: Это я.
0: Доброе утро. 7:15 в Екатеринбурге. С вами Эко Пульта. Можно свериться сейчас по планам на эти выходные, которые будут солнечными. А вот со следующей недели, говорят, зарядят опять дожди. Поэтому надо успевать.
3: Отрываемся, погулять, как в последний раз.
0: Да, да, да, да. Значит, сегодня и завтра в музее Решетникова, это в литературном квартале, привозной гастрольный спектакль из Вологды. Драма называется «Потерянный» по реальным жутким мистическим событиям. Мистическая, зловещая атмосфера, детективный сюжет. И сами создатели этого спектакля называют его крестьянским триллером. О, это вообще что-то новенькое.
4: Крестьянский триллер?
0: Да.
4: На вилы кого-то будут насаживать?
3: Нет.
4: В конце просыпается человек с морковкой. И где она оказалась? И откуда она там выросла?
0: Да. День строителя, конечно, очень масштабно отметится. Завтра все жители города могут участвовать с 12 дня на плотинке в историческом сквере. Много будет строительной техники, в том числе розовый экскаватор, на котором можно будет даже что-то там полазить, что-то даже поделать. Будет большой праздник. И, конечно, потом будет выступление группы Ума Турман. Но сначала выступит певица Афродита, которую
4: Валера,
0: вчера... Да,
4: Валера.
0: Зацепит эта песня, конечно, надолго. Вот. А еще в эти выходные в нашем городе пройдет марафон «Европа-Азия». Впервые забег пройдет под Уральский рок. Старт 8 числа, собственно, вот в 16:00 на Октябрьской площади, а после финиша, то есть прям будут петь наши группы местные, ага, песни и уральских исполнителей, и уральских рокеров. Ну и потом не разбегайтесь, потому что будет бесплатный концерт группы «Градусы».
3: 17:00, по-моему.
0: Да, по-моему, чуть позже, все-таки в 19:00 градусы будут выступать. Mm-hmm. Да?
3: Ну, возможно, это... поменяли.
0: Да-да. Ну, в общем,
4: главное, чтобы марафон не промок.
0: Сориентируйтесь на месте, вот. И также 8 числа захотите поехать в Ирбит, там будет большой очень праздник с сегодняшнего дня. Начинается ирбитская ярмарка, будут ремесленники со всего мира, хотела сказать, со всей России. Концерты, очень много вкусностей. И, конечно же, Олег Газманов должен дать свой прекрасный сальто-концерт.
3: Интересно, было бы прикольно.
0: Да, и еще, если хочется исторических локаций, то у нас, конечно, очень много. В Сесерте, если еще не побывали, то тоже большое упущение. Фестиваль «Лето на заводе» продолжается. И эти выходные будут посвящены как раз дню рождения завода, так что есть повод там тоже отметиться.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
9: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
10: Реклама.
11: Айвазовский? Подлинник?
12: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
11: Шедеврально.
12: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
14: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
13: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
15: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
16: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
17: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
18: Отправляемся в морской круиз.
19: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
17: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
19: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру.
2: 18+.
10: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
20: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
10: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
20: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
10: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
21: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.

0: Люксюмки, твое греческое настроение.
1: Люксюм, Омнитекс, топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nashtoshkatom.rf.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
9: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
10: Катапульта.

0: катапульта.
1: 7:25 в Екатеринбурге. Пришло время рассказать о ситуации на дорогах. Спонсор сводки КПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций» «Крауле 182», «Литера И». Сейчас, так как мы на «Металлургов» находимся, быстренько отсюда и начнем на въезде в город спокойно и тихо. Пока вроде никаких перетрубаций не наблюдается, и со стороны трассы тоже.
2: И даже бензин рядышком есть.
1: Значит, что касается движения, в районе космонавтов фронтовых бригад произошла авария. Сейчас со стороны Уралмаша подкапливается народ. Ситуация на Бакинских комиссаров с самого утра в направлении Победы от Кировградской как-то вот не очень радует. Ну и ситуация на Бебеля перед Таватуйской аналогичная. Также затруднения начинаются с самого раннего утра на улицах Щербакова в районе Уктуса. Пока что еще не стоит, но все же плотность высока. На Старом Сибирском тракте под Калиной получается со стороны, особенно со стороны переезда. И вот на улице Проезжей в направлении Норильской пока вроде трафик не опасный, но уплотняется практически каждую минуту. Плюс движуха на ЕКАДе постоянно идет в районе ТЭЦ и в районе Дублера Сибирского тракта. Поэтому выезжайте пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург», Крауле 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич, автотехцентр Prime Service, сайт prime196.ru. Напоминаю, господа, мы принимаем ваши звонки. 237-104. Вторая линия у нас. Дозвонился кто-то. Алло.
3: Саша, доброе утро. Подскажи, пожалуйста, полноприводный кроссовер до 1,5 миллиона.
2: Полноприводный кроссовер до 1,5 миллиона – это только БУ.
3: Ну, да.
2: Ну, давай так. Простота эксплуатации – раз. Возможность проходимости и предназначение все-таки. Ну, то есть, как бы, привод бывает разный. Например, там, привод на Дастере – это одно. Привод на корейских кроссоверах – это другое. Какой ближе тебе автомобиль? Тебе больше проходимый для работы нужен или тебе все-таки на каждый день по городу кататься?
3: 50-50. И по городу, и за городом.
2: А что за работа у тебя такая? Ну, я почему спрашиваю? Потому что от этого тоже надо отталкиваться, когда понимаешь, надо что-то грузить в машину, не надо.
3: Не, грузить ничего не надо. Максимум там сноуборд или лыжи.
2: Ну, тогда я считаю так. Если вот все-таки для лыжи, там, сноуборда и прочая зимняя такая штука, надо смотреть все-таки что-то с более-менее приличным багажником. Поэтому здесь давай плясать вот от чего. Надо брать что-то двухлитровое, атмосферное. В пределах 1,5 миллиона выскакивают только варианты похоженных корейцев. Но там есть нюанс. Есть нюанс только один. Надо смотреть на то, что происходит в двигателе. Если с катализатором уже могли быть проблемы, его отсутствие, например, наблюдается, то надо смотреть обязательно в горшки. Ну и, скорее всего, это будет какая-нибудь тема типа спортейджей предыдущего вариации. Ну, а что касается там, допустим, более свежих моделей, тут нюансы есть. Либо багажник не подходит, там, либо цена уже другая. Там в районе двушки уже есть в чем поковыряться. Есть праворукие варианты. Тут тоже как бы никто не сбрасывал их со счетов. У меня товарищ сейчас недавно купил Harrier себе, как раз в бюджете там 1,4. Это RX, но старенький кузов. Ну и слушай, доволен человек просто. Ну, окей, готов на правом руле ездить. Да, пожалуйста, там вариантов-то много.
3: А про Тигуан что думаешь?
2: Про Тигуан, к сожалению, вот уже есть вопросики в этом возрастном сегменте. Потому что вот ты купил, допустим, там за 1,5, да, это еще нормально. Я не говорю, что это хлам. Нет, отнюдь. Просто вопросы эти, они с пробегом будут накапливаться, и в сервисе этот автомобиль не будет таким простым. Опять же, возвращаемся к вопросу, мы хотим дополнительно тратить деньги или нет. Я понимаю, за что их там тратить. Да, он управляемый, да, он достаточно быстрый. Но любой ремонт сейчас это достаточно крупная сумма, которая ударит по карману.
3: Понятно, спасибо.
2: Спасибо и тебе. Удачного выбора. Следующий звонок принимаем. 237-104. Мы ждем ваших вопросов, советов. Может быть, кто-то что-то дополнит к нашему обсуждению в эфире. Доброе утро, алло.
4: Доброе утро, Александр.
2: Да, слушаю.
4: А у меня вопрос. Вот Land Cruiser Prado 120.
2: 120-й крузак?
4: Да, Prado.
2: Ну, это понятно, что Prado, так?
4: 4-литровый бензиновый мотором.
2: Вокруг заправки ездить.

0: будешь точно, сразу тебе скажу, но такая бронебойность. Единственное, вот сейчас я тоже общаюсь с товарищем, он на крузаке 120-м очень давно ездит, он уже устал работать с тормозной системой, то одно, то другое, то пятое, то десятое. В общем, есть там как бы нюансы, но, опять же, кто зачем берет? Здесь ты берешь машину, которая должна управляться, должна супер тормозить, там, я не знаю, какой-то со спортивным характером, но это однозначно не крузак и уж тем более не 120-й. Его берут чаще из-за безотказности. Он реально такой и есть. Он безотказный, пробеги на них сейчас есть даже очень-очень лютые. Это популярная машина, поэтому чаще всего в этом сегменте можно столкнуться с обманом. Просто так никто свой 120-й отдавать не будет. Люди вон сотки и 105-е просто так не отдают, которым уже по 30 лет в обед. Поэтому искать придется долго, смотреть внимательно, перепроверять, чтобы, не дай бог, не под арестом была, не дай бог, не скрученная. Всю историю поднимать по этой машине, смотреть, потому что, к сожалению, да, машина очень востребованная и до сих пор. Ну и стоимость владения, да, но если мы будем вот считать там на пересчете в европейские машины, люди ничего не вкладывают там, на европейцах больше удовольствия получают, но изначально крузак и стоил ровно на эту сумму дороже.
1: А вот у него пробег 183 тысячи.
0: Сколько?
1: 183.
0: Это вранье, скорее всего больше.
1: Больше, да?
0: Намного. Вот, скорее всего соточку кто-то убавил, а может быть и две.
1: Просто у человека два Прады стоит, там 150 и 120.
0: Mm-hmm.
1: Вот, за 120-ку 2 ляма он спросит, а 150 от 3 чуть побольше.
0: Ну,
1: оба 4-литровые.
0: Ну, как бы 150, нет. Если мы берем именно там по надежности, 120-й фору всем своим следующим поколениям даст. Тут я спорить не буду, но пробег у меня вызывает достаточно много вопросов. Как бы если это все время владел один и тот же человек, это одно. Можно отследить даже по ТОшкам, которые он делал, там, когда последний раз он наблюдался. А вот если...
1: Да,
0: а
1: да,
0: вот...
1: там я посмотрел, на ПТС только один хозяин, вот как он
0: покупал. Ну, то есть он один-единственный.
1: Один, да. И еще машина только на это ходил.
0: Ну и надо в любом случае все это проверять. Я еще раз говорю, в этом сегменте у меня вот 50 на 50 всегда. Почему? Потому что были случаи, когда у меня товарищ брал из-под юрлица, все чистая история, одно юрлицо, пробег 120, все здорово, классно. Через полгода машина уходит по суду, потому что она была в залоге, в перезалоге и так далее. Поэтому смотри внимательно, это очень такая тема щепетильная. Благодарю тебя за вопросы. Еще успеем коротко один звонок принять. 237-104. Ребят, быстрый вопрос, быстрый ответ. Успевайте дозвониться. Если, может быть, что-то хочется добавить к нашему обсуждению, то успеете вот прямо сейчас, если наберете наш номер. И вообще, кстати, надо бы какой-нибудь эфир нам с юристами устроить, чтобы какой-то вот ликбез, как надо проверять машины, что ли, на вторичном рынке, потому что обмана столько появляется. Алло. Алло, алло. Да-да-да, привет.
2: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот такой интересный, Mitsubishi Pajero Sport, предыдущий кузов. Как вообще смотрится вариант?
0: Я считаю, хорошо, но это под конкретные задачи. В городе не очень кайфовая тема. Да, это прикольнее, чем пикап. Проходимость хороша. Я от суперселекта всегда был в восторге, спорить не буду. Да, у меня вот есть свои предпочтения. Но эта машина под конкретные задачи. У нее и подвеска под конкретные задачи заточена, и сама она заточена. То есть если тебе для природы, вариант очень рабочий. Но цена будет вопроса достаточно высока за автомобиль в хорошем состоянии. Кайфа от управления лично я особо не получил, потому что, ну, говорить об управлении, когда у тебя машина почти 20 с лишним сантиметров над землей, еще вдобавок с таким типом подвески, ну, наверное, не стоит. Немножко по-другому надо воспринимать. Если для работы, для охоты, я не знаю, там, для длиннейшего тюнинга, вообще бронебой. Ничего не понимаю, что ты говоришь в громкую связь свою, вот ей-богу. У нас, к сожалению, время заканчивается. Ты прости, вот, удачи вам, друзья, всем. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Реклама спонсора.

0: 40 лет комсомола 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Реклама.
2: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду ПИЛОТ скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб Чудной. Акция до 31 августа 2026 года.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла, новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
7: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: Маяковский. Твое греческое настроение.
1: Не стыдно?
2: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103, 18+.
3: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 31 августа 2026 года.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта. Ба-бах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Итак, дорогие друзья, 7 часов 45 минут. Самый ранний конкурс у нас сейчас будет в эфире. Вы можете дозвониться по телефону 237-104, поучаствовать в нем, ответить на вопрос, который мы вам зададим, и выиграть приз от спонсора конкурса сети магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
0: Можно выиграть классный сертификат на 3000 рублей.
2: Да, так и сейчас прям звоним. Кто на связи? Даже. Доброе утро, алло. Сорвался человечек. Бывает. Следующий звонок принимаем. Доброе утро.
0: Ой, это откуда?
2: Алло.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да, выключи приемник, пожалуйста, если не сложно. Давай общаться. Как тебя зовут?
3: Сергей.
2: Кем работаешь, Сережа?
3: Начальник службы безопасности.
2: Слушай,
0: это надо быть всегда при
2: всегда костюме. При костюме.
0: С иголочки. Это
2: ты
0: красиво.
2: Ходишь же, наверное, с самого утра в нем, да? Или у тебя спецодежда какая-то?
3: С самого утра.
2: Не понял, что?
0: С самого утра.
2: А, все понятно.
4: Давайте поиграем.
2: Да, я просто... Такое ощущение, что мы тебя сильно отвлекаем. Значит, так, вопрос и три варианта ответа. Выберешь правильный, получишь приз. В книге рекордов Гиннесса костюм премьер-министра Индии фигурирует как самый дорогой проданный костюм. Так вот, в чем в нем особенного-то такого?
0: Может быть, там золотая нить, или встроенный кондиционер, или подкладка для денежных купюр.
2: Из денежных купюр.
0: Из денежных, простите.
2: Да.
4: Все такое вкусное.
2: Премьер-министр Индии. Самый дорогой проданный костюм. Как думаешь, какая в нем фишка? Золотые нитки, встроенный кондей или подкладка у него из денежных купюр сшита?
3: Первый вариант.
2: Золотая нить. Да, абсолютно
0: да,
2: правильно.
0: Конечно,
2: ты прав.
0: И они прямо вот это вот вертикальные золотые полосы, они образуют монограмму из полного имени его. И проданный этот костюм за 643 тысячи долларов. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат, как мы и обещали, на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены».
2: Ну вот смотри, сейчас есть возможность заменить костюмчики на новые и снова на работу. Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
3: Катапульта.
5: На радиопилот. Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: 7 часов 52 минуты в Екатеринбурге. Пришло время новостей. Спонсор выпуска ООО «Регинес».
1: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Напоминаю, что в Екатеринбурге на День строителя и марафон Европа-Азия перекроют улицы в центре города. 7 по 9 августа, ну, то есть с сегодняшнего вечера с 23.00 примерно и до 9 августа, до окончания всех мероприятий, будут ограничивать движение по улицам Ленина от 8 марта до Пушкина. Кроме того, будет нельзя проехать по Воеводина от Малышева до Ленина и Горького тоже от Малышева до Пушкина.
0: Подожди.
2: Ну, это День строителя
0: отмечается. День строителя в субботу.
2: Да, в субботу,
0: 8 марафон
2: числа.
0: Европа-Азия в субботу.
2: Тоже в субботу.
1: Только День строителя будет основная площадка, исторический сквер.
0: Ну и плюс закрыта улица Ленина до Пушкина.
1: Да. А марафон Европа-Азия, ну как бы главная локация будет на Октябрьской площади. Там тоже, если что, будет закрыто. Получается, что у нас там 8 марта и улица Ельцина, так что имейте в виду.
0: Ельцина 8 марта, скорее всего, будет закрыта. Не, скорее всего, Ленина будет закрыта в направлении памятника Европа-Азия. Они же туда бегут. Почему он Европа-Азия и называется?
1: Ну, вот эту информацию я пока не нашел. Нашел только, что вот перекрытия будут именно конкретно в центре.
0: Я боюсь, что закрыт будет еще и район стадиона, но более подробно надо посмотреть обязательно на пабликах и в порталах выложат перекрытие, потому что день такой будет, особенно субботний, очень сложный.
1: Да, имейте в виду, что День строителей не только в субботу будет, но и в воскресенье, то есть 8-9.
0: А воскресенье тоже закрыто будет?
1: Да.
0: Ой-ё.
1: Власти готовят поддержку бизнеса после атак на склады Wildberries. Об этом рассказали в Минэкономразвитии. Заявили там, что меры поддержки уже прорабатываются. Кроме того, добавили, что обсуждается как налоговые отсрочки для пострадавшего бизнеса, а также помощь самой компании. Тут же новость даже вроде была о том, что уже планируют вот эти логистические центры в Казахстан перенести, чтобы обезопасить их, но пока... Пока это все на уровне предложений.
0: Логистические центры в Казахстан, чтобы доставлять в Россию. Да, смысл какой в этом? Нет. Ну, они же по регионам, там в близлежащих городах крупных находятся, чтобы было быстро товар доставлять. А как ты его быстро из Казахстана доставишь? Проще на почту сходить вон.
1: В США впервые вывели собак, которые не вызывают аллергию. Ученые отключили ген, в кавычках, который отвечает за выработку белка CNF1. Это главный аллерген у собак. Затем изменили ДНК клеток Бигля. Прям какая-то фантастика, шестой день. Создали клонированные эмбрионы и подсадили их 40-ные собаки. В результате таки удалось вывести двух щенков, Бейли и Альфи их назвали, которые не вызывают вообще никаких аллергических реакций. Ну и ну, похоже они на
2: игрушки бегли. Домашние. Вообще же хотели сделать, то ли уже сделали вакцину от аллергии. То есть если ты заводишь собаку, не надо над собакой издеваться.
1: Ну вроде бы когда ее разработали, но когда она поступит там в широкие продажи, когда это будет, в каких количествах и сколько будет стоить, пока тоже неизвестно.
2: Ну вот такие собаки, когда у них какие-то особенности, у них значит в чем-то другом будет какая-то слабость. То есть,
0: это точно. И хочется иногда иметь учет без ученых, таких, знаешь, чтобы их вывели тоже как-нибудь. Угу. Это мне не очень нравится вот эта тема. Вывели собаку, вывели такую гипоаллергенную, белки убрали, еще что-то добавили. Потом эта собака на шести лапах у тебя по дому побегает.
1: Потом с кем-нибудь ее скрестят и получится
0: сразу
1: вообще чужой.
0: Сразу вспоминаю фильм «Нечто».
1: Да. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
4: Это был прогноз погоды.
5: Климат, контроль, катапульты.
1: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Сегодня обещают нам синоптики в Екатеринбурге облачную погоду с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
6: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Всем доброго утра. 8:03 в Екатеринбурге. Ю-ху, продолжается выездная катапульта. И сегодня мы находимся по адресу Металлургов 65А. Мы находимся у официального дилера Lucky Motors Tank. Поэтому приезжайте. Тэнки мы еще на онлайн-трансляции не трогали.
1: Да, и за нашими спинами такая киношная машина. Я знаю, что владелец этой машины
0: будет в гостях у нас.
1: Да, сегодня будет в гостях. Интересно с ним пообщаться. У него прямо на крыше палатка. И вот так вот путешествует он, блогер.
0: А что там в этой палатке? Вот он нам и расскажет сегодня.
1: Да, все тайны.
0: Да, ну и, конечно, вас, друзья, призываем. Если вы для себя еще не открыли мир автомобилей Тэнк, приезжайте сюда, на Металлургов 65А. С удовольствием вам проведем экскурсию, расскажем про модели, все, что и можно с ними делать вообще на самом деле.
1: Просыпается какой-то адреналин, когда ты вот эту машину видишь, ты хочешь путешествовать,
0: ты
1: хочешь двигаться.
0: Ты конкретно про 300-й говоришь.
1: Ну вот я, которые вижу, практически все, они такие все драйвовые.
2: Давай посадим
0: тебя
2: в багажник.
0: Они
1: брутальные. Тревел-шоу прямо какое-то, хочется экстремальное причем.
0: Вот именно об этом мы сегодня и поговорим в районе 10 утра, поэтому до 11:00 мы здесь. Заскакивайте к нам в гости, ребята, расскажем о том, как можно себе выгодную машину приобрести, какая лучше вам подходит, так что заглядывайте. Погоду вроде пока на утренние часы обещают вообще нормальную.
1: Да.
0: Но в течение дня все-таки стоит, конечно, такое.
2: В целом приятно, но вот вчера был какой-то такой прям подозрительный ветерок, думал, что-нибудь надует, но пока не надул, пока хорошо.
1: Ты такой, ты подозряка.
0: Подозреваха.
2: Я как человек, который работает на улице по выходным, я ко всему должен быть готов.
1: Да.
0: Ну что, мир не будет прежним.
2: Что опять?
0: Компания одна тут выпустила беременную Барби, у которой можно принять роды.
2: Наконец-то.
1: Так, подожди, но мы всегда это делали с девочками, подкладывали
0: что-то. Нет, вы подкладывали, сами что-то придумывали. Нет, тут готовое решение. Все.
1: Кстати, мне так неприятно было, я видела видео, как это происходит, там прямо с жидкостью, там прямо, прямо как будто бы прям очень по-настоящему.
0: Ребенок прямо в амниотическом мешке.
1: Да. Ну там, видимо, постоянно можно наливать эту жидкость и снова рожать, и снова наливать, снова рожать.
0: Короче, чтобы вот так родить дитя у Барби, нужно будет доставать вот это вот съемное, потому что у нее на животе, значит, придется выдавливать малыша.
2: Какая прелесть.
0: Все, короче, игры не будут прежними у ваших детей.
2: Я думаю, детям зайдет. Это взрослые, знаешь, переживает за психику.
0: Ну, кстати, надо отметить детализацию. Детализация неплохая.
1: Но все равно это пристегивающийся
0: живот. Да, ну, конечно. Ну и плюс есть пеленка в комплекте, подгузник для малыша, слюнявчики, другие аксессуары для ухода. Игрушка такая стоит примерно 30 баксов.
1: Вот если бы у нее еще была лактация у этой Барби, понимаешь? Потому что если ребеночек родился, что ты ему сразу...
0: А если бы у нее еще была постродовая депрессия, да?
2: Да, и самый вопрос большой, который интересует, а кто батя? Батя в комплекте не есть.
0: Ты представляешь, заходишь в какой-то момент, ребенок пыхтит и говорит, я сцеживаю Барби.
2: Нормально.
0: Что ты будешь думать в этот момент, отец?
2: У тебя ребенок официально повитухой станет.
0: Ну, может быть, так будет акушеров больше. Будем сейчас принимать звонки. У нас впереди игра под названием «Что было раньше?». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А. Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг». И в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru. В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
11: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
12: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
13: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
12: Лос-Маркет.
11: Гарантия не на словах, а на деле.
14: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
15: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
16: Подробности на motivtelecom.ru.
17: Доктор, все в порядке?
18: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
17: Двойня?
19: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
18: Две.
19: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе и правилах проведения сроков месте проекта получения на acdefisvostok.ru.
20: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу 0+».
21: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 8:13 в Екатеринбурге. Начинается конкурс «Что было раньше?». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо». Принимаем ваши звонки. А уже у нас есть Людмила. Она главным бухгалтером работает.
3: Опа.
2: Здравствуй, Люда.
4: Здравствуйте.
2: Ну и что, как на тебя там это...
0: Кого обсчитываешь?
2: Давит груз ответственности с директором напополам.
4: Груз ответственности очень большой.
2: Угу. Крупная компания, да?
4: В связи с изменениями. Я работаю в одной из больниц города Екатеринбурга.
2: О, это серьезно.
0: Одной из что, больниц?
2: Больниц, да-да-да. Слушай, ну, мы как бы понимаем, что от твоего, скажем так, ума, умения работать с цифрами зависит многое.
0: Хватит ли ваты?
2: Как ты, скажи, как ты стресс снимаешь? Как ты отдыхаешь вообще? Что тебе врачи советуют?
0: Свои же.
4: Стресс снимаю тем, что езжу на дачу с внуком.
2: С внуком на дачу. Хорошо.
3: Там еще больше стресса, мне кажется.
2: Особенно, да, когда перепады температур, ну, да?
3: Да, да.
2: Сегодня против тебя играет Алексей, он водителем работает. Небольшой грузовичок возит. Здорово, Леш.
5: Здравствуй.
2: Что, куда везешь сегодня?
5: По городу.
2: А что везешь-то?
5: Что погрузят?
2: Ха! Какой ты?
3: Ты типа на какую-то компанию работаешь или что?
2: Ну, кстати, да, транспортная.
5: Яндекс.
2: А, вон оно что. Ну, то есть ты такой перевозчик на грузовичке такой, да?
0: Ну, играть давайте.
2: Да, у нас для вас, ребята, есть три факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. И тот, кто трижды правильно ответит, тот получит приз. Начнем. Что изобрели раньше, стетоскоп или шприц? Стетоскоп что такое, понятно?
5: Не совсем.
0: Ну это дышите, не дышите,
2: ты
0: аппарат
2: прикладывают. Ты что, штучку тебя, в ушки, да, вставляют? Это,
0: да,
2: стетоскоп.
0: Все.
2: Людмила, ты как считаешь, что раньше изобрели, стетоскоп или шприц?
4: Стетоскоп.
2: А ты как считаешь, Леш?
5: Шприц.
2: Дальше.
0: А кто родился раньше, Федор Шаляпин? Федор Шаляпин. Или Павел Бажов. То еще с Прохором спутаете с этим.
2: Прохор Шаляпин никакого отношения к Федору не имеет.
0: Ну, конечно. Ну, Федор Шаляпин или Бажов?
5: Бажов.
2: Леша за Бажова. А ты за кого, Люда?
4: Давайте тоже Бажов.
2: Ну и заключительное.
3: Какой город основали раньше? Город Курган или город Нью-Йорк?
2: Курган или Нью-Йорк?
5: Курган раньше.
2: Так, Леша за Курган, а ты за кого, Людмила?
4: Нью-Йорк.
2: А теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов вы набрали. Стетоскоп изобрели в 1813 году, это начало 19 века. В середине 19 века, в 853 году появился шприц.
3: Ну, шприц имеется в виду в современном,
2: ну,
3: виде.
2: Да, да, да. Ну, как бы, как это, средство для введения инъекций.
0: И все равно, да, я, да, бы страшно было на него смотреть. Мы вот Павла Бажова запомнили как-то все время, вот видим только каким-то
2: стареньким.
0: Дедулей какой-то. А он-то и молодым, и мальчишкой был. В общем, он родился в 1879 году. А Федор Шаляпин на 5, о, господи,
3: на 6,
0: да? На 6 даже лет раньше. В 73-м году.
2: Ну и, наконец, заключительное. Курган и Нью-Йорк.
3: В одном веке основали эти города. Как ни странно, в 17 веке Курган был основан в 1679-м. А Нью-Йорк, несмотря на то, что вроде молодой континент, а Америка северная, все равно пораньше появился в 1624-м.
2: Короче говоря, ни тому, ни другому, но ничего, но расстраиваться ничего не надо. Мы желаем вам хорошей пятницы. Надо вместе крикнуть «катапульта». Давайте, 3, 4.
4: Катапульта!
6: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
9: Эх, прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» – официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. ООО «Автовек».
1: Стринги, блондинки, тоньше моей на груди волосинки.
2: Лина, это я.
3: Доброе утро, 8:21 в Екатеринбурге, с вами Катапульта. И вот мы довольно часто в последнее время обсуждаем, что зумеры перестали встречаться, заводить отношения, жениться и так далее, все это ничего не надо. Вот. И вообще, все это уже называют эпохой великого романтического спада.
4: Ну, великий все... романтический спад.
3: Да. Ну, в общем, все это началось с пандемии ковида, все стали сами на себя зациклены, и все это действительно стало на убылице, и в реалити все плохо, и в онлайн наблюдается истощение от приложений знакомств, которые требуют тоже и эмоций, и эмоциональных сил, вот, и требуют и времени, и вообще, ну, как бы вкладываться, да. Мужчины признаются, что оказались в ловушке, когда от них требуют и решительности, и мягкости, и эмоциональной открытости, и мужественности, и непонятно, чего хочется женщинам, они сами не знают, что хотят. А женщинам вообще тоже ничего не надо, потому что они чувствуют свободу какую-то. Им вообще мужчины перестали...
5: Ключевое слово — это сами не знают, чего хотят, и мужчины, и женщины.
3: Великий романтический спад. Давайте вот так это называется.
4: Микрофон.
6: Давайте так. Я наблюдаю за своими детьми разных возрастных групп. Я не знаю, у кого там какой спад. Я задолбался ухажеров от двери.
5: Слушай,
6: я честно скажу, я не знаю, как бы, у кого там какой спад. У меня все нормально. Вот если каждый за свою семью там будет ответственность нести, детям нормальные ценности прививать, все будет у них нормально.
3: Показывать на своем примере.
6: Да.
3: Вот, да.
6: Да, да. То есть как бы просто люди иногда, знаешь, там вот, ой, ищу принца. Чтобы 40 лет, чтобы все было и не было никакого багажа. Иди лечись, хочется сказать.
3: Надя Стрельникова вчера вышла замуж, вышла.
6: Поздравляем,
3: вот, романтика. Да, да, и она сейчас романтическая.
6: Можешь не возвращаться.
3: Возвращайся.
5: Мы твою зарплату уже попилили.
3: Вот, но если вы думаете, допустим, о, день неудачный случился, все идет не так, как задумано. Вы послушайте историю чувака, это можно просто экранизировать. На Алтае мужчину ударила молния, когда он боролся с медведем, а перед этим его придавила лошадь.
5: Вот Джейсон Стейтем зовут.
6: Это вы, что вы должны знать о фильме «Выживший на Алтае»?
3: Чувак ехал верхом по лесу, заметил, что его преследует медведь. Тогда он быстро подскочил к дереву, привязал коня. В этот момент получил удар молнии.
6: Ой-ой.
3: Его тело практически парализовало. Спустя пару мгновений он смог освободить ногу из-под туши лошади, уползти от медведя почти на километр. Параллельно он делал себе массаж сердца и еще отстреливался из ружья.
5: Слушай, а
6: вы так себе представляли Джеймса Бонда, нет?
3: Сейчас ему ничего не угрожает здоровью, он под контролем врачей. Там причем вот действительно кадры, как, там, где его ударила молния, короче, это вообще просто человек, да, выживший,
5: я
3: реально.
5: Я умоляю, просто это... перед женой, наверное, как-то так... накосячил. Я оправдывался.
6: История, которую он рассказал, ты че? А тут вот, понимаешь, если это реальность вообще, ну, то есть, если это так и было, прикиньте, это вот как можно воспринимать? Можно воспринимать позитивно, что чувак, да, вы прикались, да,
3: новый,
6: какая сила воли.
3: День рождения еще один.
6: Да, какие вот прямо у него события, а он все выжил, понимаешь,
3: да,
6: со всеми...
3: Да, пункт назначения опять.
6: Переборол все, понимаешь, вот суперагентов всех заткнул за пояс. И второй вид восприятия этой информации. Ему нельзя участвовать в лотерее, он выбил антикомбо просто.
3: Да.
6: Его догнал медведь, в него ударила молния, на него свалилась лошадь.
3: Да. Понимаешь?
6: Осталось только свечку поставить, чувак.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама.
3: 8 августа в историческом сквере. Большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи. Выставка техники. Конкурс операторов экскаватора. Мотошоу. И большой концерт. Хедлайнер. Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: владельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. В Монетке вкусно и выгодно. Lotte Dream Pie Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на Космонавт. Автов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 31 августа 2026 года.
6: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Тетради и ручки.
3: Отлично.
2: Альбомы, краски.
3: Отлично.
2: И рюкзак.
3: Зачетный.
2: В школе
3: первоклассно подготовились.

0: пульта. Итак, дорогие друзья, пришло время дорожной сводки. Спонсор ее АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций Крауля 182 литера И». Сейчас быстренько посмотрим, что у нас творится на дорогах, так как мы сегодня на заезде в город со стороны Москвы на Металлургов находимся. Быстренько отсюда. Ну, у нас здесь вообще тишь да гладь, все спокойно. И, кстати, даже на Репино нет скопления в районе Университета связи. Это прямо топ. Но вот в районе таких улиц, как Бебелетово-Туйская, автомагистральная в сторону Пехоты, к сожалению, ажиотаж. Ажиотаж, возможно, возникнет сейчас в районе ДКЖ, потому что там авария произошла по Челюскинцев. Затруднения уже есть на Уралмаше в районе фронтовых бригад. Выезд конкретно с машиностроителей на метро Уралмаш и участок космонавтов до фронтовых бригад стоит. Съезд в сторону вокзала нет норм. Карла Липнихта в районе Первомайской пробочка в направлении улицы Ленина. Затруднения на юго-западе в районе Волгоградской и в направлении улицы Щерса. Ажиотаж нарастает в районе Амундсена объездной со всех сторон. Также затруднения в движении на Щербакова от Уктуса до Глобуса в направлении центра города. Ну и опять встала проезжая. Опять продолжаются раскопки, закопки, точнее, этих труб динозавров, как мы их называем. Не знаю, что там за артефакты такие нашли, что их так долго откапывают, закапывают. Но, в общем, до Норильской придется состоять. Также перегружен опять участок в районе ТЭЦ, но еще по сравнению с тем, что творится будет, допустим, через час-полтора, нормально. Также просили отдельно рассказать про то, что у нас происходит в районе Московской горки. Там пока более-менее нормально. Московская Ленина, тут и Московская Радищева, небольшой нагруз. Под Калиной подстаивает старый сибирский тракт со стороны Листеха, так что выезжайте в любом случае, ребят, пораньше. Ну и, конечно, соблюдайте правила.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауле 182, литера И.

0: предназначены для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки 237-104. Кто-то на связи уже есть. Алло.
3: Да, доброе утро, Александр.
2: Да, привет, привет.
3: Да, меня зовут Николай. Саш, хотел такой вопрос уточнить. Уже поднимал его с тобой еще до начала китайской эры. У меня 40-й кузов RAV4 рестайлинговый. Я тогда у тебя спрашивал, ну что поменять там на Lexus NX или RAV4 нового брать. Мы к этому пришли тоже к RAV4. Вот сейчас хотел бы у тебя уточнить про новый RAV4. Как он тебе?
2: Давай так. Вот то, у тебя 2,5 на мультитерене?
3: Не, этот юбилейный 25, который Яндекс, двухлитровый вариатор.
2: Я понял, да. Слушай, но вот если ты двухлитровый на вариаторе юзаешь, примерно то же самое пальто, да, с учетом того, что там добавилось всяких электронных помощников, всякой такой штуки. Что мне не понравилось? Мне не понравилось то, как опять вот в этом классе относятся к салону автомобиля. Если мы берем китайский автопром, давайте в целом возьмем. Почему у китайцев в башке есть, что даже в самых простых, как это, бичевских комплектациях у тебя уже нормальные какие-то там, более-менее, без чехлов, знаешь, там, не тканевые сиденья. У тебя есть там какие-то даже в бичевских комплектациях подогревы там или еще что-то. В это время японцы и корейцы могут делать, ну, прям совсем бич-пакет. На ткани, без подогревов, без всего. Да, и еще вдобавок в нашей стране это достаточно дорого стоит. Если брать в нормальной комплектации, там такая сумма вываливается, за которую можно взять машину в 2 раза больше. В 2 раза быстрее, в 2 раза новее, в 2 раза интерактивнее, на гарантии. Да, она подорожать не сможет, она будет дешеветь. В среднем на 20-25%. Но, как бы вопрос, за что мы платим. Если ты платишь за Toyota, пожалуйста, я никого не осуждаю. Только обсуждаю. Если ты готов платить за марочку, за бренд, то вперед. Внешне, кстати, он мне зашел. Вот новый кузов мне интересным показался, но видно, что они уже как бы смотрят на китайцев и такие, типа, надо что-то делать, понимаешь? А делать-то не из чего, потому что на это на все деньги нужны серьезные, прям серьезные. И бороться с Китаем на мировой уже арене, мы не говорим о том, что только в России такая ситуация, я мониторю же выставки международные, понимаешь? Я смотрю, да, что происходит, как они унижают европейцев, как они вообще в принципе поступают своими конкурентами на рынках других стран. Ну, просто многие этому вопросу не уделяют внимания и думают, что на Тойоте свет клином сошелся. Я за такие деньги в нашей стране владеть ей не готов.
3: Понял. Спасибо, вот. Саша,
2: да, спасибо и тебе, да, благодарю тебя за звонок. Следующий примем 237-104. Вы можете дозвониться в прямой эфир, задать вопрос, высказать мнение. Я единственное вот к предыдущему своему спичу добавлю, что она у нас в стране так дорого стоит. Просто если посмотреть на стоимость этого автомобиля в других странах, иногда сердце кровью обливается. Давайте дальше. Алло, доброе утро.
4: Приветствую, Александр.
2: Привет.
4: Вопрос. Ты как-то говорил, что Dargo X взял.
2: Ну да, я на нем и езжу.
4: Вот. Вопрос такой. Почему Dargo X, а не H7, T1, допустим?
2: А я тебе расскажу. Вот. Я успел запрыгнуть в поезд. Какой? Мне нужна была машина высокая. Я решил в корне поменять свое отношение. Я хотел поставить такую более-менее боевую резину, взять с блокировочками, там, с возможностью такой-того, 5-10, с интересным салоном и в более-менее нормальные деньги. Понимаешь, в бюджете до там 3-300. Ну, вряд ли ты выхватишь H-серию, так ведь? В хорошей комплектации. Вот, собственно, и ответ.
4: Сейчас, да.
2: Ну, вот, собственно, и ответ. Я брал-то вот в апреле. Цена была уже как бы достаточно серьезная, чтобы говорить о том, что я готов взять. Нет, я как бы четко понимал, мы договорились с представительством по России, я эту машину знаю, я ее пробовал, я знаю все плюсы, минусы. Единственное, я, конечно, немножко расстроился по поводу того, что багажник сильно высоко не поднимается. Ну ладно, бог с ним, это как бы свои нюансы. Но в целом мне нужен был такой достаточно брутальный едущий автомобиль, чтобы можно было его подточить немножечко, немножечко и под свои нужды использовать. И тем более этих машин уже не осталось. Все, их закончили выпускать, потому что именно на них народ-то как бы и садился вместо H-серии, потому что они были выгоднее.
4: Ну, вот я также рассматривал, но у меня выбор пал на Т1 G-Tour.
2: Хорошо, и тоже вариант.
4: Очень нравится.
2: Я тоже рассматривал этот вариант, но единственное, как бы я не попал в определенный... Ну, то есть мне надо было менять здесь и сейчас, понимаешь?
4: Угу.
2: Вот.
4: Ясно.
2: Ну и хорошо, плюс спасибо. Еще есть еще, видишь, как бы у каждого свое направление. То есть ты для себя, допустим, выявил, вот мне вот эта машина нравится. Окей. У меня просто друзей много на даргах ездит. И поэтому я тоже еще как бы выбор делал от рекомендаций, отталкиваясь, наблюдая какие-то машины и так далее. Т1 вот так вот, чтобы кто-то из моих знакомых юзал на протяжении там 50-60 тысяч километров хотя бы, я не знаю пока.
4: Хорошо, спасибо.
2: Вот будете первым, кого наблюдать будем. Спасибо. Друзья, благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
7: Реклама.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 31 августа 2026 года.
11: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
12: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
13: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
14: Кто-то круто!

0: Рубрики «Твое греческое настроение».
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
9: Эх, прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова, 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
13: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
14: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта. Бабах!

0: На часах 8.51. В эфире «Радио Пилот» вас ждут новости. Их представляет ООО «Сделано с любовью» Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на «Радио Пилот». Фестиваль «Красная строка» в этом году пройдет не на Плотинке, а на Октябрьской площади. Решение о переносе фестиваля приняли на совещании под председательством заместителя губернатора. Даты фестиваля остаются прежними с 21 по 23 августа, а причиной переноса стали работы по перекладыванию плитки, которые начинаются на Плотинке сразу после Дня строителя.
2: Ну хорошо, в принципе, там тоже хорошая площадка, открытая, да, прекрасный вид и хорошие фотографии.
0: Было бы, конечно, сделать круто, если бы строители ко Дню строителей переложили нормально плитку, которую не укладывали, видимо, в первый раз нормально.
1: Хороший там, да, конкурс интересный был.
0: Не говори, да, было бы здорово. Но
2: показали бы вот мастер-класс.
0: Да.
2: По благоустройству.
1: Было бы классно, да. Кроме того, буквально вот только что попалась новость, что будут и хедлайнеры на этом фестивале книжном. Это Биллис Бенд и Запрещенные барабанщики.
0: О, Билли вообще хороший. Новика ждем.
2: Ну и там писатели тоже приезжают, да? Они тоже как хедлайнеры.
1: Да, да. Ну, об этом, я думаю, еще поближе к событию расскажем. Да. А к другим новостям. В России стало больше львов, но речь не, не о хищниках-львах, а имя Лев вошло в топ-3 самых популярных мужских имен. Лидерами стали рейтинга Михаил и Александр.
0: Да.
1: А вот на третье место ворвался Лева. При этом иногда детей называют почему-то старинной формой имени Лев. А Кирилл и Сергей и Денисы потеряли популярность, а Максимы и Максы вовсе выбыли из топ-5.
0: А ну, где Никиты?
2: Лев такое значимое, такое четкое имя.
1: Король зверей,
2: да. И можно прикольно называть Левушка и Лева. И, ну, в общем, на самом деле, да.
1: Левиафан.
0: Где Никиты?
2: А Никита
0: самый непопулярный. Эрасты?
1: Эрасты —
2: мы перестали называть детей эрастами.
1: Под окнами ночью делает. А девушкам советуют засовывать в нижнее белье лавровый лист.
0: Ой, о-о-о, этот гайд я видел, да, год назад, да, да, еще выкладывали,
2: вот
0: для чего в соцсетях.
2: Этот кармашек,
1: да,
2: понимаешь?
1: Он завирусился опять. После этого якобы все мужчины будут вашими. По словам авторов данного гайда, листик лаврушки в кармашке
2: так
1: привлечет.
2: Так пельменем, знаешь, хорошо.
1: Да-да.
0: Перчик туда же.
1: Вареники, Лина, попрошу. Короче, привлечет лучших ухажеров и защитит от неприятного запаха и нежелательных мужчин.
0: Может быть, благодаря этому гайду некоторые мужчины откроют для себя вот этот вот полоску ткани дополнительную на женском белье вообще.
1: Вот будет сюрприз, когда, да, там все доходит до этого дела.
0: Там много сюрпризов, Сергей. Но без лаврового листа не справиться.
1: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы. Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
4: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
3: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
5: А лето у нас ждет из крайности в крайность. Климаты тут резко континентальный.
6: Климат, контроль, катапульты.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Ника Моторс». Субару центра Екатеринбург-Восток. Дублер сибирского тракта 17А. Сегодня обещают нам синоптики облачную погоду с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура плюс 18, плюс 20.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
10: Новая музыка.
7: В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
8: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Начало 10-го в Екатеринбурге. И вот те, кто проснулся, только-только выехал на дорогу, слушает катапульту. Сегодня у нас эксклюзив. Мы еще до этого с автомобилями Тэнк не имели прямой возможности контактировать во время эфира. Подключайтесь к нашей онлайн-трансляции. Находимся мы у официального дилера Lucky Motors Тэнк на Металлургов 65А. И рядышком со мной находится Анна Воронина, директор по маркетингу. Ань, привет.
1: Здравствуйте.
0: И Александр Голик. Он руководит отделом продаж здесь. Здрасте, Саш.
2: Доброе утро.
0: Расскажите мне о том, сколько лет сейчас вот Lucky Motors работает, и вообще давно вы с брендом Тэнк знакомы так близко и продаете их?
2: Ну, Lucky Motors работает на рынке Екатеринбурга и Свердловской области уже очень давно. Это больше 30 лет, если быть точно, 33 года, да. Мы гордимся этим достижением. Мы очень давно с нашими клиентами, и уже даже новое поколение выросло, да, скажем так, покупателей, которые к нам приходят и выбирают наш дилерский центр и вообще наш бренд. Что касается бренда Тэнк, с 23-го года мы уже больше 3 лет работаем вместе. И за это время добились весьма впечатляющих результатов.
0: Ну, вот вы же имеете за 30 с лишним лет большое количество покупателей, которые покупали не одну, не две, там, а несколько поколений уже вырастили на автомобилях, купленных вашей компанией. Насколько, скажем так, лояльно или наоборот, как бы люди отнеслись к тому, что вы теперь привозите автомобили Тэнк для того, чтобы вот, допустим, своих клиентов пересаживать на них. Расскажите вообще, как бы, как впечатление у людей, которые покупают себе машину, с учетом современной действительности вообще, какое у них впечатление, какую обратную связь вы собираете?
1: Я скажу, потому что на самом деле при открытии дилерского центра Тэнк, когда мы только-только начинали, мы начали почти сразу же, как только Тэнк в принципе зашел в Россию, а зашел он в декабре, 12 декабря, лично присутствовала на таком, скажем так, рубеже и смене, и на самом деле, конечно же, были определенные...
0: Наши люди всегда, знаешь, с опаской, особенно на Урале-то, конечно.
1: Да, были какие-то определенные ожидания, но на самом деле вообще они не оправдались, потому что все приходили именно к бренду Тэнк с очень большим интересом. Потому что все ждали машины, ждали, когда они поступят к нам, в принципе, в дилерский центр, ждали, когда появятся тест-драйвы. И на самом деле были очень сильно открыты, потому что когда узнавали цену, когда узнавали, как она выглядит, что она находится там на раме, что это рамная конструкция, что это очень интересный автомобиль, всем было очень интересно познакомиться близко. И на самом деле эта лояльность, она, ну, скажем так, очень сильно воодушевила. И, в принципе, она до сих пор продолжает радовать нас вот именно в бренде Тэнк.
0: Ну, а сейчас какие модели конкретно можно приобрести у вас? То есть вот здесь в салоне больше 300-ок и 500-ок. 700-е и 400-е тоже в продаже имеются?
2: Безусловно, весь модельный ряд у нас всегда в наличии. Большой выбор и комплектации. И цветовых решений. Конечно, самый популярный автомобиль Tank 300, да, Tank 300 самый такой продаваемый в России. Это машина, которая всем уже известна. И Анна абсолютно правильно сказала, что одна из основ, которая приводит нам клиентов, да, то есть база, это именно рамная конструкция классическая. Это возможности съехать на любой тип дороги и даже вне дорог. Но в том числе автомобили любой, и Tank 300, и Tank 400, и 500, и 700 модель, они также удобны в городе, также удобны по трассе для дальних поездок. Вообще Tank — это не только про город и про, скажем так, пригород, но это еще и про путешествия, это про стиль жизни, про образ жизни, про впечатления, про семейные поездки. Это... Поэтому нужно обязательно с этими машинами познакомиться. Кто еще не знаком, приезжайте к нам на Металлургов 65. А на тест-драйв, ну и на знакомство с модельным рядом.
0: А есть какие-то сейчас очень выгодные предложения, может быть, для наших слушателей озвучить чего-то? Либо вы, либо Анна можете прям обратиться к нашим слушателям.
2: Безусловно, мы всегда рады в дилерском центре Тэнк, Lucky Motors, Металлургов видеть и наших постоянных, и новых клиентов. И подготовили специальное предложение, допустим, в текущем месяце, в августе, да, у нас максимальная выгода может быть до 850 тысяч рублей.
0: Ох.
2: Вот это очень весомые цифры. И не только в этом дело, да, не только в выгоде, но и в подходе, в качестве работы с клиентом, в клиентоориентированности и в нашей команде, которая всегда рада видеть клиентов в нашем дилерском центре.
0: Ну, я смотрю, у вас и в сервис очень живой такой, машин прям с самого утра, как только вот мы приехали, люди подъезжают на сервисное обслуживание. Это какая-то специальная программа тоже, да, есть?
1: На самом деле наш сервис любят и ценят очень сильно давно, и нас это тоже радует, потому что лояльность клиентов для нас это самое главное, самое важное. Люди к нам возвращаются, и мы стараемся сделать полный максимум для клиента, чтобы эксплуатация его автомобиля была максимально комфортна. То есть мы идем навстречу. Дело на самом деле не только в акциях и не только в цене. Угу. Это вопрос сроков, это вопрос какого-то индивидуального отношения клиентов, это вопрос записи клиента на сервис, возможности, скажем так, пойти навстречу клиенту в любой момент, чтобы он мог здесь сейчас решить какую-то свою проблему, какой-то свой вопрос.
0: Я же знаю, что вы не только с Тенком работаете.
1: Да, все верно. У нас на территории дилерского центра мы продаем два бренда. Это автомобили Тенк и автомобили Вэй. Вэй — это гибридные автомобили, uh-huh. которые также у нас представлены. Они представлены у нас в наличии в продаже, они у нас представлены на тест-драйве.
0: Достаточно... Ну, вот минивэн я смотрю, тут как бы наблюдаю весь эфир, смотрю, напротив него сел прям.
1: Да, да, да. Очень интересный бренд. Он интересен у нас, если мы конкретно говорим про Вэй 80, про минивэн, то он интересен даже для лизинговых компаний, для каких-то бизнес-поездок. И у нас очень много интереса вызывает именно конкретно данная модель.
0: А у Вэя конкретно какое направление? Это не просто же бизнес, там, ну, я имею в виду, там, те же минивены, у них же и других машин полным-полно. То есть в линейке вот конкретно у Вэя сейчас к вам можно приехать, что можно попробовать, протестировать? Потому что не все вообще знают про бренд, чтобы люди подробно знали.
1: Да, у нас на данный момент можно протестировать непосредственно Вэй 80. Мы ожидаем так новинки, угу. на самом деле. Поэтому, так сказать, сохраним небольшую интригу. Потому что в будущем у нас будет очень много интересных обновлений по Вэю.
0: Я знаю, что к осени готовят они, да?
1: Ну, конечно, мы немножечко так подмигнем и скажем, приезжайте.
0: Хорошо. И хотел еще раз спросить, есть какие-то сроки вот у того предложения, которое Александр озвучил, с выгодой до 850 тысяч? Когда надо уложиться? Когда время покупать?
2: Время покупать всегда самое лучшее здесь и сейчас, да, но все наши предложения и программы поддержки не только прямых выгод, но и дополнительные специальные финансовые инструменты в виде кредита, да, под 0,01%, и есть субсидированный лизинг тоже с очень низкой ставкой, соответственно, все это работает и действует у нас до конца месяца.
0: И на Вэй тоже какие-то специальные
2: Конечно,
0: предложения?
2: Конечно, все те же самые программы, которые мы анонсируем на Тенк, они также действуют на линейку Вэй, и, безусловно, покупатели, которые приедут нам в дилерский центр и подберут для себя вместе с менеджерами отдела продаж именно оптимальный вариант, отвечающий их потребностям, безусловно, смогут воспользоваться как предложением именно в кредит, либо в лизинг. Соответственно, есть программа поддержки по трейдину, то есть можно сдать свою машину, на которой вы поездили, наши специалисты ее оценят и предоставят очень выгодное предложение.
0: Ну что ж, осталось только познакомиться с автомобилями Тенк и Вэй поближе, поэтому приглашаем всех, металлургов 65А. Мы вернемся еще к автомобилям Тенк через час. Мы пригласили прям владельца той машины, которая находится у меня за спиной. Вы можете посмотреть, это просто монстр на колесах из парка Юрского периода.
3: С палаткой на крыше.
0: Тебя все это палатка вот не отпускает. Да сядь, ляг ты в нее, уже он к тебе придет.
3: Сколько там человек может
1: будет такая возможность.
0: Залезешь ты туда на фотосессию, не переживай. Сейчас мы будем принимать звонки. У нас впереди игра, это может знать каждый. 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю!
5: Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
11: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
12: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
13: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
14: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
15: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
16: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона.
17: Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
18: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
19: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
20: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
21: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
22: Не стыдно?
23: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
24: Атмосфера просто космос.
25: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
24: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
25: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
26: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
27: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
28: Катапульта.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 9 часов 16 минут. Мы начинаем конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор ООО «Редкая порода». Уральский и гастропаб «Чудной». Пушкина 12. Принимаем ваши... А, нет, что уже есть у нас? Павел колбасником работает. Паш, привет. Паша. Вторую линию дай. О, Павел. Паша.
0: Паш, привет! Или что, мы
2: только про колбасу хотел поговорить, и все, Пашка уже. 237-104, так, ребят, давайте, звоните, есть возможность поучаствовать. Кто на связи, алло?
3: Алло, здравствуйте.
2: Да, привет, как зовут тебя?
3: Да, мне 20 сегодня везет, так, Павел колбасник. У меня сорвался звонок.
2: Ага, Паша, ну расскажи, что там за колбаса-то у тебя такая?
3: Да разная, вкусная, сам делаю. Причем самое главное, из мяса делаю.
2: Что говорит СЭС по поводу того, что ты сам делаешь?
3: СЭС, это интересная история. Хорошее, только хорошее говорят на самом деле, потому что очень много берут у меня.
2: А ты где берешь сырье? Сам же не выращиваешь скотину?
3: Ой, не дай бог, нет. Покупаю документами, сертификатами, потому что, ну, тут я ответственен перед людьми.
2: Есть у тебя какая-нибудь новинка сезона 26-27?
3: Есть у меня линейка ветчин с различными добавками. С маслинами, со сладким перцем, с орехами.
0: Ой, Паш, тебе паштеты надо делать.
2: Паш, паштеты.
3: А я делаю.
0: О, ну все.
2: Я уверен, ты у кого-то так и сохранен паштет в телефоне.
4: Я вас умоляю, я есть хочу.
2: Значит так, Паш, ну, в общем, мы с удовольствием задегустируем, если что, я так намякиваю.
3: Ой, да без проблем.
2: У нас тут мясоеды все.
3: За эфиром пообщаемся, с радостью привезу.
2: Конечно.
3: Можно будет забрать, кстати, с Никонова 21, если что.
2: Ой, далеко мне сейчас.
0: Вот там в центре, кстати.
2: Так, давай поиграем. У нас с тобой три вопроса. Три вопроса
0: про СССР.
2: Про историю СССР.
0: Значит, ну да, конечно.
2: Ответишь правильно на все три.
0: Это уже история.
2: Ты какого года издания сам вообще?
3: Я 77-го года издания.
0: Ну, я потер ручки.
2: Матера, у тебя юбилей в следующем году. Итак, давай, три вопроса. Первый вопрос вот какой. Какое название получил период реформ, начавшийся в СССР в 1985 году? Тебе вот было 8 лет.
0: А тебе вообще надо этот...
3: Перестройка.
0: Конечно.
2: Молодец, абсолютно правильно, это перестройка.
0: И следующий вопрос сразу. Как в советское время называлась сеть магазинов валютной торговли? Тоже нужны...
3: Березка, конечно.
2: Березка, молодец,
0: слушай,
2: хорошо.
0: Слушай, ты идешь опереживать. И следующий вопрос, последний. За время существования страны звание «почетный гражданин СССР» присвоили всего двум людям. Первым был Лаврентий Павлович Берия, а вот кто был вторым?
2: Внимание!
3: А вот тут,
2: тут сложно.
0: Почетный.
2: Люди, которых мы перечисляем, достойны всех званий.
0: Конечно,
2: вообще.
0: Да.
2: Значит, кто мог быть кандидатом на второго человека со званием «почетный гражданин СССР»? Юрий Гагарин? Муслим Магомаев, Игорь Курчатов.
0: Космонавт, ну, певец или
3: вообще
0: ученый?
3: Вообще по достоинствам, я думаю, что, конечно, Гагарин, скорее всего.
2: Почетный гражданин. Он еще параллельно героя Советского Союза получил кучу званий там и так далее, и так далее.
3: Ну, герой Советского Союза точно Гагарин.
2: Ну, это кто же спорит-то?
0: А есть почетный гражданин, понимаешь?
2: Да.
0: Это мы тебе намякиваем,
2: Пашка. Тут как бы, понимаешь, диссонанс.
3: Ну, наверное, да, Муслим Магомаев.
2: Ага.
0: Почему Курчатова от Брин...
3: А, подожди, стоп, Курчатов? Нет, тогда точно Курчатов, однозначно.
4: А кто вообще такой Курчатов, ты знаешь?
3: А, это физик-ядерщик.
2: Молодец, хорошо.
0: Да.
2: Ну, то есть окончательный ответ Курчатов.
3: Или, наверное,
0: все-таки? Или Магомаев все-таки?
3: Ой.
2: Считаю до трех. Раз, два, три. Паш, колбаса на кону, Паша. Паша, колбаса.
3: Ладно, поменяю на Магомаева.
2: То есть давайте все-таки Магомаев.
3: Все-таки. Да.
2: Ну что ж, мы принимаем твой ответ. Вот смотри, какая история получается. У военных, особенно у летчиков, там герой России, Советского Союза и так далее, и так далее. То есть там высшая награда уже идет. Значит, у артистов Немножечко по-другому, да, там заслуженный.
3: Народный артист.
2: Да, народный, заслуженный и так далее.
3: Да, я все-таки ошибся.
0: Все,
2: Игорь
0: понял,
2: Курчатов,
0: короче,
2: конечно же, был вторым в СССР человеком, который получил звание почетного гражданина Советского Союза.
0: В 1949 году это случилось за работу над первой советской атомной бомбой.
3: Атомной бомбой.
2: Да, да. Вот тут немножечко ты, Паш, промахнулся. Нам не стремно остаться без колбасы, ты не переживай.
3: Не-не-не, одно другому не мешает.
2: Мы тебе говорим хорошего дня, кричи катапульта, давай, 3-4.
3: Катапульта!
1: На радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду ПИЛОТ скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб Чудной. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» – официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. ООО «Автовек».
1: Председатель Совета ветеранов.
2: Это я.
3: Доброе утро, 9 часов 24 минуты в Екатеринбурге. Новости кошмарной реальности. Короче, российские IT-компании обратились к Минцифрам, чтобы им разрешили использовать информацию о людях, о нас, вот, жителях России, без нашего согласия.
4: Это как вообще?
3: Для этого они предлагают изменить закон о персональных данных. Компании хотят брать данные о россиянах, обезличивать их, а затем использовать, чтобы разрабатывать ИИ. И уверяют, что идентифицировать конкретного человека будет невозможно, потому что для обезличивания будет применяться технология повышения приватности. Но все такие напряглись. Так, где-то ты даешь согласие.
4: О каких повышениях приватности они говорят, да, когда они хотят снести все границы между приватностью?
3: Да. И вот в следующий раз, типа, когда будешь подписывать согласие на обработку персональных данных, как будто бы ты отдаешь Нате.
4: Опасно.
3: Моими всеми.
4: Слушайте, кстати, я хотел вот интересный момент заметить. Вот есть, скажем так, ну, когда ты анкетирование какое-то проходишь, там, ты можешь поставить галочку, типа, я не против. А есть же сайты у некоторых компаний, некоторые агрегаторы там и так далее.
3: Ты не можешь ими пользоваться, пока ты не дашь согласия.
4: Да, пока ты не поставил везде галочки «я разрешаю использовать мои данные», тебе не дают пользоваться информацией,
3: везде,
4: записываться
3: где
4: куда-то.
3: Везде, ты договоры какие-то подписываешь, да.
4: это
3: с детьми,
4: как бы, ну,
3: еще
4: вот,
3: что-то.
4: Вот у меня вопросики есть, насколько это вообще законно. То есть вот в этом бы еще поковыряться. Но
3: никогда
4: давай так,
3: не разберемся,
4: обучать ИИ при помощи всех наших данных. Да
3: вам
4: и избрендит нафиг. Он выйдет из чата и скажет: идите вы все тут в России подальше куда. Я ненавижу вас, скажет он через час просто после изучения тех анкет даже моей семьи.
3: Ну, вообще, вот разработчики, конечно, иногда очень полезные вещи делают. Вот в Корее придумали приложение, которое прокладывает маршрут через тень, чтобы быть в тени от солнца подальше, потому что в Корее безумные просто какие-то температурные показатели.
5: Да везде, в Европе,
3: да,
5: и в Корее.
3: Да. В Японии, в Корее. И там уже все сходят реально с ума. И студент, который так же мучился, как все люди, разработал это приложение. То есть оно рассчитывает, где в этот момент, когда ты идешь, будет падать тень от зданий, деревьев. Сервис рассказывает, какая часть пути будет пролегать в тени и с какой стороны автобуса или поезда лучше сесть, чтобы солнце в этот момент на тебя минимально падало. То есть вот это реально прикольное приложение.
5: В каком заведении есть рабочий кондиционер?
3: Да.
5: Надо еще сделать.
3: Как сесть в заведение, чтобы тоже на тебя не падало солнце? И оно же еще меняется. Ну, короче, прикольная тема.
4: Слушай,
3: вот
4: ну как прикольная тема? Ну, у нас вот тут появились приложухи, где бензин, у них где тень, понимаешь?
3: Да, где тень, где деньги.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама. Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кто-то

0: этаж. Всем тут круто. 0+.
1: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
2: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
3: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
4: Отправляемся в морской круиз.
5: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
5: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
9: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках мест и порядке получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
10: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи.

0: Плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Доблента.
1: Катапульта. Бабах!

0: Катапульта.
1: 9 часов 34 минуты. Пришло время рассказать о пробках в Екатеринбурге. Спонсор дорожной сводки АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций Крауля 182, литера И». Быстренько о том, где у нас стычки. Очень быстро выросла пробка по объездной перед Амундсеном со стороны Московской. Там плотность прям сильно высокая, затруднения в движении серьезные, поэтому быстро проскочить участок уже не получается. Перед Московской подстаивает улица Куйбышева со стороны Хохрякова. Также затруднения на Челюскинцев перед ДКЖ в направлении Северного автовокзала и в направлении вокзала. Уралмаш. Все утро страдает улица Машиностроителей. Сейчас пробка начинается с площади и до метро. Затруднения перед фронтовых бригад по космонавтов вызывает много вопросов. Люди жалуются. Съезд, кстати, в сторону первого километра с Челюскинцев тоже осложнен. Затруднения в движении продолжаются на проезжей улице. На подъезде к Шарташу самая такая серьезная пробка, потому что там раскопки ведутся. И, кстати, в сторону Норильска, если глянуть, там до переезда тоже придется тащиться и стоять. Затруднения в движении также продолжаются в районе выезда с широкой речки, точнее, даже больше по Суходольской в направлении Тенистой, ну и перед объездной немножечко. На остальные участки освободились, в том числе, кстати, и старый сибирский тракт полегче стал для проходимости Щербакова в направлении центра. В обратную-то сторону еще подстаивают. На Восточной перед улицей Ленина и Первомайской еще затруднения. Также сейчас подрастает пробочка в районе Комсомольской, но вот... Слава богу, со стороны Калины сегодня едет более-менее норм, поэтому в любом случае выезжайте пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург».

0: катапульта.
1: Друзья, ну я не знаю, что они туда кладут. Отрыв фляги произошел, какая вкуснятина.
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Итак, дорогие друзья,
4: 9.40 в Екатеринбурге.
3: 9.40, и пришло время смотреть в нашу онлайн-трансляцию. Вы можете заглянуть, подключившись на сайте pilotfm.ru. Там с главной страницы у нас есть кнопочка «Смотреть». Видим две картинки, расшифровываем и выигрываем призы. Спонсор конкурса ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационные 8. Сайт turbokarting.ru.
5: Кто-то есть возможность выиграть сертификат на 2 заезда.
3: Вот кто на связи у нас. Алло.
6: Здравствуйте, Артем.
3: Привет, Артем. Что видишь и как это расшифровывается?
6: Ну, думаю, что скидки именинникам.
3: Да, молодец, абсолютно верно, да.
5: Именинникам всегда приятно, когда дополнительная скидочка. Мы тебя поздравляем, да, ты еще получаешь и сертификат на 2 заезда. Погоняешь.
4: Счастливчик, считай день рождения у тебя сегодня.
3: Ну да. Кричи катапульта и не клади трубку, давай. 3-4.
6: Катапульта!
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
3: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит «Турбокартинг-холл». Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. «Турбокартинг-холл». Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
11: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
12: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
13: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
14: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург, 40 лет, комсомола 38Б. SkillPro66.ru.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 169-565-81-15-330.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
6: Люксиум, Omnitex, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
7: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
8: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
9: Прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
13: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
15: Ка-ка-катапульта.
16: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Итак, на часах 51 минута 10-го. Это значит, что сейчас будут новости на радио «Пилот». Их спонсор ООО «Регинес».
1: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». В мэрии Екатеринбурга рассказали, как решает проблему с водой. Глава города Алексей Орлов заявил, что тяжелых последствий удалось избежать. Дефицит реагентов для очистки возник из-за роста спроса после паводков. Угу. Но вопрос частично решили. А также уточнили, что работа продолжается, снижает мутность и цветность, желтоватость ту самую, ну и жалоб становится все меньше.
2: Да, желтоватость ушла, это правда, стало получше.
0: Ну, жаль, но не во всех впереди, районах,
2: да,
0: конечно.
2: Да, да.
0: Ну,
2: впереди, кстати, опять дожди, надеюсь, что опять не затяжные, но...
0: Надеюсь, без сильных паводков.
2: Говорят,
1: слушайте,
2: прям опять месячная норма там.
1: Да, да,
2: ну
1: вот я
2: выйдет.
1: Смотрю новости там в других регионах, европейская часть mm-hmm. России, в принципе, Европа, у них другая проблема, у них жесткие засухи, да, гибнет урожай, и ты вот смотришь на то, что происходит у нас, как будто бы мы не в самом бедственном положении находимся. Да, конечно, жалко, что многие без урожая остались, но вот таковы последствия. А в Госдуму внесли закон об отмене ЕГЭ. Предлагают заменить его государственной аттестацией итоговой, поскольку даже успешная сдача ЕГЭ сегодня не гарантирует поступление в ВУЗ из-за высокой конкуренции с победителями олимпиад и теми же льготниками.
2: 100-бальники не смогли поступить на бюджетные места, 100-бальники, потому что эти места заняли олимпиадники. Ну, то есть олимпиадники тоже молодцы, конечно, они старались, учились, занимались, они бы тоже и на 100 баллов сдали. Но это же просто уму непостижимо.
0: Вообще, на самом деле, вся вот эта система, она как-то себя уже так с нескольких сторон дискредитировала, странно. Я, честно говоря, как вот родитель ребенка выпускного класса, я прям думать
2: я
0: даже боюсь.
2: Я не буду даже с ума сходить, чтобы сдавать на 100 баллов, на 90, или на сколько сдаст, настолько сдаст.
0: Ну, я уже к тому же склоняюсь, но хочется как-то обучить. То есть, ты понимаешь, что хочется, во-первых, и высшее образование. Но сейчас многие вообще поступают следующим образом. Они считают, сколько им придется потратить на олимпиады, на подготовку к ЕГЭ, понимают, что они не вывезут эту коляску, накапливают на первый год-два обучения,
2: обучение,
0: а потом
2: да,
0: в процессе копят дальше. И, видимо, система... Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Она именно под это и заточена, чтобы, знаешь, зарабатывать. Вот на что это похоже,
2: бюджетных
0: честно.
2: Мест сейчас очень мало. Ну, да,
1: и, как
2: идет.
1: Правило, вот они либо целевыми заняты, либо уже льготниками. А новость из разряда «пенсия, которую мы заслужили», в кавычках, само собой. А в Башкирии оштрафовали пьяную пенсионерку-байкершу за езду на советском мотоцикле без шлема, без регистрации и без страховки. Ишь, Юпитер 5. Короче, поймали ее на загородной трассе, долго оформляли, удивлялись, откуда пенсионерка.
2: Она отказывалась дышать в трубочку.
1: Да, она такая прям,
2: но потом
1: знаешь.
2: Дыхнула, и там было, ну, примерно на пол-литра.
1: Да, интересно, как она оправдывалась. Наверное, ягод перебродивших поела, но... Все равно женщину оштрафовали, бунтарку, мотоцикл отправили на штрафстоянку, но бабушка говорит, что она ни о чем не жалеет.
0: А сколько ей лет?
2: Да, бабуля.
1: Пенсионерка, 60 плюс ей. Там,
0: ну, 60 плюс еще не такой возраст, головой-то надо думать. Я-то думал, у нее она дышать не хочет, потому что каждый выдох может быть последним.
1: Нет, не настолько. Я думаю, она еще переживет всех. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.havailpro.ru.
4: Это был прогноз погоды после выпуска новостей.
5: Климат, контроль, катапульты.
1: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Сегодня обещают нам синоптики в Екатеринбурге облачную погоду с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
6: Застройщик ООО СЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
9: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix Yeta. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix Yeta действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Да, 10.03, спасибо, Сергей, ты в эфире был. 10:03 в Екатеринбурге, и продолжается утренний эфир «Катапульты». Сегодня на выезде мы находимся по адресу Металлургов, 65А. Находимся мы в официальном дилерском центре «Lucky Motors Tank». И вот тенки до этого момента у нас не были еще в руках. А такие тенки, которые вы увидите в нашей онлайн-трансляции на сайте pilotfm.ru, вы не видели вообще. Вы можете зайти сейчас с главной страницы, тыкнуть кнопочку «Смотреть» и увидеть двух человек. Ну, Анну Воронину вы знаете, это директор по маркетингу. Привет, Ань, снова.
1: Снова здравствуйте.
0: Да. А вот Кирилла Шурыгина, владельца Тэнк 300, который многим поклонникам известен как Танк Тирекс, путешественника и блогера, вы в нашем эфире видите впервые. Кирилл, привет.
2: Да, всем привет.
1: Привет, Кирилл, во сколько тебя укусила вот эта вот...
0: Внедорожная зверюга тебя во сколько укусила?
2: Как только у меня этот оранжевый красавец появился, сразу...
1: Сколько тебе было лет?
2: Вот чтобы вот так его...
1: Вот так, вот прям чтобы...
2: Ну, танком я владею 2 года, а вот чтобы сделать его именно в Лего-техник, еще и с Jurassic Park'ом, эта идея пришла, наверное, через месяц после покупки, потому что...
1: Ну,
2: я точно понял, раз у меня оранжевый танк надо будет выделяться. Угу. Когда я увидел, ну, я уже знал, сколько есть тюнинга на эти машины, я понял, что это очень сочетается с моим детством, когда у меня был Лего-техник, я из готовых моделей, которые покупал, родители покупали, я из них делал навороты, ставил тюнинг, спойлеры, выхлопные трубы, и как бы эта идея очень сильно сочлась.
1: Ну, я смотрю, у тебя и гардероб тоже весь оранжевый.
0: Ну, так, а что ты, посмотри, у него какая олимпийка в стиле юрского периода. Да. Скажи мне, пожалуйста, Кирилл, а ты до этого вообще внедорожным тюнингом автомобилей занимался?
2: Ну, у меня было 2 Нивы «Шевроле».
0: Ага.
2: И вот вторая, которую я уже сам покупал, да, там у меня была и грязевая резина, и подобие лебедки.
0: Угу.
2: Ну, ручная лебедка там у меня была, там, фонарики ставил на крышу.
0: Ну, сейчас все сурово, включая вот палатку, которая поразила Лиану.
1: Скажи мне, на машине не видел.
0: Вот насколько ты бы оценил по 10-бальной шкале проходимость этого автомобиля, которым сейчас владеешь?
2: Которым сейчас владею, ну, с учетом текущей 300. Резины, я бы оценил его на 8.
0: Угу. То есть еще к чему стремиться? Или есть, были такие ситуации, где прям совсем
2: нет,
0: никуда?
2: Нет, есть куда стремиться, просто желание проходить по грязи, оно обратная сторона медали, что ты испытываешь дискомфорт на асфальте.
0: Угу.
2: То есть если ты едешь куда-то в путешествие, в экспедицию на долгие расстояния, то на той же самой МТ-резине ты испытываешь дискомфорт от шума. Поэтому здесь внедорожный тюнинг — это всегда... компромиссы, и нужно найти некий баланс. Ну, если говорить про баланс в моем автомобиле, я считаю, он здесь на 10 из 10.
0: Uh-huh.
2: То есть, как бы, он сбалансирован. Как бы, у нас ребята из клуба есть, кто ездит и на 35-й резине, и на 37-й резине. И даже владельцы этих машин считают и соглашаются с тем, что 33-я АТ-шка для Танк 300 — это оптимальный вариант, самый комфортный, потому что если уж ты застрял, и надо лебедиться, то ты и на МТ застрял, и на АТ застрял. Мы недавно вернулись с экспедиции на Кваркуш. Там были машины 35-е на МТ. И как бы я на своей вот этой резине ездил, ехал абсолютно не хуже. Ну, то есть, как бы, лебедились мы одинаково в тех местах, где все лебедились. А где надо было проехать, ну, как бы, там проезжали и на этой резине. При этом докатка до этого места старта экспедиции, она была очень комфортная. Машина, резина не шумит.
0: Слушай, а вот ты сказал про клуб. Много народу в клубе «Тэнк»?
2: Ну, если говорить про наш екатеринбургский клуб и именно про основной костяк, это человек 10-15. То есть это те, кто с удовольствием ездят каждые выходные куда-то на вылазки, там ломают свои машины, чинят их, учатся в тюнинге, как это ставить правильно, что ставить не надо и так далее. То есть основной костяк — человек вот 10-15.
1: Ну, а куда вы обычно ездите? Где самые суровые места, вот где можно проверить «Тэнк»? На
2: лэп,
1: все
2: на Тагильская лэп, пожалуйста, хотите утопить машину, всем туда.
0: Это нормальная тема.
3: Плавали, знаем.
0: Я видел, кстати, они тут доставали из воды 1-300, но это же надо было ухитриться заехать. Я туда с головой уйду в этот брод, понимаешь?
2: Да, да, да.
3: Самое интересное, если мы все правильно поняли, что машина уже починена, уже все хорошо.
0: Так она ездит уже, я видел, уже сегодня запустили.
3: Отправляется в новое путешествие, чтобы, так сказать, новые приключения себе собрать.
0: Ань, слушайте, вот вы как-то устраиваете вообще для клубную движуху Леху, как официальный представитель, дилеры вообще и людям, продающие машины и обслуживающие. Есть какие-то движения, которые вот человек и захотел, допустим, тоже заодно в это движение впасть и купить машину, и заодно гонять с ребятами?
3: На самом деле мы сейчас только начинаем развивать эту историю, и именно благодаря этим ребятам, когда мы познакомились, у нас, собственно, был первый выезд, именно дилерский, но так получилось, что у нас даже не было времени, скажем так, съездить в какие-то близкие места, и мы решили сразу поехать в Казахстан, в Мангистау. То есть как бы сразу 6 тысяч километров, чтобы наверняка проверить как бы себя, свои автомобили, и, так сказать, нашу крепкую дружбу с клубом. Вот. Поэтому, да, это был наш первый выезд дилерский. Мы благодарим ребят до сих пор о том, что была такая возможность потестить автомобили, лично побывать в такой достаточно мощной внедорожной истории и включиться в очень мощное, классное внедорожное движение. И поэтому мы с удовольствием сейчас продолжаем общаться и хотим в дальнейшем развивать вот это вот направление, чтобы мы могли знакомить наших клиентов с автомобилем с точки зрения внедорожной истории. Угу. То есть это, на самом деле, было бы очень классно погрузить.
0: Слушай, ну где как не на Урале вообще всю внедорожную историю развивать? Тут такое количество. Хочешь торфяники, хочешь лэпы, хочешь поля.
1: Ну, у вас это такая пацан история,
0: ну,
1: да?
0: Нет, или есть же девчонки, на самом деле. У вас есть. В клубе,
1: я
0: кстати,
1: ездила, понимаешь, я все попробовала.
0: Кирилл, а у вас есть вообще девчонки, активные пользователи 300?
2: В екатеринбургском клубе только Аня.
3: Она
2: такая самая сильная, которая и за рулем, и там где-то ползала. А так по России, да, конечно, есть.
0: Слушай,
2: и в СНГ.
0: А еще вопрос. 300-е, 500-е, люди разные, аудитория разная. Есть те, кто приезжает на 500-ках и такие, ну-ка дайте я на ваших зажгу прямо вообще. Есть те, у кого, может, два автомобиля? Один, что называется, на работу, а другой вот так вот зажигать по выходным.
2: Да, у нас есть Алексей, у него 300-ик, 400-ик и 700-ик.
0: Ох,
2: это мой сосед.
0: Собрал него, коллекцию.
2: Да, он как бы любитель этого бренда, и у него 300-ик такой хорошо заряженный для рыбалок, там, для путешествий. И вот мы с ними ездили на Соколиный камень, рубились там знатно вообще. Там столько грязи было. У меня ролики есть в Инстаграме.
1: Ну, боже, как вы приезжаете на автомойке, я не знаю.
0: Да нормально сами моют.
1: Опять этот приехал.
2: Я бы хотел еще добавить вот про твой вопрос предыдущий по поводу сообщества и как интегрировать людей, которые на танках. Вот мы только с Аней сейчас обсуждали это предложение. То есть у нас предложение какое? Делать танк-уикенды, выбираться, ну, то есть владельцы новых танков, которые только купили, они еще даже многие не знают о том, что есть наше сообщество. И мы хотим предложить для них такую тему, что вот на один день в какой-то район там чертово городище или там, ну, мест хватает вокруг Екатеринбурга, то есть выбираться для того, чтобы люди поняли весь потенциал автомобиля, как пользоваться там теми или иными функциями, зачем нужно травить колеса, как правильно лебедиться и как бы, что делать, если ты застрял, засел и не угробит свою машину. У нас опыта предостаточно уже в этом, и мы бы реально хотели развивать это все дело дальше.
1: Школа экстрима такого, да?
0: Ну, почему бы и нет?
3: Да. Не, на самом деле, абсолютно правильно говорит Кирилл. Очень хочется всех клиентов познакомить с автомобилем и познакомить изнутри. Мало знать все функции, которые присутствуют в автомобиле. Очень круто, когда есть, ну, можно сказать, такие уже опытные наставники, которые могут в режиме реального времени подсказать, рассказать и вместе пройти. То есть, чтобы история танк-клуба, это целое движение, то есть они прямо, люди на дороге здороваются. То
0: ну,
3: есть,
0: это кайф.
3: Да, это прямо кайф, я это наблюдала сама со стороны, что едет один танк, навстречу мы едем мы, и мы обязательно, скажем так, поздороваемся, что типа это наше движение, это наш клуб. Это круто, и таким образом люди не будут чувствовать себя как бы одни, потеряны, то есть они не просто купили машину, они купили образ жизни.
0: Ну, по Кириллу-то это видно. Вот он яркий пример, пожалуйста. Кстати, познакомиться с этим образом жизни можно на «Металлургов 65А». Приезжайте, катайтесь, тестируйте машины. Даже в тесте, в обычную и на обычной резине эти машины готовы показать все, на что способны. Спасибо большое за то, что нас пригласили. Кирилл, тебе удачных путешествий. Клубу большой привет передавай.
2: Спасибо большое.
0: А мы сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра «Окончательный монтаж». 237-104. Звоните, угадывайте фильм, выигрывайте призы.
4: Реклама.
5: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах?
8: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
11: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
12: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
13: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
12: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
13: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
14: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Да, не прошло и года, септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
16: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
17: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
16: Лос-Маркет.
15: Гарантия не на словах, а на деле.
18: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
19: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
20: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
19: Спасибо Керамиру.
21: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
22: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
23: Катапульта.
24: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
4: Начинается конкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ИП «Телепов Иван Васильевич». «Новый детейлинг». Ребята, вы можете дозвониться в прямой эфир 237-104, угадать фильм, который выбрала Лина Новач. И, да, и по нашим подсказкам, по первым и последним словам, главное, звоните прямо сейчас, успевайте попасть в эфир. Призы мы вот так просто не раздаем. Так что звоните.
5: Ну, и, фильм, Лена... кстати, классный. А я всем классный. Его рекомендую.
6: Кстати, да.
4: Интересно, а я, кстати, не смотрел.
6: Я, кстати, тоже.
5: Ты многое потерял.
4: А кто, кстати, на связи? Алло.
7: Да, добрый день.
4: Как зовут тебя?
7: Константин.
4: Что интересного Константин посмотрел за последнее время?
7: Да пока ничего, сериал «Бункер» смотрю.
4: «Бункер»?
7: Да.
6: А, сериал.
5: А это и на...
4: Подожди,
5: маньяки
4: «Бункер»
5: какие-то?
4: Или «Убежище»?
7: Ну, «Убежище».
4: А, «Убежище» все-таки, да? Просто он не чаще вываливается, как «Убежище». Там что-то несколько сезонов. Первый я начал смотреть, но как бы... Ну, как бы, вот честно, не сильно цепануло.
6: А мне понравился испанский триллер «Бункер», кстати.
4: А «Бункер» прикольный. Для богатых. Который называется «Бункер для богачей». Не путай.
6: А есть еще просто «Бункер».
4: А еще посмотри этот. А «Одна из нас» тоже хорошо. Хорошо получилось. Первый сезон, ничего такой. Давай мы с тобой поиграем. У нас для тебя приготовлены первые и последние слова из фильма. Мы тебе их прокрутим. Потом дадим 3 подсказки по поводу этого кино. Догадаешься, что за фильм, приз будет у тебя. Итак, слушай внимательно. Погнали.
8: Attention. А, я уже в машине. Я правда в машине. Дэвид, привет. Дэвид Кларк. Я Рик Неттенсон.
9: Кто, прости?
8: Малыш Рики.
9: Я...
8: Мы учились в колледже вместе.
9: А, точно. Здорово, Стэрда.
10: Окончательный монтаж.
9: Я Дэвид. И это вот моя семья.
11: Здрасте.
9: Это мой сын Кенни. Здрасте. Моя дочь Кейси.
11: Привет.
9: И это моя жена Сара.
11: Очень приятно.
9: Мы...
4: Мы, а вот кто мы? Вот ты видишь, что... Подсказки нужны?
7: Да.
4: Костя, в этом фильме ты мог увидеть следующее.
5: Мог увидеть огромного ядовитого паука в штанах у одного из героев. Мог увидеть сцену с поцелуями в палатке. И мог увидеть странного чувачка, который все говорил, что кого.
6: Это не Колобок?
5: Сечешь о чем?
4: Нет, это не Колобок.
6: Я шучу, конечно.
5: Сечешь о чем я?
4: Ну, Кость.
7: Что-то нет вариантов.
4: Ну, нет вариантов, что делать?
7: Мы Миллеры.
4: Мы Миллеры, абсолютно да. Верно, поздравляю, да.
5: Ты смотрел или как ты понял?
4: Кто тебе подсказал, давай?
7: Не, коллега.
4: Коллега.
6: Все.
4: С коллегой будешь делиться призами. У нас есть билеты в «Континент Синема», в ТРЦ «Алатырь», сходить кино посмотреть за наш счет. Билеты на спектакль-концерт «Мюзик Холл» 14 августа в Летнем театре парка Маяковского. Показывают там «От кабаре до Чикаго», гастроли Пермского академического театра. Театра будет. Также у нас есть билеты на фестиваль волшебников в Летнем театре в парке Маяковского 16 августа в 19:30 старт. Ну и сертификат есть, например, в «Дископрав» на 1000 рублей что-нибудь с колесиками сделать. Подумай, выберешь сам, кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
7: Катапульта!
12: На «Радиопилот».
13: Информация на правах рекламы. Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «ПИЛОТ». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. «Новый-детейлинг.ру».

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» – официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. ООО «Автовек».
1: Да, нормально посидели вообще. В клуб сходили, я песни попела.
2: Доброе утро, 10:24 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Уходит эпоха. Постепенно вообще все меняется. В Лондоне в пабах
3: в Лондоне нет
2: запретили пить у барной стойки.
3: Конечно.
2: Это же классика.
3: Потому что не по мусульманским традициям, понимаешь?
2: Стоишь, общаешься с барменом. Ну, это прямо движуха. Это же целая, не знаю, культура.
3: Трете чисто за свое.
2: И тут все, сели по столам.
3: И все.
2: Сложили ручки.
3: Ну, нормально. Добро пожаловать в современную действительность.
2: Нет, я не согласна.
3: А ты посмотри на самые популярные имена в Великобритании. Ты очень много нового для себя откроешь.
2: Да.
3: Там прямо вот...
2: Мухаммед.
3: Да, самое топовое имя.
2: Угу.
3: Аж чисто английское такое.
2: Ладно,
3: прям.
2: Это у них, у нас по-прежнему можно.
4: Товарищи
2: все, хоть
4: британцы,
2: на лавочке,
4: приезжайте
2: хоть
4: к нам,
2: за барной
4: приезжайте к нам, у нас можно все.
3: Коренные вы или молочные британцы, нам все равно. У нас можно, возле барной стойки прямо.
4: А можно и под барной стойкой лечь, да?
2: Да. Зумеры стали менять свадебные традиции. Кто вот сегодня замуж выходит в пятницу, пожалуйста, вот давайте просто сверимся. Базовый чек для молодоженов этим летом составил 71 000 рублей. Это без банкета. Значит, подсчитали, как изменились свадебные траты россиян этим летом. Значит, женские аксессуары, я сейчас прям по-быстрому, средний чек 7 000 рублей, бронирование фотостудий 2 000 всего.
3: Это где такие фотостудии-то?
2: Букет невесты 4 000.
3: Это где-то в деревнях, что ли?
2: Где-то дешево, полевые цветы. Вот, что падает или почти стоит на месте. Свадебные платья, кстати, вот 34 000 стоят.
3: Ну, в среднем так и есть.
2: Да, так. Мужские костюмы 10 000, как на вас экономят.
3: Ну, есть, да.
2: Игристые.
3: А обувь старую наденешь.
2: Да. Онлайн-покупки выросли на 10%. Ну, в общем, зумеры делают ставку на камерные праздники для самых близких или вообще на церемонию вдвоем. Он как Надя Стрельник. Вдвоем.
3: Ты все
2: промываешь
3: нам свадьбу, которую мы не видели.
4: Я сразу вспоминаю серию.
2: Я девичника не видела. Я вообще, она меня отчитается по полной программе. Девичника не было. Свадьбу мы только на фотографии смотрели.
3: При этом Надежда не зумер вообще. Совсем. Зумеров понять можно. Во-первых, они очень много всего в онлайне видели. Во-первых. Во-вторых, они сейчас еще в таком возрасте находятся, когда каждая копейка, что называется, на счету. И когда ты с людьми разговариваешь, с фразы начиная, вы готовы пропить свой автомобиль, у людей мысли сразу уходят в сторону костюма за 7 000 рублей. А что это нормально? Ничего страшного. Как раз для таких...
2: Лучше вот в такой автомобиль сесть, который за нами, и...
4: И там же первый брачный ночь, да?
2: Да, с палаткой я как не могу.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.
5: Где

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
3: Реклама.
4: Тепло ли тебе, девица?
5: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
4: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
6: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм Сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и

0: Монетки. Твое греческое настроение.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр классический Брест-Литовск. 399 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.
8: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky.

0: катапульта.
1: Ну что, друзья, время пришло проверить, чего у нас на дорогах. На часах 10.37. Спонсор проверки на дорогах АКПП «Центр Екатеринбург», ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций», «Крауля 182», «Литера И». Сейчас быстренько смотрим, чего у нас происходит по городу. Значит, что касается движения, в некоторых районах были осложнения, сейчас попроще стало двигаться на Уралмаше, а вот в районе вокзала туда-сюда совсем нереально. Начали пробка начинается практически с половины улицы после моста, перед ДКЖ, и до, получается, съезда на Космонавтов и на первом километре, и примыкающие улицы со стороны Завокзальной тоже страдают. Первый километр стоит со стороны Артинской плотно до вокзала. Так что вот беда, проблема. Объездная перед Амундсеном сначала жгла со стороны Московской, теперь жжет со стороны Кольца. Затруднение на Шаумяна, Серафимы Дерябиной тоже. Авария произошла в районе Готвальда, возможно, со стороны Визы будут проблемы. С Донбасской автомагистральной пробка до Бебеля, Таватуйской, тут тоже не сахар. Выезд с широкой речки по-прежнему подстаивает по Суходольской перед Тенистой. Вторчик встал капитально, район Новосибирской, Умельцев, Патриса Лумумбы, простите. Выезд на Полевской тракт по Суходольской тоже стоит, поэтому тут перед поворотом на Елизавет реально много времени потратить придется. Еще одна авария произошла со стороны ТЭЦ перед Кором в направлении Каменных Палаток. Шевская подстаивает напротив кладбища на выезд, и очень-очень сложно проехать по проезжей. Большущая пробка, начиная практически с Изоплита до Норильской, и все это из-за раскопок. А также большой пробки на ЕКАДе. ЕКАД стоит со стороны Березовского, несколько километров пробки до ТЭЦ. В обратном направлении, кстати, ничего. Более-менее норм. Поэтому выезжайте в любом случае пораньше, объезжайте пробки стороной и соблюдайте правила.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП-центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Реклама.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
7: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу 0+.»
8: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостинными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Тетради и ручки.
13: Отлично.
12: Альбомы, краски.
13: Отлично.
12: И рюкзак.
13: Зачетный.
12: В школе.
13: Первоклассно подготовились.
12: Спасибо Сималенду и Хатбер.
14: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
12: Огромный выбор и любимые бренды.
14: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта. Бабах!

0: 10:52 в Екатеринбурге. Нас с вами ждут новости на радио «Пилот». Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». На днях демонтировали стелу «Екатеринбург», которая известна была по заставке «Ситкома счастливы вместе». Вот недалеко от нас находилась на въезде.
0: Ну, в принципе, всем, кто на московский тракт выезжал, заезжал, известно.
1: Да, да, я ее обожал, помню, в детстве, когда мы ездили в Екатеринбург. Но сейчас уже там устанавливают новую надпись. Также благоустроят прилегающую территорию. Это да, это бы не помешало. На работы потратят около 30 миллионов рублей, а завершить их планируют к 31 августа. Так что осенью уже будем с новой стелой
0: проезжать. Я не успел посмотреть проект новой стелы.
1: Мне, кстати, он тоже нигде не попадался, только вот новости, что ее поменяют. Ну, посмотрим уже совсем скоро.
0: Как говорила моя мама, пусть будет сюрприз.
1: Не смотри, не смотри. Видеть стелу до свадьбы плохая примета.
0: Да-да-да.
1: А одиноких россиянок старше 28 лет хотят освободить от работы по пятницам, чтобы у них было больше времени на уход за собой и личную жизнь.
2: Это свободных девушек.
0: Одиноких россиянок.
1: Одиноких, да. По мнению парламентариев, такие меры помогут увеличить количество семей и улучшить демографию в стране.
0: Ну, опять же...
2: А почему семейным девушкам не поухаживать тоже за собой?
0: Нечего за собой ухаживать.
2: Ну как это?
0: Семейным уже поздно.
1: Ты уже ухоженная. Ну, все.
0: Тебя обихаживать должны.
2: Мы же все одиноки в глобальном смысле.
0: Это как сказал мой товарищ, который, знаешь, это, увидев эту новость, он сказал, ну вот, теперь будут кошек своих выгуливать.
1: Я требую скинуть чеки локации, где эти одинокие 28-летние будут тусоваться по пятницам после работы.
0: Требую, да. В фитнес-клубах, видимо, не продохнут.
2: Да, диспансеризацию будет проходить.
0: Диспансеризацию!
1: Как вариант. Девушка из Подмосковья сдала комнату одинокому парню, а тот превратил ее в музей, я извиняюсь, мочи.
2: Фу, я видела эту
1: новость. Пожил он там буквально пару месяцев, потом съехал, и после него хозяйка квартиры обнаружила просто кучу бутылок, стаканов, кувшинов, короче, вся посуда была.
0: Я видел эту новость с надписью «Подпольный цех нашли».
2: Уринофил, понятно.
1: Да, да, это просто кошмар. Но вот после таких новостей я, мне кажется, никогда не стану никому.
0: Мне кажется, это просто подляна, вот и все. Не более того. Это есть люди, у них психические какие-то отклонения.
1: Ну, да.
0: Я видел не раз, у меня просто знакомые занимаются арендой жилья, и они какие только ситуации не попадали. Когда люди мусор специально разбрасывают по квартире, а потом сваливают куда-нибудь там в закат. И то же самое здесь. Человек просто хотел
2: насолить.
0: Ну, он
2: хорошо упаковывал это. Ты понимаешь, это бы не было разлито.
0: С любовью. Лучше бы он к квартире с любовью относился, ей-богу.
1: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Операция.
5: Реабилитация.
4: Восстановление.
5: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
4: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
5: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
4: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: А лето у нас ждет из крайности в крайность. Климат-тейп, тут резко континентальный.
7: Климат-контроль, катапульты.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Ника Моторс», Субару Центра Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. Сегодня обещают нам синоптики облачную погоду с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура плюс 18, плюс 20.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
11: Я скажу.
12: Катапульта.
1: 10:56 в Екатеринбурге. Катапульта, на сегодня почти все.
0: Да, пришло время сказать друг другу спасибо и поблагодарить хозяев и тех, кто работает здесь, на Металлургов 65А. Вообще, мы с Тенками еще ни разу не проводили эфир, и вот официальному дилеру Lucky Motors Tank хотелось бы благодарность выразить.
2: Сразу как-то захотелось в их клуб.
0: Ну да, да, мы тут как бы с ребятами, кто и в клубе Tank состоит, и вообще, в принципе, о самих машинах интересно больше узнать. Ну, ребятам видно, желаем больших продаж, новинок побольше.
2: Ребята, конечно, заряженные просто и экстримом, и всем-всем-всем таким вайбом, настроением. Но вообще сегодня день профессионального оратора, Speaker's Day, и международный день холостяка. Мне кажется, вот каждый холостяк мечтает
1: каждый
2: о такой
1: холостяк
2: машине.
1: Немножко спикерс.
2: Да.
0: Ну и не только о такой, обо всех машинах мечтают холостяки.
2: Ну, чтобы такая была.
0: Но по итогу все равно находят бы вещь, которая не дает тебе нормально машиной заниматься.
2: Но тайна.
0: Но, в общем, мечтаю, пока ты холостяк, празднуй сегодня, да. Учитывая, что сегодня пятница.
2: А завтра празднуй День строителя.
1: Ура!
0: Строители, вас
2: построил
0: поздравляем.
2: Построил дом, купил машину, ну и дальше уже по
0: ну
2: плану.
0: Ну что, да. Ребята, всем желаем здоровья. 3-4.
2: Удачно!

0: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радио Пилот.
6: I've been taking walks, 'cause somehow looking at the trees makes me forget for a second that I feel so fucking lost.

0: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Свердловской области.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячей.

0: Маяки. Твое греческое настроение.
1: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
2: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
1: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
2: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
1: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
3: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
4: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
5: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих

0: Реклама.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Гремишь как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: Радио Пилот, 104.10 FM. В ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, мы вместе. Это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Подхватил эстафету прямого эфира. Сейчас выступлю с информацией о дорожной ситуации в лучшем на свете городе. После вернемся к новой музыке в программе «Высший пилотаж». Да-да. Спонсор проверки на дорогах на Радио Пилота КПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание, ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Адрес Крауля 182. 2 литера И. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки по ЕКАД от Березовского тракта до 13 километра, по Березовскому тракту Трудовой, Губахинской, дальше по проезжей от Барьерной до Укромного переулка, по Донбасской Бебеля от Никольского до Таватуйской. Движение затруднено по переулку Рижский от Московской до 8 марта, по Завокзальной от Мельковского до проспекта Космонавтов, по Московской от Объездной до Волгоградской. Мерцают Щербакова от Объездной до Павлодарской, Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Бардина, пульсируют Норильская от железнодорожного переезда до проезжей и Шевская от остановки Шевская до промышленного проезда. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и Пауэршифт. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Не стыдно?
3: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООС «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Кто-то круто.

0: Мы рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Доброе утро. На Свердловской области сегодня были уничтожены 8 беспилотников ВСУ. 3 из них упали на кровлю логистического центра «Вайлдберрис». Люди эвакуированы, пострадавших нет, сообщил губернатор Паслер, пишет Ядин. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Губернатор напомнил о запрете на публикацию фото и видео последствий атак дронов. По данным Ядин, громкий хлопок прозвучал в 9 утра, затем появились 2 столба дыма. Был атакован логистический центр в Чкаловском районе. Из него были эвакуированы 800 человек. Горожане сообщают, что в Чкаловском районе перекрыли движение транспорта неподалеку от логистического центра «Вайлдберрис». Сотрудник ГАИ всех разворачивает, сообщают автомобилисты. Между тем, в Екатеринбургском Кольцово задерживаются на вылет более десятка авиарейсов. В аэропорту вводили план «Ковер» после объявления беспилотной опасности. Напомню, режим действовал 2 часа, примерно с 8 утра, примерно до 10. Минобороны России сообщили, что за ночь над разными регионами страны силы ПВО уничтожили 203 украинских беспилотника. В Госдуме предложили указывать на упаковке калорийность всего продукта целиком. С инициативой обратился в Минпромторговли вице-спикер Борис Чернышов. Он просит обязать производителей крупным шрифтом наносить на упаковку общую энергетическую ценность товара в килокалориях, сохранив при этом информацию о калорийности на 100 граммов или порцию. По мнению Чернышова, действующий формат неудобен. Чтобы узнать калорийность всей пачки, покупателям приходится делать расчеты на вес или количество порций. Особенно остро проблема стоит для пожилых людей, родителей и тех, кто соблюдает диету по медицинским показаниям, отмечает депутат, пишет агентство ТАСС. Международный книжный фестиваль «Красная строка» сменит площадку в Екатеринбурге в этом году. Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа на Октябрьской площади, сообщили в департаменте информполитики. Решение о переносе приняли на совещании по подготовке к фестивалю. Его тема в этом году – это музыка будет вечна и посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидается более 90 тысяч гостей из 5 регионов страны. В программу войдут 180 мероприятий. На ярмарке продукцию представят 160 издательств, отмечает «Комсомольская правда». Сборы сказки «Последний богатырь» «Колобок» в первый день проката превысили 53 миллиона рублей. Это следует из данных системы ЕАИС фонда кино. Картина стала самым кассовым летним релизом года, отмечает «Лента.ру». Ранее фанаты киновселенной Marvel объявили бойкот «Колобку» накануне премьеры. Об этом стало известно из метрики сервиса «Кинопоиск», а также после публикации в ряде телеграм-каналов. Скандал в соцсетях произошел после информации о том, что кинотеатры попросили отложить премьеру фильма «Человек-паук. Новый день» ради поддержки российской картины, напоминает «Лента.ру». Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится «Хавейл Джолион». Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить «Хавейл Джолион»?
6: В дилерских центрах «Хавейл Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Талан Регион 54». Завтра, 8 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. К вечеру возможен дождь. Ветер западных направлений 5-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем до плюс 28 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
8: Застройщик ОСЗ «Талан. Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
5: гибрид года. Atlantic ETE. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Atlantic ETE субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжоро. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
1: Бонжоро.
5: Привет,
6: Хани.
1: Привет, салют.
6: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
7: Дневной драйв. На радиопилот.

0: Реклама.
1: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.com.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
7: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
8: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
9: Эх, прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
13: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
3: Жилой квартал Никольский.
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
6: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
5: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
5: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
4: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
7: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос-Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
10: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
12: Эх, прям как у нас.
11: А дальше?
13: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
14: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
15: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
4: Окей, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
16: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тут еще тоже интересное исследование. Мы такое любим обсудить, значит. Какие подарки мужчины чаще всего дарят для примирения? Тоже эксперты узнали. Конечно, российские женщины в качестве извинений после серьезной ссоры, я говорю, серьезной, там что-то повзрели.
4: Что дарят?
3: Мечтают получить совместное путешествие.
4: А то есть женщины ничего не дарят, я правильно понимаю?
3: Или автомобиль.
4: Подожди, вопрос ключевой.
3: Ну или какой-нибудь смартфон последний.
4: Подождите, женщины вообще ничего не дарят после ссоры?
3: Нет, вот тут обсуждалось именно, если накосячил мужчина,
5: а мужчина априори всегда косячит.
3: Чего хотят женщины? Но это не бытовой косяк, это прям
4: путешествие, косяк-косяком. Тачка и смартфон.
3: Да, путешествие, тачка. А в реальности, ну, можно еще ювелирку, но в реальности мужчины дарят ювелирку или парфюм. Вот я не знаю, вот как вы это делаете. Я просто, если у меня мой муж накосячит жестко, ну, то есть это, не знаю, какая-то измена, если он придет домой с духами... Я этими духами, я не знаю, что с ним сделать.
5: Заставлю его их пить.
3: Как можно
4: он
3: духами?
4: Будет пшикать из другого
3: как
4: места.
3: Как можно духами вообще примирение?
4: Ну, смотря какие, знаешь. Есть духасики-то за сотку есть.
3: Духасики за сотку, да.
4: Ну, ладно, понятно, что это там что-нибудь такое за косарь. Просто вода из туалета, туалетная же, понимаешь. Короче... У меня вот просто, вы понимаете, женщины, насколько все вывернуто? Все вывернуто наизнанку, потому что ссоры бывают... Я не говорю про то, что мужики не косячат, косячат все. Просто, как бы, вот если бы мы с вами рассчитывались вашей же валютой, вот валютой вашей же бы мы рассчитывались, вы бы как к этому относились? То есть накосячил, все... Тогда буду вылизывать прощение.
3: Да, это как будто бы банк, но я не хочу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
8: Мечтали о новой...

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль. Урал Автошоу 2026. Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу 0+».
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Монарх» 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. ФГР 116-965-81-15-330.

0: отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-jkb.ru.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью» — Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. В Екатеринбурге локализовали очаги возгорания на логистическом объекте Wildberries после атаки дронов. Пожарные продолжают работу на месте. Большая часть хранившихся на складе товаров не пострадала, сообщили в компании. Ранее сообщалось, что 800 сотрудников центра были эвакуированы. Информации о пострадавших нет. Угрозу от беспилотников объявили сегодня около 8 утра, отменили около 10 часов. О пожаре и черном дыме в районе склада Wildberries в Чкаловском районе горожане сообщили примерно в 9 утра. Губернатор Денис Паслер сообщил, что над регионом сбили 8 дронов, 3 из них упали на кровлю склада маркетплейса. Продавцы Wildberries, пострадавшие в результате атак на объекты компании, пока не принимают решения о массовом закрытии бизнеса или уходе с площадки. Об этом заявил агентство «Москва» президент Союза интернет-торговли СИТ Виталий Гаврилов. По его словам, 11 августа пройдет совещание в СИТ с пострадавшими селлерами, которые сейчас оценивают масштаб потерь. Ранее основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что удары по объектам Wildberries наносят террористы, которые безосновательно обвиняют маркетплейс в продаже военных товаров. В Минэкономразвитии сообщили, что ведомство готовит комплекс мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за атак на склады Wildberries. Свердловский облсуд ужесточил наказание бывшим начальникам СИЗО номер 1 Екатеринбурга за побег 2 осужденных за терроризм. По решению Верхоседского суда руководители изолятора отделались денежными взысканиями по статье «Халатность». Облсуд добавил по апелляции к штрафам дисквалификацию бывшему начальнику СИЗО Алексею Киселеву, его заместителю Андрею Квону и начальнику отделения дежурной службы Андрею Зацепина. В суде первой инстанции они полностью признали вину, получили штрафы по 90 и 80 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала решение. Облсуд лишил осужденных права занимать должности в госорганах исполнения наказаний на год, пишет «Урару». В эту субботу в Екатеринбурге широко отметят День строителя. Перекрывать дороги в центре города из-за праздника начинают уже сегодня. Так уже с 6 утра должен быть закрыт проезд по улице Воеводина от Малышева до Ленина до полуночи воскресенья. В 6 утра субботы закроют улицу Горького между Малышева и Пушкина. Сегодня в 11:30 ночи запланировано перекрытие проспекта Ленина между 8 марта и Карла Липнихта и улицы Толмачева от Ленина до Почтового переулка до 4 утра воскресенья, пишет «Коммерсант». Изменятся маршруты общественного транспорта, которые ходят по проспекту. На празднике будут выставки техники, пройдут мастер-классы, выступит группа «Ума Турман». Стилисты уже советуют моду на осень. Так, самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный курс доллара в пятницу 81.41, евро 94.06.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления «Доктор». Бузова, Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
8: «Пилот ФМ».
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
11: Новая музыка.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104.4 FM. Музыкальный нон-стоп.
9: Полчаса без рекламы.
0: Только музыка.
9: На Радио Пилот.
0: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО СЗСКМ «Библиотечная».
10: Информация на правах рекламы.
11: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
12: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Нон-стоп.
13: Полчаса музыки нон-стоп.
0: Нон-стоп.
13: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: Не стыдно?
11: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103, 18+.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай.
13: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
12: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
13: Спасибо Керамиру.
14: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
15: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
16: В Монетке вкусно и выгодно. Лотте Дрим Пай Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
17: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime сервис. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
18: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
21: Отправляемся в морской круиз!
22: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
20: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
22: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
23: 0+.
24: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
25: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
24: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
25: Правда?
26: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 6696. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
27: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
28: Музыкальный нон-стоп.
29: Полчаса без рекламы.
28: Только музыка.
29: На радио «Пилот».
30: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы. На радио «Пилот» стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors» «Хавейл Сити» на Умельцев 2.
31: Информация на правах рекламы.
32: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому.
33: Lucky Motors.
32: Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
33: «Lucky Motors».
28: полчаса только музыка.
29: Без рекламы.
28: Музыкальный нон-стоп.
29: На радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио «Пилот».
3: Добрый день. Большинство товаров на складе «Вайлдберрис» в Екатеринбурге не пострадало, сообщила пресс-служба компании. Очаги возгорания локализованы, на месте продолжают работу экстренные службы. Прием поставок на складе ограничен, перенаправлен на другие объекты, пишет «Москва-24». Ядин сообщает, что атака на логистический центр компании была в Чкаловском районе около 9 утра. Губернатор Паслер сообщал, что на кровлю склада упало 3 дрона, всего над регионом их сбили 8. Между тем, горожане сообщают о дыме на пересечении Щербакова и Самолетной в Чкаловском районе. Что-то горит возле ТРЦ «Глобус», пишут очевидцы в соцсетях. В МЧС уточнили, что на площади 60 квадратов горели бытовки, пожар локализован, информация о пострадавших не поступала. Тяжелое ДТП произошло сегодня утром на Тюменском тракте под Екатеринбургом. 52-летний водитель «Рено Дастер» выехал на встречную в «Шевроле Ланос». После удара он погиб на месте. Также после удара произошел автопожар. По данным «Москвы-24», всего в этом ДТП погибли 4 человека. Ядин пишет, что 5 человек. Их личности устанавливаются. Авария случилась на 10-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень в районе объездной дороги вокруг Белоярского. На месте работают автоинспекторы и следователи. Журналисты Е1 пытались связаться с компанией-дилером «Класс», чей логотип нанесен на одну из легковушек. Там от комментариев отказались. Армения взяла курс на Евросоюз. Это дал понять премьер Никол Пашинян на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Он сказал, что страна не сможет одновременно состоять и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе. Народный референдум проводиться не будет, сказал Пашинян. И напомнил, что в 25-м году в Армении был принят закон о начале вступления республики в Евросоюз, пишет агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что Евросоюз требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях, разорвать гуманитарные связи с Россией, пресекать выступления внутренних оппонентов такого курса. Первый в России специализированный вуз, где будут обучать джазу, может появиться в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом агентство РИА Новости сообщил народный артист, джазмен Игорь Бутман. Сейчас в стране есть учебное заведение с джазовыми направлениями, но этого мало. Нужна специализированная эстрадно-джазовая школа, такая как колледж в Беркли в Бостоне. Такой вуз необходим как для появления новых высококлассных артистов, так и музыкальных педагогов, отметил Бутман. Он уточнил, что проект находится в стадии серьезной проработки, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Талан Регион 54». Завтра, 8 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно облачная погода. К вечеру возможен дождь. Ветер западных направлений 5-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем до плюс 28 градусов.
1: «Пилот ФМ».
2: Реклама.
5: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
6: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
9: 469 лошадей.
8: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23.
10: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радиопилот.

0: jeune pour mourir.
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
4: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
6: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
5: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
5: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
7: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
8: Кто

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Марки, твое греческое настроение.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
0: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
0: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla, новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
0: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
5: Отправляемся в морской круиз.
6: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
0: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
6: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
9: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
8: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
9: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
10: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
2: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучше майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
11: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
12: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
13: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
13: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
14: О, и

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью» – Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. В Екатеринбурге продлили перекрытие развязки у Калины. Об этом сообщили в администрации города. Там напомнили о том, что перекрытие непосредственно связано со строительством важной транспортной развязки. Перекрытие пересечения переулка Базового и улицы Сибирский тракт продлено до 20 октября текущего года. Объезд участка предлагается по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту, пишет «Комсомольская правда», Екатеринбург. Свердловская прокуратура взяла на контроль проверку по ДТП с 5 погибшими на Тюменском тракте. Трагедия на дороге случилась сегодня утром. По предварительным данным, водитель Рено Дастер выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Шевроле Ланос. В результате погиб водитель Рено. Шевроле загорелся после удара. В нем погибли водитель и трое пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры. Личности погибших устанавливаются. На месте трагедии работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Президент США подписал указ, запрещающий туризм с целью рождения ребенка ради получения им американского гражданства. Свое решение Дональд Трамп объяснил тем, что поправкой к Конституции о безусловной выдаче гражданства родившимся в стране злоупотребляли сотни тысяч человек. Между тем, бразильские погранслужбы начали массово отказывать во въезде беременным россиянкам. Они считают, что цель их поездки не отдых, а роды, чтобы дать будущему ребенку бразильское гражданство. Миграционные службы Чили, в свою очередь, начали аннулировать гражданство детей, рожденных в стране иностранными туристами, в том числе россиянками, пишет газета «Ру». В Екатеринбурге регулярно занимаются физкультурой и спортом от 50% до 63% жителей. За последние годы показатель существенно вырос. Власти города поддерживают развитие спортивной инфраструктуры, вложив в этот процесс более 18 миллиардов рублей, пишет «Уральский меридиан». В Екатеринбурге построены дворец дзюдо, центр художественной и эстетической гимнастики, дворец водных видов спорта, реконструировали спорткомплекс «Калининец». Также запущены вторая очередь «Датюк-арены», «Скон-арена», «Фок-арена», «Арена», «Фиджитал-центр». Обновлены 45 объектов по программе «Спорт в каждый двор». В спортшколах занимаются 28 тысяч детей и подростков. Конор Макгрегор начал подготовку к возвращению в смешанное единоборство после операции на колене. Об этом одиозный ирландский боец сообщил в соцсетях. «Я не сбежал от боли, я пошел ей навстречу. Теперь начинается настоящая работа», цитирует экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях газета «Ру». Напомню, 12 июля Макгрегор вышел на бой с Максом Хэллоуем в октагоне на турнире UFC 329. Он вышел в бой впервые за последние 5 лет, но сразу после стартовой сирены полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился на настил. Макгрегор был снят с поединка судейским решением из-за повреждения ноги. Конору Макгрегору сейчас 38 лет. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Ника Моторс». Субару Центра Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Завтра, 8 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. К вечеру возможен дождь. Ветер западных направлений 5-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем до плюс 28 градусов.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хави.
8: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Турбо картинг.
5: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
4: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
5: Они уже не входят ко мне в машину.
6: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
7: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
6: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа. Начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». 0+.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей «Субару». Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тут еще тоже интересное исследование. Мы такое любим обсудить, значит. Какие подарки мужчины чаще всего дарят для примирения? Тоже эксперты узнали. Конечно, российские женщины в качестве извинений после серьезной ссоры, я говорю, серьезной, там что-то повзрели.
4: Что дарят?
3: Мечтают получить совместное путешествие.
4: А то есть женщины ничего не дарят, я правильно понимаю?
3: Или автомобиль.
4: Подожди, вопрос ключевой.
3: Ну или какой-нибудь смартфон последний.
4: Подождите, женщины вообще ничего не дарят после ссоры?
3: Нет, вот тут обсуждалось именно, если накосячил мужчина,
5: а мужчина априори всегда косячит.
3: Чего хотят женщины? Но это не бытовой косяк, это прям косяк-косяком.
4: Тачка и смартфон.
3: Да, путешествие, тачка. А в реальности, ну, можно еще ювелирку, но в реальности мужчины дарят ювелирку или парфюм. Вот я не знаю, вот как вы это делаете. Я просто, если у меня мой муж накосячит жестко, ну, то есть это, не знаю, какая-то измена, если он придет домой с духами... Я этими духами, я не знаю, что с ним сделать.
5: Заставлю его их пить.
3: Как можно
4: он
3: духами?
4: Будет пшикать из другого
3: как
4: места.
3: Как можно духами вообще примирение?
4: Ну, смотря какие, знаешь. Есть духасики-то за сотку есть.
3: Духасики за сотку, да.
4: Ну, ладно, понятно, что это там что-нибудь такое за косарь. Просто вода из туалета, туалетная же, понимаешь. Короче... У меня вот просто, вы понимаете, женщины, насколько все вывернуто? Все вывернуто наизнанку, потому что ссоры бывают... Я не говорю про то, что мужики не косячат, косячат все. Просто, как бы, вот если бы мы с вами рассчитывались вашей же валютой, вот валютой вашей же бы мы рассчитывались, вы бы как к этому относились? То есть, накосячил, все... Тогда буду вылизывать прощение.
3: Да, это как будто бы банк, но я не хочу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
8: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года. Включительно. Информация об организаторе правил проведения сроков месте пройти получения на acdefizvostok.ru.
9: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТПэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТПэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. ТБанк.
8: Учитываются покупки через ТПэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО ТБанк 0+.
10: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача. Это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новодетейлинг». И в «Новодетейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
11: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. В Екатеринбурге продлили перекрытие развязки у Калины. Об этом сообщили в администрации города. Там напомнили о том, что перекрытие непосредственно связано со строительством важной транспортной развязки. Перекрытие пересечения переулка Базового и улицы Сибирский тракт продлено до 20 октября текущего года. Объезд участка предлагается по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Свердловская прокуратура взяла на контроль проверку по ДТП с 5 погибшими на Тюменском тракте. Трагедия на дороге случилась сегодня утром. По предварительным данным, водитель «Рено Дастер» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шевроле Ланос». В результате погиб водитель «Рено». «Шевроле» загорелся после удара. В нем погибли водитель и трое пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры. Личности погибших устанавливаются. На месте трагедии работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Президент США подписал указ, запрещающий туризм с целью рождения ребенка ради получения им американского гражданства. Свое решение Дональд Трамп объяснил тем, что поправкой к Конституции о безусловной выдаче гражданства родившимся в стране злоупотребляли сотни тысяч человек. Между тем, бразильские погранслужбы начали массово отказывать во въезде беременным россиянкам. Они считают, что цель их поездки не отдых, а роды, чтобы дать будущему ребенку бразильское гражданство. Миграционные службы Чили, в свою очередь, начали аннулировать гражданство детей, рожденных в стране иностранными туристами, в том числе россиянками, пишет газета.ру. В Екатеринбурге регулярно занимаются физкультурой и спортом от 50% до 63% жителей. За последние годы показатель существенно вырос. Власти города поддерживают развитие спортивной инфраструктуры, вложив в этот процесс более 18 миллиардов рублей, пишет «Уральский меридиан». В Екатеринбурге построены дворец дзюдо, центр художественной и эстетической гимнастики, дворец водных видов спорта, реконструировали спорткомплекс «Калининец». Также запущены вторая очередь «Датюк-арены», «Скон-арена», «Фок-арена», «Фиджитал-центр». Обновлены 45 объектов по программе «Спорт в каждый двор». В спортшколах занимаются 28 тысяч детей и подростков. Конор Макгрегор начал подготовку к возвращению в смешанное единоборство после операции на колене. Об этом одиозный ирландский боец сообщил в соцсетях. «Я не сбежал от боли, я пошел ей навстречу. Теперь начинается настоящая работа», цитирует экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях газета.ру. Напомню, 12 июля Макгрегор вышел на бой с Максом Хэллоуем в октагоне на турнире UFC 329. Он вышел в бой впервые за последние 5 лет, но сразу после стартовой сирены полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился на настил. Макгрегор был снят с поединка судейским решением из-за повреждения ноги. Конору Макгрегору сейчас 38 лет. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинас» и на сайте regina.defishavailpro.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Талан Регион 54». Завтра, 8 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. К вечеру возможен дождь. Ветер западных направлений 5-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем до плюс 28 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
6: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
7: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
8: Новая музыка. секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 вас поприветствует ведущий антипробочного шоу «Навигатор». Желаю вам хорошего вечера в их хорошей компании. После «Навигатора» в 20.00 не пропустите фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а в 9 я вернусь сюда и сделаю ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным в программе «Специальный микс» – стереоэффектное радиошоу с гостями и авторской компиляцией. Все в лучших традициях. До встречи вечером. На прощание от меня Клоя Калей Мид, тема Let Me Dance. Услышимся, пока.
11: Listen up, y'all, 'cause this is it. I've been looking for a hit. Let me tell you this. They say downtown is the place it is. I want a new song. Move with it. I say

0: привет всем, кто в этот пятничный вечер взял себе в попутчики радиопилот в столице Урала 4 минуты 5, а в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Навигатор уже вовсю вещает для вас и в интернете. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
0: Да, тут видно, как я жестко вспомнил про Бисти Бойс. Мне так хорошо от них!
2: Ну, не знаю, мне кажется, они в каждой песне одинаково орут.
3: You gotta fight!
2: Fight right! Все, топ Бруклин.
3: Вот так же, наверное, создатели Колобка сейчас радуются. Я просто продолжу вчера.
0: Она не успокаивается.
3: Фильм «Последний богатырь Колобок» стал самым кассовым летним релизом. В день премьеры вчера картина собрала 53 миллиона 593 560 рублей, а потом еще 15
2: Подожди,
3: сверху.
2: Это только крошки.
0: А вот эти бабки, я правильно понял, это те ребята из новости, что на 9 сеансов 4 человека только пришло. Это они просто много денег занесли, чаек и кинули.
2: Такое впечатление, просто бюджетников загнали.
3: Просто понимаете, ну вот это факты.
0: Да, факты.
2: Ну что ж, поздравляем, хлебная голова.
0: Да, круто.
2: А просто мне недавно подались картинки, помните вот этот прикол, никто не пришел на фан-встречу, вот эта вот девчонка плакала на ютубе, и там сделали с мордой Колобка вот этот.
0: А вы, кстати, заметили, что у Харламова одинаковый путь? Второй раз. Ну, то есть он же был сначала, вот он был, казался невероятно смешной вот в эпоху стендапа, вот этих первых. Думаешь, офигеть. Потом он начал уходить в беспонтовые комедии и исчез. Человек
2: еще заглянул. Он бы испортил мультик.
0: А потом он вот в этой вот новой современной подкастной среде он расцвел снова. И что он делает такой? Пойду-ка поснимаюсь фильм «Отстойник».
2: Я не думаю, что он сам ходил, обивал пороги. Его просто попросили, он сказал, показали деньги. Он сказал, ладно, играем.
0: Да, ну там единственное, что я думаю, я бы зашел на сеанс, просто чтобы в момент, когда показали Колобка, сказать, это же Питбуль! Или что-нибудь в этом духе. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там 4 балла, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Именно столько людей сходили на сеансы, помним. На Декабристов и Сибирском тракте затор от Бажова до железнодорожного переезда. На Блюхере и проезжей не едется от Сахалинской до Норильской. Не крутятся колеса по Трудовой, Губахинской и проезжей. От Березовского тракта до Укромного переулка. Подстаивают на Норильской от железнодорожного переезда до проезжей, и на Бебеля нужно терпеть от пехотинцев до Таватуйской.
2: Ребята, если вы знаете о пробках, что-то еще, рассказывайте о них на наш автоответчик. Его номер 373-1010. Самый активный по итогам недели получит подарок от радиопилота, а еще один приз скоро отдадим в нашем конкурсе «Что это за слово?».
4: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
5: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
6: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
5: Лос Маркет.
4: Гарантия не на словах, а на деле.
6: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
4: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
1: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонобель Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
8: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
8: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
9: Одрел Групп. Огранство 10-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-лай. Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
10: Тетради и ручки.
11: Отлично.
10: Альбомы, краски.
11: Отлично.
10: И рюкзак.
11: Зачетный.
10: В школе.
11: Первоклассно подготовились.
10: Спасибо Сималенду и Хатберг.
12: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
10: Огромный выбор и любимые бренды.
12: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского, 86/12.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96». Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет в Екатеринбурге. 16 часов и 18 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: Скажите. На связи с нами Екатерина, она руководитель торговых агентов. Привет!
0: Привет!
3: Привет!
2: Расскажи,
3: привет.
2: Как тебе на руководящей должности?
4: Как ты их пинаешь, твоих агентов?
3: Ну, иногда по-хорошему, иногда чуть-чуть
0: пожестче. А сколько у тебя агентов в подчинении?
3: 12.
0: Ты их по приколу называешь 001, 002?
2: Или по месяцу?
3: 12 месяцев! Нет, они у меня... Под английскими буквами алфавита.
5: А чё с русскими?
2: А с русскими получается только на три... Вот. Выходит всегда как-то. Поэтому лучше брать английский. Скажи, Екатерина, а ты вот из тех руководителей, что могут и выходной набрать, и в нерабочее время связаться с человечком, есть такой?
4: Абьюзерша, короче.
2: Или нет?
3: Нет, ни в коем случае.
2: Сдерживаешь себя. Ставишь напоминалку.
4: Случайно, если только, да.
3: Я просто сама люблю в выходные отдыхать.
4: И а как ты отдыхаешь? Ну ладно, разговорчик.
3: А мы отдыхаем. Мы вот сейчас поехали на озеро Увильды из Челябинской области.
4: А вы знаете, что МЧС-ка это опять отправили, что завтра штормовое предупреждение?
2: Да, сильные ливни.
4: Мы просто не пугаем, но
2: сегодня все прекрасно. Вы взяли с собой палатку-то хорошую, непромокаемую? Или вы так на сегодня чисто едете?
3: Нет, у нас хорошая палатка.
4: Ну, у Вильды, конечно, очень классно. Очень вам завидуем.
2: Ну, у нас другое слово сегодня загадано.
5: Кто такая Вильда?
4: Тебе потом расскажу.
5: Я учу у нее
4: там. Я тебе фотки покажу, тебе понравится.
2: Ее у Вильды. Екатерина, в курсе ли ты нашего конкурса или стоит о нем рассказать поподробнее?
3: Стоит рассказать, итак, у вас в конкурсе не участвовала.
2: У нас для тебя есть одно слово и три варианта того, что это слово может означать. Один из них правда. Отгадаешь, какой же именно подарок, будем вместе с тобой выбирать. Слово для тебя сегодня через 2Б. Фаббинг. Фаббинг. Что это такое?
4: Это привычка отвлекаться на смартфон во время разговора. Это техника ловли рыбы или так называется операция по подтяжке кожи лица.
2: Фаббинг. Как думаешь, что же из этого правда?
4: Давай рассуждать.
3: Пампинг?
2: Нет,
4: фаббинг.
2: Вот я специально говорю 2Б, а потом как-то Фёдор, быстро пампинг.
5: Александр, Бенедикт.
2: Два Бенедикт.
5: Борис.
2: Ирина, Николай и Георгий. Фаббинг. Что это такое? Привычка отвлекаться на смартфон во время разговора, техника ловли рыбы или операция по подтяжке кожи лица, так называется.
3: Я не понимаю первую букву слова.
2: Ф, буква Ф, Фёдор.
4: Фёдор, Ф.
2: Фуфайка.
5: Феофан.
2: Ну, фаббинг, что тут непонятного?
3: Фаббинг?
5: Фаббинг.
2: Что-то все такое с тобой творится-то. Ты руководитель-то точно хороший.
5: Так, подожди, я понял, что в Google, да, пытаешься вбить максимально правильное слово сейчас,
2: ладно,
5: да?
2: Ладно, давай ответ.
3: Не, мы,
2: как
3: мы
2: расслышала,
3: просто
2: так и угадывай.
4: Все,
2: мы старались. Да, точно пытается помочь. Ладно, привычка отвлекаться, ловля рыбы или операция по подтяжке лица. Считаем до трех. Раз, два, три. Ответ.
3: Ловля рыбы.
2: Принимаем. К сожалению, абсолютно неправильный ответ. Не расстраивайся. Теперь все стало ясно. Нечестная какая игра-то была. Но не удалось нас развести.
5: Кто не понял, это Эдик психанул сейчас жестко.
2: Так это что за перепрос? Я специально сказал 2Б в начале. Мы потом повторили по буквам.
5: Мы назвали все имена вообще, которые существуют, чтобы объяснить это слово.
2: Даже Бенедиктов вспомнили. Алло. Вот сорвался звоночек. 237-104. Главное ходить в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, а не интернета. Это важно.
5: Добрый день.
2: Как зовут?
6: Сергей зовут.
2: Сергей, ты по громкой связи похоже. Есть такое ощущение.
4: Да и говори уже ответ.
6: Нет, я просто за рулем. Мне кажется, это подтяжка кожи.
2: Подтяжка кожи, ладно.
4: Нет, это не то. Медик грозит.
2: Ну что ж, пришлось вот просто забрать подарок теперь. Кому-то нужно это сделать. Сообщи правильный ответ. Алло.
5: Добрый день.
2: Как зовут тебя?
7: Алло.
5: Алло.
7: Алло.
2: Вас очень плохо слышно. Представься, пожалуйста.
7: Меня зовут Оля.
2: Оля, ты в другом городе сейчас.
4: Оль, неважно, говори ответ.
7: Привычка отвлекаться.
4: Да.
2: Действительно.
4: Да, это она самая за это такое очень булькает.
2: Оно, это слово произошло от соединения английских терминов фон, телефон и снаббинг, пренебрежение.
5: А знаешь, какое слово? Фаббинг. Федор Анатолий.
2: Оставайся на связи, давай за эфиром уже с тобой с подарочком определимся. Сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно.
2: 3-4.
8: Информация на правах рекламы. Свет.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН-116-965-81-15-330.
2: Реклама. Тихий центр. Берег реки. Выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр классический «Брест-Литовск» 399 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00.
7: Вход свободный. 0+.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
8: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
9: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта.

Доброго дня всем лево и право рульным. В Екатеринбурге 16 часов и 29 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Декабристов и Сибирский тракт стоят от Бажова до железнодорожного переезда. На ИКАДе затор от реки Есеть до реки Решетка. На Шевской встряли от краснофлотцев до промышленного проезда. Толчья сохраняется на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, плотно на Норильской от железнодорожного переезда до проезжей, и на Сибирском тракте нужно еще потерпеть от взрывников до Лесотехнического университета. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Доброго дня всем, кто не остановился с видеоиграми на пасьянсах. В столице Урала 16 часов и 33 минуты. А с вами Навигатор, и пришло время рубрики «Игротек». Сегодня немножко расскажу про халяву, которую можно зацепить в эпичном магазине. Там сейчас бесплатно дают игру «We Were Here Together». Когда-то я про нее рассказывал даже просто на выходе, потому что она действительно хороша. Это для любителей пазлов и совместной игры. В общем, играть вы будете от первого лица за двух исследователей Антарктики, которые получают сигнал бедствия и отправляются на помощь другой группе, а там оказываются какие-то катакомбы, какой-то местный...
1: Катаклизмы.
0: Местный злодей какой-то появляется. И прикол игры в том, что вы делитесь на вот эти две группы, две роли, где один человек по рации, внутриигровой, что важно, чтобы сохранять атмосферу, передает указания, как пройти куда-то по лабиринту головоломки, имея перед собой карту или тоже какие-то подсказки. То есть это игра про развитие коммуникативных навыков.
2: Описать
0: по схеме, которую ты видишь, человеку, который не видит ничего, как ему куда идти, какие ловушки его ждут, что он там должен сделать и так далее. На самом деле формула достаточно прикольная. Она впервые еще появилась в игре «Продолжай говорить, и никто не взорвется».
1: Да, про бомбу надо было обезвредить.
0: Где у одного была книжечка с инструкциями, как обезвреживать бомбу, а у второго сама бомба. И я, по-моему, сколько в нее играл, пару раз у меня только не взорвалась, потому что начинается: ну там нажми вот эту штучку, она вот как ромбик, у него вот палочка сверху. Я такой: они все здесь такие. И здесь то же самое происходит, но только более развернуто, потому что нужно одному из вас всегда находиться в движении и непосредственно пробираться по какому-то пути через эти подсказки. В общем, игра простенькая, достаточно веселая, и веселье здесь заключается не столько даже в самой игре, сколько именно вот в приколах, которые вытекают из непонимания, что там тебе второй пытается объяснить. И тем более, когда это стоит 0 рублей, ну, как не забрать? Поэтому, да, в эпичном магазине за вот эти самые 0 рублей забирайте себе We Were Here Together. Ну и в целом, конечно же, живите играючи.

0: подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
1: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
2: Жилой квартал Никольский.
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК» Екатеринбург. Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.

0: владельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
2: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
1: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
2: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
1: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
3: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-660. 800-079-240.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: широкий карман, ведь именно в него сейчас будут улетать подарочки. Кто не знает, кто знает, не суть. Мы проводили фотоконкурс, называется он «Все еще каникулы». Всю неделю собирали фотографии ваших детишек. И вот сейчас пришло время наконец-то выбрать 5 победителей, которые получат сертификаты в парк развлечений «Тута Круто». Партнер проекта ИП «Литвинов» Глеб Евгеньевич. ТРК «Комсомол», третий этаж.
1: Подключайтесь к нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте». Сейчас как раз демонстрирую, что у нас 30 участников. Мы исключаем повторы и выясняем. Нам нужно выявить 5 счастливчиков. Итак,
2: давайте,
1: номер первый номер. Будет 11. Барабанные палочки.
2: 11.
1: Кто у нас под этим номерком?
2: Это охлаждаются на скорости, ребята. Гоняют на этих машинках.
1: Это имя? Карты?
2: Да, на карты.

0: Прикольные каникулы, Алексей, молодец.
1: Поздравляем.
2: Первый победитель
1: определенца. Двигаемся дальше. Номер три.
0: Номер три. Первые высылали нам... Так, подождите, а номера три у нас нет. У нас идет номер два, потом сразу номер четыре.
1: Ну что ж, давайте перебросим.
0: Давайте.
1: Значит, это был дубль. Окей. Тогда следующая цифра шесть.
0: Шесть. О, ребята тут Казань брали. Ольга.
1: Астрахань брали?
2: Казань взяли, никому не оставили даже чуть-чуть.
0: Казань брал. Ну, молодцы.
1: Хорошо, двигаемся к следующему победителю. Это номер 18. Что под 18-м номером?
0: Ой, тут у нас прыгали в воду ребята. Елена выслала фотографию. Прикольно.
2: И у меня заканчиваются звуки.
0: Офигенно!
1: Ну что ж, четвертый, да. Предпоследний. 22. Гуси-лебеди те самые. Кто же у нас под этим номером скрывается на сайте?
0: Деревенский рейв.
1: Это всегда приятно.
2: Восхитительно. Итак, класс. Последний пятый.
1: Да, завершают нашу пятерку. Число 8.
0: 8 половин.
1: Сразу.
0: Так, ну и мы поздравляем, первая рыбалка в жизни. Сергей, спасибо за эту фотографию. А рыба-то какой?
2: Так, естественно, на рыбалку
1: на
2: поехали. Конечно, ребенок там будет только и делать, что рыбу ловить, в отличие от всех остальных. Поздравляем всех победителей. Конечно же, ожидайте. По поводу получения подарочка с вами свяжутся. Ну и, естественно, напоминаем всем слушателям, что можно активно следить за тем, что происходит у нас на сайте pilotfm.ru и в нашей группе ВКонтакте, потому что розыгрыш далеко не последний, часто они у нас проходят. Ну а прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: 3,4 навигатор.
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. Минтранс предложил включить установку противодронной защиты в перечень дорожных работ. Действующие сейчас документы не позволяют оперативно монтировать защитные конструкции или сооружения, которые в случае атаки будут принимать на себя основной удар беспилотников. Необходимость изменений в Минтрансе объясняют тем, что объекты транспортной инфраструктуры подвергаются атакам беспилотников. Это создает угрозу безопасности граждан и дорожного движения. На Свердловской железной дороге рассказали, как помогли справиться с затоплением выезда из микрорайона Компрессорный. Неделю назад после ливня между двумя железнодорожными мостами скопилась глубокая лужа. В ней к выходным утонули несколько автомобилей. По просьбе городских властей железнодорожники оборудовали водопропускную канаву под так называемым горбатым мостом Якада. В СВЖД добавили, что работы шли 4 и 5 августа и были добровольной помощью городу. Тем временем в Свердловской области обещают новые ливни. Уже завтра на северную границу региона доберется циклон с атмосферными фронтами. В зоне его движения синоптики ждут грозы и ливни с градом. На крайнем юге Среднего Урала интенсивность осадков при этом будет небольшая, сообщает Уральский гидрометцентр. Днем 9 августа дожди доберутся и до остальной территории региона. В Екатеринбурге завтра обещают до плюс 28 и небольшой дождь с грозой. Альпинисты в этом сезоне не смогли подняться на высоту, где погибла Наталья Наговицына. Сезон восхождений на пик Победы завершен, заявил Дмитрий Греков, начальник базового лагеря «Южный Инельчек». По его словам, ни одна группа альпинистов в этом сезоне не смогла добраться до тела. Наталья Наговицына год назад при спуске с пика Победы сломала ногу. Спасатели несколько раз пытались подняться к ней на высоту 7200, но все попытки закончились безрезультатно. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Например, для экономичной езды журнал «За рулем» советует поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии, а топливо рекомендует использовать с рекомендованным. А топливо лучше использовать с рекомендованным, а не с допустимым октановым числом. Также среди советов исправность тормозов, корректные углы установки колес на осях, расход топлива могут увеличивать, например, дополнительный верхний багажник или кофр и даже перевозимые на спецкреплениях велосипеды и сапы. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
5: Информация на правах рекламы.
6: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
7: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
6: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
9: Спонсор прогноза погоды ООО «Никко Моторс». Субару Центра Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Как сообщают нам синоптики, 8 августа в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, а вот днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днем 27-29 градусов выше.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
13: Новая музыка.
3: В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
11: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
13: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
13: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
14: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Любас. Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота. В столице Урала 3 минуты 6, а в эфире вечерний
1: Навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булажов, Андрей Дашкин и Лина Новач. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Навигатор можно не только слушать, но и смотреть в HD-качестве. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: Да, если вы думаете, что мы тут только хохочем, мы еще и ругаемся за эфиром.
0: Вот прямо сейчас бесишь.
3: Да, ты бесишь. Вот, а я к чему это? Что психолог назвала фразы, которые помогают остановить бытовую ссору.
0: Осади.
3: Осади.
2: Не, я думаю, нет. ОМОН.
3: Да ты успокойся. Но нет. Рекомендуется использовать спокойные формулировки вроде: мне жаль, что сейчас это происходит.
0: Мне жаль, что я провел с тобой последние 10 лет.
2: В смысле? Что-то это как будто меня обвиняют.
3: Я понимаю, что ты чувствуешь.
2: Что-то
3: скрип. Мне самой очень горько.
2: Это какие-то вот
3: неприятно от этой ситуации.
2: Придумали список фраз.
3: Давай спокойно все обсудим.
0: На самом деле нет. Это
3: я готова тебя выслушать. Это те фразы, которые...
0: Знаешь, когда эти фразы вообще не прокатят, они только сильнее выбесят.
3: Да,
0: когда,
3: да,
0: это, когда это объективно либо твоя очень личная проблема, либо проблема, которая возникла, потому что она накосячила, а потом начинается вот это.
2: Я готов тебя выслушать.
0: Поэтому я тебе уже полчаса говорю, заткнись. Давай обратим внимание на это, например, если ты действительно хочешь как-то решить вопрос.
2: Весь список фраз, нет никаких рабочих-то пока, да?
3: Больше нет.
2: Что за отстой? Сколько? Это психологи выдвинули такую тему, да?
3: Да, вот...
2: Всех уволить! За ней недостойны.
3: Мне жаль, что сейчас это происходит.
0: Мне жаль. Я это все начала, и мне жаль, что сейчас оно происходит.
2: Это надо вот на визитках распечатывать. И вот, когда начинается такая вот, подаешь, читай, что там... А, выслушать, нет, давай другую. Вот. Мне жаль, что так происходит.
0: Я, знаете, что больше всего люблю от всех этих вот в парах романтических ссор, неважно, в каком там они статусе находятся. Когда ты сидишь, и вы вроде нормально проводите время вместе, все хорошо, и тут она такая:
2: а помнишь?
0: Я тут подумала, и давай погрустим следующие 2 часа в разговоре про фигню, которая, может быть, когда-нибудь произойдет, но никогда не происходила.
2: Мне кажется, чаще вот, а помнишь, когда вот тогда...
0: Да.
2: Тогда-то так вот сказал.
0: Есть какой-то инстинкт у некоторых, когда сидит и такая, что-то спокойно. Надо
2: слишком спокойно, нужна встряска небольшая, чувствую, теряем связь. Немножко подбодрить.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Надеюсь, из-за наших разговоров спровоцированы пара-тройка ссор в салонах автомобилей по пути домой. Ну, а еще там 5 баллов, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Шевская стоит от Краснофлотцев до промышленного проезда. На Космонавтов движение затруднено от Мельковского переулка до Электриков. На Сибирском тракте не радует ситуация от Буторина до железнодорожного переезда. Плотно на Маневровой от автомагистральной до Таватуйской. И нужно потерпеть на проезжей от Краснодарской до Норильской.
2: Ребята, если вы стоите где-то еще, рассказывайте о пробках и путях объезда на наш автоответчик. Его номер 373-1010. Самый активный по итогам недели получит подарок от Радио Пилот.
4: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
5: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору.

0: 40 лет комсомола, 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина, 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
5: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: вечера всем, кто отбил у судьбы немного свободного времени и не знает, куда бы его направить. В Екатеринбурге 13 минут шестого, а с вами навигатор, и сейчас будем говорить про культурную программу в рубрике «Афиша».
1: Про культурную программу, то, что в Екатеринбурге. А через час я вам расскажу, куда можно будет съездить рядом с городом, куда можно будет где посетить, что бесплатно, кстати, очень много всего будет. Ну, а у нас в городе сегодня и завтра в музее Решетникова, это в литературном квартале, привозной гастрольный спектакль из Вологды, драма «Потерянный» по жутким, реальным, мистическим событиям, там просто битва экстрасенсов.
2: Где писалось по этим событиям?
1: Зловещая атмосфера, детективный сюжет, и создатели называют спектакль крестьянским триллером, это что-то новенькое, это вообще просто. И приходите, смотрите сегодня и завтра.
0: Почему-то
1: сразу вилы.
0: Так, а что еще у крестьян?
1: Ребятам сегодня утром рассказывали, они тоже вилы.
0: Не, а вообще на самом деле, с точки зрения, ладно, на секунду, действительно, я подумал, зачем вилы? Мне кажется, тяпка гораздо более грозное оружие, чем вилы, как будто бы.
3: Не знаю, по количеству опасности у вилы в три раза лучше получается.
0: Как будто от вил проще уйти, чем от тяпки, которые тебя тяпают.
3: Попробуй как-нибудь.
1: Допустим, много разных строительных штук можно будет попробовать в эти выходные завтра на Плотинке. День строителя масштабно, конечно, отмечается, будет перекрытие от улицы Пушкина до 8 марта. Я вот сейчас шла, когда сюда на эфир, уже там идет саундчек, и музыканты разминаются, классная музыка играет, и завтра будет тоже большой праздник.
0: Я так люблю, знаешь, когда готовят сцены, и там просто стоит мужик на сцене такой, раз-раз, проверка, раз, и там все равно какой-то алкоголик танцует перед этой сценой.
1: Там уже вовсю певицы распеваются из хедлайнеров, это Ума Турман, это уже под конец, уже там под занавес. И певица Афродита, которая известна благодаря хиту «Валера, Валера».
0: А Синя из «Пятого элемента» приедет?
1: И еще в эти выходные в Екатеринбурге проходит марафон «Европа-Азия». Впервые забег пройдет под Уральский рог. Старт в 16:00 на Октябрьской площади. Это в субботу. После финиша не разбегайтесь. Бесплатный концерт группы «Градусы» будет для всех. Но еще на следующий день, но уже рано утром, так что не напивайтесь, посказать, рано утром
0: тоже
1: можно будет побегать, но тоже в рамках всего этого марафона.
0: Уже от ОМОНа.
1: Можно побегать и вечером, и потом еще утром, а если пробежите все дистанции, то получите медаль
0: жесткие
1: с символическим
0: икры.
1: Изображением двух гитар.
0: Даже так.
1: Так будет, да.
4: Продолжайте движение.

0: спонсор рубрики «Вокруг света за 60 секунд» ООО «Специализированный застройщик Ривьера Инвест Айвазовский».
1: Вокруг света за 60 секунд. Собирайте чемоданы.
2: Доброго вечера всем, кто тоже пытается хоть раз пропеть это, попав во все ноты в Екатеринбурге. 19 минут шестого, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что происходит в мире в страничке «Вокруг света» за 60 секунд. Я никогда это не сделал. Никогда.
3: Британские ученые внедрили ген свиньи салат, латук, чтобы он обрел вкус мяса.
2: Чтобы обломать веганам веселье.
3: Чтобы салат даже пах мясом. Ученые говорят, что идея заключалась не в создании мясного салата, а белок, ну то есть в том, как они это все делали, планируют извлекать из листьев, очищать, добавлять в растительные бургеры и другие продукты в качестве ингредиента, который будет улучшать вкус, цвет, питательную ценность и так далее. Пока еще даже не проверяли, то есть пока еще будет, не проводились прям такие эксперименты масштабные, пока только в лабораторных условиях кто-то жевал этот листик с геном свиньи.
2: Я обожаю, как они это делают, такие: мы еще ничего не сделали, но мы расскажем. Мы все равно каждому медийному изданию.
4: Но пятаки уже зацвели.
3: А в Корее чувак, студент, придумал приложение, которое прокладывает маршрут, дорогу через тень. Там уже настолько люди уже просто с ума сходят от жары. И там действительно стоит безумная жара в Корее, в Китае, в Японии. Что действительно сейчас это мобильное приложение пользуется особой популярностью. Оно прокладывает маршрут по наиболее затемненным участкам города, чтобы не было прямых солнечных лучей. Прямо вот в моменте учитывает положение солнца, когда идет запрос. И даже рекомендует, с какой стороны автобуса лучше сесть, чтобы не оказаться под прямыми солнечными лучами.
2: Мы так тупеем, как вид со временем, честно.
4: А ночью оно не работает?
5: Информация на правах рекламы.
3: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Реклама. Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
8: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проведения получения на acdefizvostok.ru.
9: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
10: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
11: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
12: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: Ярмарки. Твое греческое настроение.
1: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
2: Не стыдно?
3: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103.

звание. Добрый вечер всем, кто стоит и подстаивает на дорогах Екатеринбурга. В столице Урала 17 часов и 33 минуты, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Стоит ЕКАТ от Березовского тракта до 13 километра. На Норильской пробка от фронтовых бригад до проезжей. На Блюхера и проезжих затор вас ждет от Сахалинской до Норильской. Толчия не проходит на Шевской от Краснофлотцев до промышленного проезда. На Бебеле и Донбасской не крутятся колеса от Таватуйской до Суворовского переулка. Плотно на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. И нужно потерпеть на Бебеля и Донбасской от Никольского переулка до Таватуйской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
3: Акция до 31 августа.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 31 августа 2026.

0: семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Монарх 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто проводит его в компании «Радиопилот». В Екатеринбурге 17 часов и 46 минут, а с вами вечерний навигатор. Привет, Лина.
1: Ку-ку.
2: Привет, сейчас я вам что-нибудь...
0: Сейчас я поищу такая, папа-рап, что там по новостям?
2: Слушайте,
1: задние карманы.
2: Вот такой опрос провели, интересная тема, кстати. Спрос на книги о кризисе среднего возраста в России вырос почти вдвое.
0: А что читать, я вот проживаю
2: лидеры
0: просто.
2: Лидеры продаж, это книги психоаналитика Джеймса Холлиса.
1: А он-то знает, да?
2: Три позиции рейтинга его книги. «Перевал на середине пути. Как преодолеть кризис среднего возраста».
0: Ага.
2: Следующая книга «Обретение смысла во второй половине жизни. Как, наконец, стать по-настоящему взрослым».
1: В одно не уложилось, получается. Надо прочитать каждую. Это как «Гарри Поттер».
2: Да-да-да, я просто стала смотреть лицо Андрея, когда я произошла.
0: Слушай, нет, я просто потому, что я же пережил кризис своего среднего возраста, где я такой, ну, знаете, это не обязательно что-то негативное.
2: Сколько тебе лет?
0: Мне 34, но сейчас ранний у всех. Типа, я в 30.
2: Мне кажется, наоборот, сейчас взрослеют по позже.
0: Еще раз, кризис Лины среднего возраста, он там, где человек проводит условную середину своей жизни.
2: Сейчас дети до 30 лет, а
0: это потом... понятно. Не, я просто к тому, что я такой, у меня кризис среднего возраста, я пить бросил, что делал всю жизнь, начал спортом заниматься, как будто это не всегда плохо, где ты такой, вау, надо резко менять все.
1: Подожди, там было три книжки, а какая третья?
2: Дальше, значит, книга Анны Сметаниной, «Дневник фартовой дуры».
0: Так, ну вот это откидываем сразу.
1: Слушай, это билетристика какая-то.
0: Верните мне Холлиса, или кто он там был.
2: Или как перестать стараться и начать жить.
1: О, там, наверное, одна страничка книжки.
0: Да, как это, как стать миллионером, где там что-то

0: предисловие и потом 100 пустых страниц, чтобы ты написал свою историю миллионера.
1: В туалете пригодится.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатики.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. В Министерстве финансов прокомментировали идею сократить срок продажи конфискованного имущества. Ведомство ожидает дополнительные поступления в федеральный бюджет, а также надеется сократить расходы при необходимости утилизировать непроданный конфискат. Об этом пишет «Коммерсант». Ранее СМИ сообщили, что в проекте постановления речь идет о сокращении максимального срока продажи конфискованного имущества со 100 дней до 44. Ряд отдельных мер коснется конфискованных автомобилей, техники и товаров, задержанных на таможне. Александра Реверука, которого обвинили в избиении ученого-агрария Никиты Зезина, оставили под арестом. Меру пресечения обжаловала защита. Суд рассмотрел материал, выслушал доводы обвиняемого защитника и прокурора и оставил решение Октябрьского райсуда без изменения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда. Уголовное дело по факту конфликта заведено по статье «Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка». На пересечении переулка Базового и Сибирского тракта продлили перекрытие движения. В мэрии сообщили, что движение под строящейся развязкой не будет до 20 октября. Причиной остается строительство развязки у Калины. Объезжать перекрытие водители продолжат по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и самому Сибирскому тракту. Портал Е1 напоминает, что полностью развязку обещают достроить к концу этого года. В Госдуме предложили разрешить беременным работать удаленно, если на это есть рекомендации врача. И все трудовые обязанности женщина может выполнять дома. Ей просто незачем ездить в офис, считают авторы инициативы. В Госдуме напомнили, что ежедневные поездки и живое общение с большим количеством людей иногда не только не приносят пользы, но и может нанести вред здоровью будущей мамы. В России 36% экономически активного населения работает не по той специальности, на которую училась. По данным Росстата, это почти 27 миллионов человек. Еще около 2,5 миллионов занимают позиции и должности, которые вообще не требуют никакого профильного образования. Полное соответствие должности по уровню и направлению подготовки при этом есть у 42,5% работников. По словам экспертов, статистика демонстрирует, что на смену привычной специальности приходит набор компетенций, который позволяет специалисту включаться в различные виды работ. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Талан Регион 54». По заверениям синоптиков, в эту субботу в столице Урала ждем облачную погоду с прояснениями, ночью небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днем 27-29 градусов выше нуля.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
10: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец.
8: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ЕТ. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
11: 469 лошадей. Пневмоподвеска.
8: Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ЕТ действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
12: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Доброго вечера всем, кто ревет мотором на дорогах столицы Урала. В Екатеринбурге 4 минуты седьмого, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
3: Вот, казалось бы, сегодня пятница, взять бы...
1: Не казалось бы, так и есть, отвечаю.
3: Пойти куда-нибудь с друзьями, встать, не знаю, в барной стойке, поставить что с барменом там перетереть, да? Но... У нас-то, пожалуйста, а вот в Лондоне предложили в пабах запретить пить у барной стойки. Mm-hmm. Хотят все это дело ограничить, считай, эпоха ушла.
1: Вообще.
3: Это вообще, ну, просто британская традиция была.
4: Причина-то какая-то есть?
3: Чтобы меньше пили.
4: А, то
3: есть... Препятствовать чрезмерному употреблению алкоголя. И позволит вот такая мера, запрет наслаждаться напитками, заказывать еду за столиками, смотреть друг на друга.
1: Вообще,
3: я тоже бы была против.
1: Я так за баром-то, я хотя бы, у меня это на разговоры с барменом перебиваются, на столе я буду глушить.
4: Если уж так надо от алкоголя там дистанцироваться, давайте сделаем как вот на народных гуляниях. Он на столбе сверху сидит, надо к нему забраться по этому скользкому столбу, чтобы получить дозу алкоголя.
1: Или надо кого-нибудь, надо в бармены брать бабушек, у которых вот этот взгляд: я на тебя не злюсь, я в тебе разочарована. И она просто сидит, смотрит на тебя. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Норильская стоит от фронтовых бригад до проезжей. На Блюхера и проезжей пробка от Сахалинской до Норильской. Не едется по Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, на Белинского и Щербакова толчья, от Академика Шварца до Павлодарской и на Московской нужно терпеть от объездной до Волгоградской.
4: Ребят, помогайте другим автомобилистам, сообщая о пробках и путях объезда на наш автоответчик. Его номер 373-1010. Самый активный по итогам недели получит подарок от Радиопилота, а еще один приз скоро отдадим в нашем конкурсе «Городской квест».
0: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.
6: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
7: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
8: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
7: Лос Маркет.
6: Гарантия не на словах, а на деле.
8: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Продолжите фразу. Три десятки – это...
10: Такси. Я на работу езжу.
11: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
12: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
9: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
15: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
16: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
17: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
18: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
19: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
9: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
2: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665.
20: 8 800 079 240.
21: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
22: Эх, прям как у нас.
21: А дальше?
23: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
24: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
25: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
26: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
27: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
28: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
29: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
30: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
29: Спасибо Керамиру.
31: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.

0: спонсор рубрики, афиша ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк Лимпопо. Доброго вечера всем, кто не хочет проводить эти выходные в городе. В Екатеринбурге 14 минут седьмого, с вами навигатор, и мы сейчас поговорим о том, что будет происходить, а вот тут вот рядышком в рубрике,
1: да,
0: «Афиша».
1: Да, но сначала, я же совсем забыла, оказывается, Сергей Пенкин будет выступать в Летнем театре парка Маяковского в эту субботу со своим концертом. Пожалуйста, приходите, это просто что-то невероятное.
0: Да, конечно. Да. Естественно, там люди с Пенкиным у рта прямо бьются за билет.
1: Да, ну а теперь, если у вас есть возможность выехать, то, конечно, классная идея съездить в Ирбит. Там уже сегодня стартовала ирбитская ярмарка, закончится в воскресенье. Ремесленники приезжают, будут концерты, будет очень много вкусностей разных и музыкальных, и всяких-всяких активностей. Очень насыщенная программа.
0: Музыкальные вкусности люблю больше всего.
1: Олег Газманов будет выступать бесплатно для вас. Готовьтесь танцевать, готовьте свои ясные дни. Что там еще у него, какие песни? Все любимые. Мне было 9 лет. Я
2: рожден в Советском Союзе.
1: Да, я в 9 лет под его песни танцевала на курорте. Ух!
2: Это вот «Танцуй, это пока молодой», где он сыном пел.
1: Да, и все песни его. Вот. А еще, если хочется исторических локаций, то, конечно, Сысерть. Кто там еще не бывал. Прям большое упущение. Фестиваль «Лето на заводе» продолжается в эти выходные. Они будут посвящены как раз дню рождения того самого завода, уважаемого. Так что есть повод. Можно...
0: Не, вообще там делают крутые вещи, конечно, последние годы. Прямо развернули делов.
1: Да, и Нижний Тагил тоже присоединяется в эти выходные. Там тоже Демидовский завод там будет отмечать и делать большой праздник. Будут пироги печь, будут экскурсии проводить. Большой прямо такой фестиваль на заводе. Чуть-чуть прям заводы, да, подтягивают? Ну, у нас же все-таки край заводов.
0: А потому что за ними будущее.
1: И любителей джаза очень много у нас, поэтому в Камышлове завтра пройдет Ural Terra Jazz. В этом году, что приятно, вход сделали бесплатным в Камышлове.
0: Как много халявы!
1: И ради феста запустили дополнительную электричку. Ну, за нее придется платить, но это, в конце концов, электричка, она очень дорогая.
0: А поскольку это джаз-фест, электричка, она едет не чуть-чуть, она едет... Ладно, ребята, а прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Для этого и даже ехать никуда не надо. Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» МОО «ФАС БГО». Автомобильная команда «Урал Автошоу».
1: 3, 2, 1, начинаем заезд. В эфире конкурс «Городской квест». «Городской квест».
0: Доброго вечера всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга, в столице Урала, 20 минут седьмого. А с вами навигатор, в котором сейчас эти знания будут неплохо так проверены в конкурсе «Городской квест».
2: На связи с нами Николай, он занимается комплектующими для света прозрачных конструкций, если ничего не перепутал. Привет.
0: Привет.
3: Всем доброго пятничного вечера.
0: Звучит как что-то, чем насекомые занимаются.
2: Я выяснил, на самом деле, это вот окна, всякие витражи.
0: А, все, понял.
2: А почему такая сложная терминология, так я и не понял. На самом деле, видимо, круто звучит.
0: Но...
2: Или нет?
3: Тем более, какой праздник сейчас предстоит в ближайшего...
4: День строителя, это тоже.
2: Вы готовитесь к этому тоже мероприятию как-то?
3: Да, конечно,
2: обязательно. Как именно? Что делаете? Расскажи.
3: Поздравляем наших партнеров.
4: О, так вы сегодня под шофе уже, нет? Партнерами?
3: Нет.
4: А что нет?
0: А мне интересно, как ты нашел себя в этой профессии? Я думаю, вдруг у тебя был такой же опыт, как у меня в детстве. Вот когда мелкий мимо телевизора проходил, мне всегда говорили, у тебя что, батя, стекольщик? Отойди вот это. Я думал, блин, вот бы батя был стекольщик.
3: Да, ну, батя-стекольщик, это звучит круто.
0: Да, тогда это было вообще такое, батя-стекольщик.
2: Мне говорили, отойди, не стеклянный, вот.
3: С двумя «н».
2: Да, слово исключение, действительно. Помнишь ты, Николай, что у нас в пятницу в городском квесте?
4: Кураж.
3: Так куда-то мы едем, как
2: да,
3: и я.
2: Куда-то поедем, да. 3 поворотчика сыграем, скажешь правильно, куда добрался, тогда подарок по праву будем твоим. Ну что ж, рыба-карась, игра началась.
4: Представь, что ты поехал сначала.
0: Это вначале был звук, это типа ты завелся и поехал.
4: Поел сначала и поехал по улице Сулимова от ТРЦ «Паркхаус» на юго-запад, в сторону Вечного Огня. Угу. Преодолев 4 километра, никуда не сворачивая, ты добрался до первого светофора после Макаровского моста, где повернул налево.
0: Прикинул?
4: Я отъехала.
3: Да.
0: Замечательно. Дальше ты продолжил движение вперед, пока не достиг перекрестка с трамвайными путями, и там повернул направо.
2: Все четко складывается ведь, да?
3: Да-да.
2: Замечательно. После этого двигался вперед, считая светофоры, и остановился на 4-м из них. И вот на каком же перекрестке это случилось? Сообщи нам.
3: Так, ну, первый был Вайнера,
2: верно.
3: Потом идет так...
2: Нет, это третий.
3: Хохрякова.
2: Да, вот это второй.
3: Шейнкмана, если я не ошибаюсь.
2: Нет, после там нет на Шейнкмана светофора. Вот следующий получается. Что было там по логике вещей?
0: Обе улицы, пожалуйста. Если можно.
3: Так. Ленина.
2: Ну, Ленина, да. И осталась вот искомая улица.
3: Ленина, Московская?
2: Вот, это абсолютно правильный ответ. Поздравляю тебя с успехом.
0: Я хочу верить, что вот читай Лина на секундочку быстрее, не получилось бы так хорошо.
4: Там уже на слове поехал.
0: Ну, представь, что ты поехал.
4: Поехал в отпуск.
2: Поздравляем с победой. Давай определяться с подарочками. Что хочешь в нашей копилочке забрать? Имеется пара билетов в кинотеатр «Континент Синема». Есть билеты на спектакль-концерт «Мьюзик Холл» 14 августа в летнем театре парка Маяковска. Будут сцены из мировых мюзиклов на языке оригинала в рамках гастролей Пермского академического театра. Там возрастной ценз 12+. А может быть, пара билетов на фестиваль волшебников в летнем театре в парке Маяковского. Это 16 августа в 19:30. Там прямо трюки, которые ломают шаблоны, обещают левитацию, распиливание, телепортацию. И все это как бы звездная гильдия иллюзионистов будет выступать. Или, может быть, сертификат дископрав на 1000 рублей. Если не определился, можем за эфиром продолжить. Что решаем, Николай?
3: Можно за эфиром?
2: Да, конечно, можно. Оставайся на связи. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
3: Офигенно!
0: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы. 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе «Уличные танцы» и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу 0+».

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони 343 13 42.
4: Акция до 31 августа 2020.

0: Ольги твое греческое настроение.
1: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
2: Жилой квартал Никольский.
3: Расстройщик от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nashchatom.rf.
2: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
4: Lucky Motors.
5: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
8: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
9: В Монетке вкусно и выгодно. Lotte Dream Pie Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Кто

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Добрый вечер всем, кто стоит и подстаивает. В Екатеринбурге 18 часов и 32 минуты, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах всего 4 балла, но все же придется постоять уже по традиции на Трудовой, Губахинской и Проезжей от Березовского тракта до Норильской, на самой Норильской колеса не крутятся от фронтовых бригад до Проезжей, на Космонавтов застряли от Индустрии до Полевой, плотно на Щербакова, от Самолетной до Лыжников, и нужно потерпеть на Донбасской от Автомагистральной до Суворовского переулка. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Имейте уважение, продолжайте движение.
2: Навигатор.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Prime Service». Сайт prime196.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Слушай, вопрос такой. Солярис хэтчбэк, Рио хэтчбэк, Мазда тройка. Ну, наверное, Сид сюда еще застучит. Все на автоматах для жены.
2: Моторы на Маздах какие? 1.6?
3: Все было... Ну, полторашка там, не помню, если 18.
2: Ну, честно, я бы, если хорошо проверить, я бы оставил Сид. Объясню, почему. Во-первых, неплохая остаточная стоимость и более-менее такой посвежее вариант можно посмотреть, в отличие от трешки. Конечно, по управлению, комфорту и опционалу он интереснее, чем Солярис и Рио, но будет чуть старше. Но с точки зрения вот именно управления он мне нравился больше. Да, трешка тоже неплохой вариант, тоже достаточно ценный на рынке вторичном. Но от полторашки я был не сильно в восторге, честно тебе скажу. Ну и опционально там, чтобы вот эти пакет зимних опций получить, включая подогрев рулей там, и прочие радости, от которых девчонки реально кайфуют, наверное, будет сложновато. То есть и там есть просто те опции у корейцев, которые, ну, в этом классе в базе есть не у всех.
3: Хорошо, что скажешь вот по Сиду, ну, допустим, у товарища там была проблема на 40, что ли, тысяч.
2: Катализатор?
3: На новой машине. Да, мотор, до свидания.
2: Да надо просто проверить, чекать его. Если пробег уже большой, и вы сейчас проверили внутри цилиндры и катализатор, это все пока не вызывает вопросов, просто чекать каждое ТО. ТО при больших пробегах каждый сезон.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Да, Александр, привет. Слушай, такой вопрос. Хотел посоветоваться. Лобовое стекло пленкой ПВХ стоит затеять? Ну, не ПВХ или какой-нибудь.
2: Ну, пленкой самовосстанавливающейся, да, но с учетом того, что, скорее всего, раз в год ты будешь эту пленку сдирать и менять. Эта тема рабочая, она защищает лобовое стекло в условиях современных ремонтов. Даже у меня на новой машине стекло выщелкнуло. Камень просто.
4: Так вот у меня тоже новая машина, еще года нет, стекло прилетело, трещина, благо каска есть.
2: Ну да, да, по каске я тоже поменяю, но если это азиатский автопром, меняется долго, нудно, и, к сожалению, вот там на 2-3 месяца процесс затянулся. Но, что касается вот пленки, сразу скажу, да, тема в защите рабочая, но менять надо, потому что она просто тупо дворниками стирается.
4: Ну, то есть, короче, 2-3 года и смысла нет уже.
2: Какой 2-3 года? Год?
4: Не, я имею в виду, если каждый год менять, через 3 года... Если
2: ну, меняется, да, слушай, оно не так дорого, как бы стоит, но по факту за 2-3 года, да, это... Просто бывает, знаешь, как вот человек меняет лобовое стекло, у него через месяц снова, и через месяц снова. Я же не знаю, сколько раз ты на трассе появляешься, как часто камни будут лететь, шипы от кого-то прилетят или еще чего-нибудь. Но скажу так, в защите есть смысл тогда, когда ты не хочешь геморроиться за переустановку стекла. Но и тоже, это не 200% защиты. Есть камни, которые не остановить.
4: Сам сделал себе, да, получается?
2: Нет, сейчас ничего не сделал, жду стекла.
4: Вот у меня просто такая же ситуация. Трещина на лобовом, жду стекла и думаю, как поставлю, сделать или нет.
2: Ну, я бы сделал, честно, я тоже буду делать.
4: К этому же склоняюсь.
2: Но раз в год, еще раз повторюсь, затирается достаточно быстро. Поэтому...
4: Ну, я понял, да, дворников.
2: Но вариантов нет никаких, менять придется раз в год примерно. Спасибо тебе большое за звонок. Да, следующий у нас будет заключительным. 237-104, у нас прямой эфир. Прямо сейчас звоните. Алло, доброе утро.
5: Саш, доброе утро.
2: Да, привет.
5: Как я зимой, рубрика у тебя была по поводу цены на бензин.
2: Ну, это у нас в техосмотре мы разбирались, сколько для вас пограничная цена, ага.
5: Да, тут просто проезжал мимо частной заправочки, 126 рублей, угу. А там, говорили, до соточки как бы.
2: Ну, слушай, заправляются люди, я видел, да, вынужденно, потому что не хотят там тратить время, еще что-то.

0: ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
1: Вечернее шоу на радио Пилот.
2: Навигатор.
3: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс — это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
4: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна Мария».
5: Пилот FM.
6: Реклама.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
7: Отправляемся в морской круиз.
8: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
8: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру. 0+.
9: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
10: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
11: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
12: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
11: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
12: Поехали, скажи адрес.
11: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
12: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
13: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Помогите! Тону!
16: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
17: Спасибо, дружище!
18: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
19: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Сломался вариатор на Ниссане, ДСГ на Фольксвагене пинается, автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
21: Тетради и ручки.
22: Отлично.
21: Альбомы, краски.
22: Отлично.
21: И рюкзак.
22: Зачетный.
21: В школе.
22: Первоклассно подготовились.
21: Спасибо Сималенду и Хатбер.
23: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
21: Огромный выбор и любимые бренды.
23: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского, 86/12.
24: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке.

0: Мира библиотечная. От SKM Development.
1: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «SKM библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто желает оставаться актуальным в этом обществе. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Тайфун «Дельфин» в Японии не затронул основные туристические маршруты, которые популярны у российских путешественников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Там добавили, что под удар стихии попал самый юг архипелага – Кюсю и Окинава. Данных о пострадавших организованных российских туристах нет. При этом в Шанхае есть проблемы с работой морских портов из-за временного закрытия, а также отменены или перенесены некоторые круизы. По данным японских СМИ, в эпицентре тайфуна порывы ветра достигают 55 метров в секунду. В окрестностях Артемовского перекрыли трассу из-за подтоплений. Вода вышла на дорогу между поселком Буланаш и селом Писанец. Об этом сообщили в ГАИ Свердловской области. Ограничения действуют на неопределенный срок. Водителей, которые направляются по трассе Невьянск, Реж, Артемовский, Килачевская, просят объезжать перекрытие через Ирбит. В Свердловской области стало больше школьников-зацеперов. Подростки катаются на поездах снаружи. По данным окружного управления МВД на транспорте, в 2024 году не было зафиксировано ни одного случая. За весь 2025-2027, а в этом году только за полгода есть данные более чем о 20 случаях зацепинга. Проблема остро стоит не только в Екатеринбурге, но и в других городах. Однако во время разбирательств выясняется, что в основном подростки приезжают на периферии из уральской столицы, пишет портал 66.ru. Импорт автомобилей в Россию по альтернативным схемам вырос в полтора раза. В июле в страну ввезли с помощью подобных механизмов 21,5 тысячи новых легковых авто. По данным агентства «Автостат», на прямые поставки из Китая пришлось 46% альтернативного импорта. На транзит через Киргизию более 30%. Машины при этом также ввозили из Японии и Южной Кореи. Только каждый четвертый в России знает, какие навыки нужны ему для карьеры. Эти компетенции участники опроса планируют усилить и развить до конца года, пишет «Коммерсант». 75% заявили, что намерены в этом году составить план карьерного развития и считают, что для достижения профессиональных целей им необходимо осваивать новые навыки. Каждый третий из этого количества лишь в общих чертах представляет, в каком направлении нужно развиваться, а 7% никогда не анализировали свой профессиональный уровень. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: О чем не скажут пчеловоды на радиопилот. Прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Никко Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Как сообщают нам синоптики, 8 августа в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, а вот днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днем 27-29 градусов выше.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
11: Новая музыка.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: свято.
1: Добрый вечер всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом. С вами в эфире вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: Сегодня пятница, я наконец-то заканчиваю работу с вами.
1: Спасибо тебе большое. Лина, по-братски, от души. Помогла, выручила, золотой человек.
3: Ну, есть что отпраздновать, действительно. Это конец рабочей недели и день профессионального оратора сегодня.
1: Так это же
3: праздник практически, Speakers Day.
1: Я вот ору вечно,
3: да,
1: профессионально.
3: Да, и ваш тоже праздник, Международный день холостяка.
4: Оратор-холостяк.
1: Те самые, которые льют в уши свободным девчонкам.
4: Многостаночники-профессионалы.
3: Исследования проводили по поводу холостяков специально к дню.
4: Оказалось, боевые.
3: Все-таки 77% холостяков российских чувствуют себя одинокими.
1: А это не было, знаешь,
4: мне кажется, женатые тоже.
3: И еще минус – это отсутствие интимной регулярной жизни, невозможность разделить
4: дотянуться.
3: Повседневные радости.
1: Я иногда слышу это вообще, я такой типа, вот, холостякам одиноко, я думаю, вау, гений, сколько у тебя времени занял этот вывод, скажи мне, пожалуйста.
4: Ну, слушай, вот пара зеркал уже не один.
3: Анна Летняя сегодня по народному календарю, она же зимоуказательница. То есть по сегодняшнему дню смотрели, какая будет зима.
4: И какая должна быть?
3: Непонятно, я не знаю. Еще на Анну поспевал первый картофель. Проверьте, что
4: у вас там. Да уже поспел, нормально все.
3: Ну, в общем, считалось, что именно с этого дня лето начинает потихоньку сдавать позиции. Ночи становится прохладнее, о да, и прям утром бывает идешь,
1: да,
3: брызга, замерзаешь.
1: Даже сегодня вот особо дождя ничего нет, но уже начинает немножечко морозить.
3: Да. Главная примета этого дня связана с торговлей. Сегодня категорически не рекомендуется торговаться с продавцами, просить скидку, и так уже все на скидках. Но
4: и оплачивать товары.
3: Можно печь пироги, угощать соседей. Ходить за ягодами и грибами.
1: Знаешь что, это доказательство в очередной раз, что вся эта астрологическая история фигня.
3: Это не астрологическая, это народная.
1: А, ну и народная тоже. Ну в том плане, что какой торг вообще, где сейчас можно в принципе торговаться? Я приду куда-нибудь в продуктовый такой, ну по-моему, лишканули вы с абрикосами.
4: На рынках он с дедом торгуется, у которого покупаешь ежевику.
3: Ну кстати, астрологи-то тоже говорят, что сегодня голодать не рекомендуется, как и алкоголь тоже не рекомендуется. А вот спорт, баня, семейный отдых. Вот это можно. Луна у нас в близнецах, поэтому...
1: А вопрос, а когда нельзя алкоголь, зачем мне семья и отдых? Разве это отдых? Это теперь какая-то работа?
4: Ты начинаешь понимать холостяков. Тех самых холостяков-ораторов под окнами.
1: Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах.
5: А там, как сообщает сервис Яндекс.Карта, придется постоять на ИКАДе от 19 до 13 километра и от поворота к станции Палкина до реки Решетка. Затор на Норильске от фронта бригад до проезжей, дублер сибирского тракта не радует движением от остановки «Союз» до ИКАДа, и придется задержаться на трудовой Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Ребята, если вы знаете о пробках, что-то еще, рассказывайте о них на наш автоответчик. Его номер 373-1010, самый активный по итогам недели, получит подарок от радиопилота, а еще один приз скоро разыграем в нашем музыкальном конкурсе «Чмокни песню».
6: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
7: Реклама.
8: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
9: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: Атмосфера просто космос.
11: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
10: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
11: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93. 93.
10: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тики Валла». Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
12: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
13: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
12: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
13: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
12: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
7: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
14: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр классический «Брест-Литовск» 399 рублей 99 копеек. Акции действуют с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
15: «Люксиум», «Омнитекс», «Топ-грейд» — это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
7: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
16: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Доброго вечера всем любителям российской эстрады. В столице Урала 15 минут 8. А с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
1: И чтобы в нем поучаствовать, добирайте наши цифры. 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения.
2: Отлично, прямо смачно.
0: Неужели вы не хотите просто чмокнуть?
2: Ты что-то испугаешься?
0: Я прошу вас.
1: Напоминаешь того мужика, который можешь меня сломать.
2: Это у нас инсценировка. Это не вообще...
1: Да, не обращайте внимания, что плохо. 237-104. Кто готов поучаствовать?
0: Мою звоните.
2: Сейчас мы его выгоним, не переживайте.
0: Пожалуйста.
2: Не по пятничному можно, да, вот так? Эдик, ты ему разрешаешь?
0: Разрешите мне.
1: У него периодические обострения случаются.
0: 237-104.
1: Рабочая схема.
2: И главное, сидит за пультом, тебя не выключить ведь.
0: Все кнопки микрофонов у меня.
1: Ну и будешь один вести, ладно. Алло, алло.
0: Добрый вечер.
1: Можно говорить, как зовут тебя?
0: Мы вас.
2: Кого
0: алло.
2: Ты приманил? Ну-ка.
1: Ну вот такого алло. Же и приманил. 237-104. Меняй манок на что-то более удобоваримое.
0: Нам нужно. Кто-нибудь набирайте! Вау!
1: Следующий. Алло, алло, алло! Как тебя зовут?
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Как представься, пожалуйста, как зовут?
3: Ребята, это снова Николай, но участвовать буду не я, моя супруга Марина.
1: О, у вас тут Василий. Подряд целый, да. Решили все вытаскать из нашей копилки. И ладно. А, как относишься к творчеству исполнителя Джонни?
2: А где жена-то,
1: ну,
2: жена?
1: Передай
2: нам ее надо услышать сначала. Ты алло. Нас можешь обмануть.
0: Марина, да, разводись с ним, Марина.
1: Марина, он абьюзер. Это же очевидно. Твоими руками сейчас зарабатывает подарки. Так вот, Джонни, исполнитель, это имя что-то говорит о тебе, о нем?
4: Ну да, да, слышала несколько песен.
1: Какие, например? Любые три. Ни одной не вспомнишь, да? Ладно.
0: А еще он Джонни неправильно пишет, но это уже другое.
4: Конечно, вроде, да, самое-то известное.
2: Я тоже не знаю.
1: Я понятия не имею, у нас... Я просто решил проверить. У нас для тебя песня под названием «Любовь всегда права». Вот про эту песню мы что-то знаем. А честно, здесь небольшой фрагментик из нее у нас имеется. Одно слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Таким вот. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готовы расчмокивать?
4: Ну, хорошо.
1: Ну, полетели.

0: почему у них шевелит губами, когда поет?
1: Особенно вот в той строчке, где зачмокано.
0: Вот мы можем повторить задание текста, Марина, если ты хоть слово поняла, скажи нам.
2: Я очень плохо поняла, можно?
0: Его, конечно, можно.
3: Его учили разговаривать в детстве вот эти вот операторы РЖД, которые объявляют все тоже.
1: Вообще,
3: там.
1: Вот эту песню мог бы петь Стас Михайлов. Он бы
0: если
1: бы
0: не был,
1: бы
0: не был пьяным бы.
1: Все бы слога пропел красиво.
0: Итак, давай текстиком все-таки.
1: Да, я спасение искал в своем наивном ожидании. Мой мир к ногам твоим. Цветной картине мироздания.
0: Николай там Николай, подсказывает, видишь, ага.
1: Подсказывает.
0: Ну?
2: Ну, мир упал, наверное.
1: Ну да. Николай-то знает, о чем говорит.
0: А Николай поднялся. Сегодня дважды за счет радиопилот.
1: Но у него праздник профессиональный.
0: Ага. Поздравляю с победой, Марина. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как заберешь его себе. Сейчас громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
0: 3-4.
2: Офигенно!
4: Навигатор! Информация на правах рекламы.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
6: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Реклама.
1: Фу, испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду ПИЛОТ скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб Чудной. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 31 августа 2026 года.
6: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «ПИЛОТ». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новый-дефис-детейл.ру.

0: семейной радости тута круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тута круто. 0+.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Кредит предоставляет по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О, и

0: и розыски. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: работе.
1: Добрый вечер всем, кто находится в движении вместе с Радиопилот. На 104.10 пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, по-прежнему 4 балла держатся. Норильская стоит от фронтовых бригад до проезжей. На Сибирском тракте толчья от остановки 13-й километр до ИКАДа. Застряли на проезжей от Краснодарской до Норильской. Не радует движение на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до Краснолесья. Плотновато на Светлореченской от Соболева до Репина. И на Щербакова нужно потерпеть от Объездной до Павлодарской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях радиопилот. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
1: Обсудим отечественные разработки.
0: Опа.
1: Тут разработали аэростат для доставки пирогов.
0: А я сидел и именно об этом думал. Мне не спалось.
1: Ну,
0: прям
1: видишь,
0: такой.
1: Вы вместе с автором, видимо, одной идеи горели. Это выпускник МИФИ Петр Мартюк. Он создал первый в мире аэростат для доставки пирогов. Устройство уже прошло испытание в середине августа. Воздушный шар начнет доставлять вишневые пироги в Москве. Точный адрес пока неизвестен. Но идея возникла после закрытия одного кафе, которое он открыл на балконе своей квартиры на 5-м этаже дома на Ленинградском проспекте.
0: Что это закрыли его?
1: Заказы принимались по СМС, а приготовленную еду спускали на веревке в коробке. Соседи не оценили оживление под окнами.
0: И кафе как и полиция, быстро которая, закрылась. Наверное, такие, а ты в курсе про разрешения некоторые?
1: Ну, из-за жалоб на шум и толпы людей. Официальная причина, по крайней мере, закрытия. После этого парень решил найти новую площадку и придумал доставку с помощью аэростата. Для расчетов конструкции обратился к старшему преподавателю кафедры прикладной математики МИФИ. Оказалось, чтобы поднять пирог вместе с коробкой и корзиной, достаточно шара диаметром 90 сантиметров, наполненного газом с плотностью ниже плотности воздуха. Но уже связались с кулинарным партнером, который обещает пироги с вишней. Как говорит автор, пирог — это символ объединения людей. Вот что. Большой пирог разрезаем на кусочки и вместе едим. Вот так он объясняет. Хочешь превратить визит за выпечкой в настоящее событие с развлекательной программой. Гости должны уйти не только с пирогами, но и с хорошим настроением.
0: Я искренне верю, что подобные разработки — это следствие какой-то травмы. Прямо хочется подойти к автору, обнять его и сказать, что, братан, бросила она тебя, да? Пришлось за пироги заморачиваться. Он такой, да, уже 2 года, только пироги в моей жизни.
1: Не дала своего пирожка. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
2: Имейте уважение. Продолжайте движение.
3: Навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тут еще тоже интересное исследование. Мы такое любим обсудить, значит. Какие подарки мужчины чаще всего дарят для примирения? Тоже эксперты узнали. Конечно, российские женщины в качестве извинений после серьезной ссоры, я говорю, серьезной,
4: Там что-то повзрели. Что дарят?
3: Мечтают получить совместное путешествие.
4: А ты женщины ничего не дарят, я правильно понимаю?
3: Или автомобиль.
4: Подожди, вопрос ключевой.
3: Ну, или какой-нибудь смартфон последний.
4: Подождите, женщины вообще ничего не дарят после ссоры?
3: Нет, вот тут обсуждалось именно, если накосячил мужчина,
5: а мужчина априори всегда косячит.
3: Чего хотят женщины? Но это не бытовой косяк, это прям косяк-косяков.
4: Тачка и смартфон.
3: Да, путешествие, тачка. А в реальности, ну, можно еще ювелирку, но в реальности мужчины дарят ювелирку или парфюм. Вот я не знаю, вот как вы это делаете. Просто если у меня мой муж накосячит жестко, ну, то есть это, не знаю, какая-то измена. Если он придет домой с духами... Я этими духами, я не знаю, что с ними сделать.
4: Заставлю его их
3: просто
4: пить.
3: Как можно
4: он
3: духами?
4: Будет пшикать из другого
3: как
4: места.
3: Как можно духами вообще примирение сделать?
4: Ну, смотря какие, знаешь. Есть духасики-то за сотку есть.
3: Духасики за сотку, да. Не,
4: ну, ладно, понятно, что это там что-нибудь такое за косарь. Просто вода из туалета, туалетная же, понимаешь. Короче... У меня вот просто, вы понимаете, женщины, насколько все вывернуто. Все вывернуто наизнанку, потому что ссоры бывают. Я не говорю про то, что мужики не косячат. Косячат все. Просто, как бы, вот если бы мы с вами рассчитывались вашей же валютой, вот валютой вашей же бы мы рассчитывались, вы бы как к этому относились? То есть накосячил, все. Тогда буду вылизывать прощение.
3: Да, это как бы такой банк, но я не
4: хочу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
9: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе правил проведения сроков месте и проких получения на acdefisvostok.ru.

0: Pilot FM. Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 186671807.
10: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
11: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
12: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
11: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
12: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
13: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Не стыдно?
15: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
16: Тетради и ручки.
17: Отлично.
16: Альбомы, краски.
17: Отлично.
16: И рюкзак.
17: Зачетный.
16: В школе.
17: Первоклассно подготовились.
16: Спасибо Сималенду и Хатбер.
18: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
16: Огромный выбор и любимые бренды.
18: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.
19: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов.

0: Добрый вечер всем, кто оставляет позади эту трудовую неделю, кому уже щекочет ноздри аромат выходных. С вами понемногу покидающий студию до понедельника вечерний навигатор.
1: Напоследок, как всегда, любопытный исторический факт. Оказывается, Микеланджело и Леонардо да Винчи не любили друг друга.
2: А все думали, что любили?
1: Ну, как бы казалось, что они кореша, вроде как бы все гении эпохи Возрождения могли бы и дружить. Но вот когда-то им поручили написать фрески на противоположных стенах одной комнаты. И художники ужасно ссорились на протяжении всей работы, оскорбляли друг друга, и каждый из них в итоге так и не дописал свою фреску.
0: Ну, естественно, как работать, вот скажите мне, с Микеланджело? Он стоит этого витрумянского или какого человека крутит, такой, кавабанга, смотри, что умеет.
1: Ну, Чаки изобрел, гляди. Хочешь попробовать? Рафаэль со своими вилками, что он может ему сказать?
0: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться. Но, естественно, только до понедельника. А вот там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
1: Дальность 104.4. Встречайте выпуск новостей, информацию от синоптиков и сюрпризы из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час Надежды Стрельниковой. А вот в 9 уже начинается специальный микс с Дмитрием Раевским. Не пропустите. Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
3: Выходные!

0: Тайп.
1: Внимание всем постам на 104 навигатор.
0: Бум!
1: Навигатор.
2: Добрый вечер всем, кто выбирает в попутчике радиопилот. Здесь на 104 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на радиопилот.
5: Здравствуйте. В России не планируют вводить ограничения на доступ детей в соцсети, сообщили в Минцифрового развития. Какие-либо фильтры могут быть применены для детских сим-карт только по решению родителей. В Минцифры разъяснили, что принятый в июне второй пакет антимошеннических мер дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт. Однако в документе четко сформулировано, что родители должны инициировать эти ограничения, а также дать на них согласие, пишут ведомости. В Свердловской области снова ждут очень сильные дожди, ливни, град, а также ветер до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение выпустили в МЧС Свердловской области. По данным спасателей, непогода обрушится на регион днем 8 августа и ночью 9 числа. Как уточнили в Уральском гидрометцентре, ливни и шквал связаны с прохождением через Свердловскую область циклона с атмосферными фронтами. В субботу дожди с грозами обрушатся в основном на север области, днем в воскресенье. Весенние осадки более вероятны на юге региона и в Екатеринбурге. Свердловские врачи наблюдают онлайн за здоровьем более 4000 будущих мам. Пациентки при помощи сервиса Aist Smart и чат-бота мессенджера Max получают напоминания о записи на госпитализацию или консультацию. Также будущие мамы ведут электронные дневники, которые проходят автоматическую интерпретацию и уведомляют врача в случае выявления отклонений. В департаменте информполитики региона отметили, что внимание к вопросам охраны материнства является одним из приоритетов губернатора Дениса Паслера. Работа ведется в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь и семья». В Москве ФСБ задержало больше 20 человек, работавших в нелегальных криптообменниках. По данным представителей госбезопасности, через офисы, работавшие в Москва-Сити, легализовывали средства, похищенные у россиян телефонными мошенниками. Для работы привлекали финансово неграмотную молодежь, желающую легкого заработка. Суточный оборот раскрытых нелегальных криптообменников достигал 1 и даже 2 миллионов долларов, заявили задержанные. Человек должен достигать успеха до 35 лет, выяснили социологи. По данным исследования, каждый третий в России считает, что успех к человеку должен приходить в возрасте от 25 до 30 лет. 27% уверены, что возраст успеха – это 31-35. И только 13% считают, что возраст вообще значения не имеет. Половина участников исследования заявила, что считает себя успешными. При этом 34% отмечают, что скорее состоялись в жизни. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
6: Информация на правах рекламы.
7: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинос» и на сайте «Регинос.havailpro.ru».
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
9: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Талан Регион 54». По заверениям синоптиков, в эту субботу в столице Урала ждем облачную погоду с прояснениями, ночью небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днем 27-29 градусов выше нуля.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
13: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
0: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: реклама.
1: Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
6: Жилой квартал Никольский.
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 8 августа в историческом сквере. Большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи. Выставка техники. Конкурс операторов экскаватора. Мотошоу. И большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00.
9: Вход свободный. 0+.
10: Свет

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Доктор, все в порядке?
3: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
2: Двойня?
1: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проки получения на acdefizvostok.ru.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
1: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «SKM Библиотечная». Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
6: Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
5: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
6: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
7: Кредит предоставляет ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
9: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
9: Спасибо Керамиру.
10: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки и сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
11: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК «Доминанта» от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
12: О, специализированный застройщик «Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте «Доминанта-дефис-ЕКБ.ру».
13: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
14: 469 лошадей.
13: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23.
15: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
16: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
17: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
3: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
5: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.ru.
6: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
7: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
6: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
8: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О, и правильных авто с пробегом внушительный склад.
10: Быстро.

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.
3: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.5

друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Ну, наконец-то мы снова вместе в объятиях музыки. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. В эфире «Радио Пилот». Начинается новый специальный микс. Стереоэффектное радиошоу сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Поможет отвлечься от забот, тревог. Станет прекрасным музыкальным оформлением.

поддержку шоу. Сегодня снова будет очень хорошо. В первой части передачи представляю вашему вниманию компиляцию горячих и актуальных на сегодня треков в стиле Organic House. Идеально! Компиляция. Иногда так бывает, самому очень нравится. Ловите, принимайте. А в течение второго часа шоу со мной будут ребята из команды «Все из-за Питатонга». Будем вести прямую трансляцию, играть живьем. Все в лучших традициях специального микса на радио «Пилот». Давайте нырять в музыку или взлетать в нее, да? Мы начинаем вместе с Arctic White. Тема называется «Summer 98», «Лето 98». Специальный микс «Радио Пилот». Полетели! Полетели!

специальный микс «Радио Пилот». Мы хорошо начали, да, как всегда. Набрали хорошую скорость. Отдельное приветствие всем, кто в движении сейчас. Класс. Это Грег Окман,

Bird to Bird, Road to Andalusia. Путешествие, не сходя с дивана. Специальный микс. Радио Пилот. Спасибо за компанию, друзья. Хорошего вечера.

бы вы ни были и чем бы ни занимались прямо сейчас, делайте это ритмично под супер темы в нашем эфире. Это специальный микс на радио Пилот. Привет тем, кто кивает головой в такт. Может быть, делает ритмичные движения руками. А может быть, и ноги уже просятся в безудержный пляс. Не останавливайте свои ноги. Привет тем, кто в движении. Быстро, точно, четко, но очень ответственно, да. Торжественное произведение, согласитесь. Да, это Алекс Галван. Тема называется Garden of Time. Roderick Remix. Дальше Just Fine. Тема называется Shadows. И Аманита и Макеба. Волшебный трек Lumieres. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Представляю вашему вниманию компиляцию горяченьких и актуальных на сегодня треков в стиле Organic House. Под ваше распрекрасное, я надеюсь, вечернее пятничное настроение. Слушатели и слушательницы, спасибо за компанию.

чувство полета и полет чувства доступны всем на 104.10 FM. В специальном миксе, да. Спасибо за компанию, друзья. Мы с вами танцуем вместе. Двигаемся в такт, вот так и вот так. В объятиях музыки. Под музыку объятий. Привет вам от смелого спонсора программы «Специальный микс». Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки».

0: сейчас прервемся очень ненадолго. И скоро продолжим. Специальный микс «Радио Пилот».
1: Реклама.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа. Начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». 0+.

0: Мельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вы слушаете специальный микс на радио Пилот.
3: Вы не выключили свой приемник во время рекламы? Спасибо вам за это. Значит, вам действительно нравится специальный микс на радио Пилот. Вот именно вам информация по секрету. У меня есть телеграм-канал «Диджей Дмитрий Раевский». Там записи эфиров и компиляции, которые я подготавливаю для передачи без комментариев, рекламы в хорошем качестве. Подписывайтесь, жду. Спасибо. Примерно через 28 минут здесь в студии появятся гости, делегация диджей-команды «Все из-за Пита Тонга». Готовлюсь их встречать и принимать здесь, в студии «Радио Пилот». Они сегодня делают вечеринку в клубе «Централ Пойнт» на Малышева 36. И перед мероприятием любезно согласились принять участие в шоу. Это прекрасно. Будем вести прямую трансляцию. Сейчас восточная сказка «Lost in the Desert». Исполнитель «Mature». Дальше Талиман Вент и Дева Лока, Go in the Deep и Камила Сан-Клемент и Себастьян Валенсия, Glow. Очень хорошая музыка. Специально для вас, слушатели и слушательницы. Мы продолжаем. Специальный микс. Радио Пилот.

специальный микс «Радио Пилот» в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, мы вместе, это прекрасно. Вот это произведение, которое сейчас звучит, «Bien Pacheco». Так-то даунтемпо исполнители «Антарес» и «Кон Фабер». «Кайон Соно Ремикс». Дальше интересный трек с цитатами из аудиокниги «Трансерфинг» от исполнителя 220. Тема так и называется «Трансерфинг». И завершительную компиляцию новая забавная версия легендарного трека, гимна нескольких

В гостях буквально через 9 минут ребята из команды «Все из-за Пита Тонга». Они будут играть живьем, мы будем вести прямую трансляцию. Все в лучших традициях, да. Это специальный микс. Радио Пилот. Хорошего вечера, друзья.

а я обладаю такой силой, что позволяю себе слабость принять эту заботу. С того момента, как вы взяли свое право на

Скажите себе, я позволяю миру заботиться обо мне. Это не означает, что нужно вообще ничего не предпринимать и сидеть сложа руки. Речь о том, чтобы приучить себя к мысли, что все должно складываться благополучно, само собой, по определению. Зеркало исправно отразит ваше представление.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
2: Три десятки. Такси нашего города.
1: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Мы готовы.
6: Можно начинать.
7: Каждую пятницу на «Радио Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
8: Снова здравствуйте. Привет, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Добро пожаловать во вторую часть специального микса на «Радио Пилот». Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Сейчас представлю специально приглашенных супергероев. Но сначала привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010. «Три десятки». Спасибо за поддержку шоу. Да, нам будет хорошо. Да, уже хорошо, потому что с нами... Участники и диджей команды «Все из-за Питатонга». За пультом Кирилл Гончаров.
9: Всем привет, добрый вечер.
8: Hello. У микрофона Артем Земнухов.
10: Екатеринбург, привет, друзья, всем привет, здравствуйте.
8: «Все из-за Питатонга» сегодня делают вечеринку в клубе «Централ Пойнт» на Малышева, 36. Перед своим мероприятием ребята любезно согласились поиграть здесь, в эфире «Радио Пилот». Ура, мы снова вместе.
10: Ура, ура, мы в студии.
9: Сегодня для вас поиграем что-то старенького, моего ностальгического, наверное. Это просто, наверное, то, с чего я начинал свой диджей-путь.
8: Первые полчаса Кирилл, потом Артем, да, я правильно понял?
10: Да. Сегодня мы отыграем для нас обоих что-то необычное для наших слушателей. Кирилл отыграет не то, что играет постоянно сейчас. Я отыграю drum and bass, очень хороший, плотненький, так что... Ребятки, хорошего вам прослушивания и хорошего настроения на эти крутые выходные.
8: Время от времени мы еще будем включать микрофоны, беседовать о животрепещущем. В общем, есть о чем поговорить, но главное в нашей радиопередаче – это, конечно, музыка. Давайте в нее нырять и влетать. В специальном миксе на «Радио Пилот».

0: тем, кто включился только что, сообщаю, а тем, кто с нами всегда, напоминаю. В специальном миксе на радио «Пилот» вживую играют прямо сейчас здесь, в реальном времени. Участники диджей-команды «Все из-за Пита Тонга».
1: Да, друзья, еще раз кто присоединился, всем здравствуйте. На связи Зинухов, на связи «Все из-за Пита Тонга». И пользуясь случаем, ребята, слушатели, я напомню вам, что у нас сегодня проходит вечеринка на Малышева 36, ночной клуб Central Point. Все из-за Пита Тонга, всем составом. В 23:00 начинаем. Ждем вас, друзья. Девочкам вход свободный.
0: Если вы по какой-то причине еще не были в клубе Central Point на Малышева 36 и остались в городе в этот вечер пятницы, и вам, что называется, не спится, то вот сегодня как раз подходящий очень даже случай для того, чтобы посетить один из лучших танцполов, лучшего на свете города. Звуковое давление и световое оформление танцпола никого не оставят равнодушными, это совершенно точно. Артем Зинухов, кстати, в свободное от диджейнга время является арт-директором клуба Central Point. Артем, хочется сказать тебе большое спасибо за серию мероприятий, которые проходят в клубе этим летом. Это в формате face-to-face, лицом к лицу. В общем, все желающие диджеи, ощущающие в себе потребность творческой реализации, что ли, могут поиграть и принять участие в этом соревновании на хорошем звуке и суперсвете клуба.
1: Да, это в целом это не соревнование, это цель подружить вообще всех, потому что очень много диджеев, которые знают, что они есть, там есть другой, третий, но не общаются как-то. Вот хочется, чтобы это не батлом было, а совместная работа. И на самом деле формат очень интересный, он не новый, но в нашем городе такого формата на такой аппаратуре, на такой системе, в принципе, да даже если вы отучитесь в школе в какой-то топовой, вы этого опыта не получите. Это очень драгоценный и большой опыт. Так что если кто-то хочет или хотел, или все еще думает, мы обязательно скоро проведем такое же мероприятие. Заполняйте заявочку. Когда, если не сейчас. Не бойтесь, самое главное.
0: Ну, то есть, в общем, любой диджей, который нас сейчас слышит по радио по какой-то причине, вот слушая сейчас, он может заявиться, да, на следующее мероприятие?
1: Да, конечно, конечно. У нас два направления. Это либо прямая бочка, либо ломаные биты. То есть это все по дням тоже. Мы это не смешиваем. Один день одно, другой день другое.
0: Тем временем Кирилл Гончаров в прямом эфире сейчас делает вещи.
1: Настолько увлекся, он даже не хочет с нами разговаривать, похоже. Здесь.
0: Кирилл, привет, как самочувствие? Можно несколько слов от тебя, короткий комментарий о музыке, которую ты сегодня представляешь?
2: Сегодня это вот воспоминания моего детства, когда я начинал только свой диджей-путь. Это вот именно вот те треки 2012, 13, 14, 15, которые вот у меня просто играю, и у меня вот мурашки, ностальгия, просто это не шурки вспотели, если честно.
0: Сегодня все из-за Пита Тонга делают мероприятие в клубе Central Point. Я пойду. Вы пойдете?
1: А, ну
0: вы
1: тоже. Обязательно, да. Мы обязательно пойдем. Сразу же после эфира, как раз эфир до наш час до 11 часов. И в 23:00 Дмитрий Ложкин начинает нашу вечериночку. Кирилл поет, он поет прям. Кто сейчас видит в камеру, просто вот он прям танцует и поет.
0: Да, идет прямая трансляция на pilotfm.ru. Кирилл, ну что это за трек? Представь его в эфире.
2: Это Оливер Хантерман, Крокодайл.
1: Все просто.
0: Специальный микс, радио Пилот. Все из-за Пита Тонга.

0: друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, я предлагаю искупать в овациях Кирилла Гончарова за отличный сет сегодня. Здорово, Кирилл, спасибо.
1: Вот, ага. Аж олдскулы свело.
0: Олдскулы, да.
2: Но периодически надо такое играть, Кирилл. Вот нужно. У меня тоже есть такая подборочка интересная. Я периодически эту музыку играю. Вот ты был прав, вот до этого мы вне эфира говорили, что немногие поймут эту музыку.

приятные воспоминания, а для кого-то интересные открытия. В специальном миксе на Радио Пилот. Мы продолжаем совместное движение вперед под супертемы. Да-да, с нами все из-за Пита Тонга. К своему выступлению готовится Артем Земнухов. Артем, я не ослышался, ты собираешься поиграть драм-н-бэй?

0: формат, достаточно новый для всех, так скажем, диджеев, вообще абсолютно разного формата.
1: Доступный.
0: Прямых, кривых, так скажем, ну, ломаных. Да, прошу прощения, кого здесь задел. Вот, поэтому вообще Central Point достаточно, как сказать, инновационно-андеграундный клуб, что ли, так сказать.
2: Но то, что происходит в клубе этим летом, это вот то, чем действительно должен заниматься клуб.
0: Да, согласен. Это, причем это даже больше не то, что клуб, это даже больше музей. То есть ты заходишь, что там каждую вечеринку, я прихожу там стандартно там раз в две недели, что-то новое на стенах появляются, какие-то крутилки, зеркала. Ну, вы видели,
1: да,
0: еще новая фишка, которая зеркало над диджейкой. Такого никогда нигде не было, чтобы можно было просто подойти, посмотреть, что же он там делает, что же он там крутит. И это, в первую очередь, ну, вообще завораживает, насколько это интересно. То есть, ну, вообще, то есть, Central Point развивается.
1: Ну, тебе
0: прямо
1: понравилось. Я чувствую, тебе понравилось.
0: Да, прям. Это вот прям вот я зашел, бам, это вот вообще это что-то вот, ну, для как для танцора, как для просто там слушателя прийти, посмотреть, погрузиться вот в его историю,
1: да, танцпола, ты видишь, что он делает.
0: Особенно, когда если там, ну, он более опытный диджей, начинает там что-то делать в плане там эффектов, там, либо там самим эффектором пользоваться.
1: Либо играть в 3D-ки, либо
0: 4D-ки,
1: в
0: 4D-ки, да, то есть это просто завораживает.
2: Да, это интересно. Приходите в Central Point на Малышева 36. Сегодня ночью вечеринка от «Все из-за Пита Тонга». Может быть, там и увидимся.
1: Буквально через полчаса, да, начинаем.
2: Привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Тридесятки». Любые транспортные вопросы решаются по телефону 310-10-10. Сейчас прервемся ненадолго, буквально на 30 секунд, и скоро продолжим. Специальный микс «Радиопилот».
3: Реклама.
4: Продолжите фразу. «Тридесятки» — это...
5: Такси. Я на работу езжу.
6: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
7: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
4: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: собирать достаточно уже давно, наверное, на протяжении 2-3 месяцев, собираю именно хороший, качественный Breaks Mix, чтобы вот...
1: Где собираешь? Корзинку собираешь?
0: Корзинку. Пока только, да, в корзинку, в папочку, да, у меня готовится долго. Потому что, оказывается, ну, в каждом стиле, а я очень привередлив к музыке, именно к подбору, да, там, если мне какая-то фраза, либо что-то, какой-то писк не нравится, все, для меня этого трека не существует.
2: Но в каждом стиле есть свои шедевры и свои, ну, как бы, проходные вещи.
0: Согласен, да. А оказывается, еще есть хуже проходных, когда ты послушал 1000, вот, у меня сейчас вот Minimal Deep Tech, Дерн. 500 треков я прослушал, 2 я скачал.
1: Переслушай еще раз их. Они периодически зайдут, а ты второй раз треки начинаешь слушать. Не работает, да?
0: Сразу кик, бас, все, мне все не нравится сразу же.
1: Ну да, ты же сейчас пишешь музыку сам, и ты слышишь уже не как диджей, абсолютно по-другому.
0: Профдеформация уже работает немножко в другую сторону. Это тоже, так скажем, расстраивает, я бы сказал. Потому что начинаешь слышать, ага,

0: А диджеи похожи на ловцов жемчуга.
1: Согласен.
0: Заныривают, ищут, ищут, ищут.
1: Я вот еще, знаешь, что узнал? Новую тему такую, что, смотри, допустим, вот раньше диджеинг был, да, то есть, ну, мы возьмем еще CD, винил, да? Угу. Винил всегда презирал CD. Потом появились флешки, винил презирал флешки. Я такой, ну, типа, окей, ладно, все. Потом синк появился, начали все, как бы, синк, не синк. Оказывается, в продюсировании есть такая же история, когда сэмплы и типа, ну, сам звуки крутишь. Ага. То есть много диджеев, кто берет как бы просто сэмплами, да, втыкают, треки-то крутые,
0: да.
1: Ты потратил, то есть, но те, кто именно накручивает звуки сами, ну, как сказать там, не обсирают, а как это сказать?
0: Смеются
1: над ними. Да, смеются просто над ними, потому что типа, ха-ха, ты сэмплер, типа, иди вообще гуляй отсюда.
0: Ага.
1: Оказывается, вообще, то есть в каждом мире есть какие-то свои вот эти вот...
2: Да, это сэмпли тоже нелегко.
1: Абсолютно, абсолютно.
2: Это тоже
1: абсолютно.
2: Работа, это тоже...
1: Это какой-то, может быть, просто начальный уровень, да, но ты не можешь сразу взять какой-нибудь там, открыть какой-нибудь синтезатор, как давай крутить там...
2: Крутить тарелки.
0: А сейчас опять же новая тема, вот эта нейромузыка пошла.
1: Нейромузыка, это мы еще не погружались, это вообще другое, да.
0: И тоже все вроде как это ненавидят.
1: Ну, она более пластиковая, знаешь, такая. То есть, ну, все равно вот что-то может. Знаешь, как говорят сейчас продюсеры, ну, вот, много там роликов я обучающих смотрю, они говорят, вы можете, ну, типа, написать там, взять, доработать, улучшить. Да, будет круто. То есть вы внесете именно свое вот это святое. Либо взять какой-то там, не знаю, там, вырезать перкуссию, там, вырезать еще что-то и как бы уже дальше работать самостоятельно.

0: Главное, что трек нравится или не нравится, работает или не работает. Это же главное.
1: Согласен, согласен. Но вот сейчас случилось так, что кто-то взял один сэмпл, и на нем написано, вот я вот сейчас слышал, вот буквально недавно сегодня вышло.
2: Несколько треков,
1: четыре трека, да. И ты такой думаешь, блин.
2: И плюс-минус в одном стиле еще, ну это прям.
1: Ну вот, и ты выбираешь тот, который тебе нравится, опять же.
2: И залетаешь.

0: Это участники диджей-команды «Все из-за Пита Тонга». Сегодня они делают вечеринку в клубе Central Point. Мы уже на финишной прямой, можно, в общем, и завершающие, вдохновляющие речи сейчас произнести. Приглашение в клуб для наших слушателей, слушательниц.
1: Ребята, хочу сказать вам, что

0: И вспоминать, и слушать ее заново.
1: И как раз таки увидите все фишки клуба. Кто еще не был, вам это будет очень интересно, поскольку вы уже услышали, что там они есть.
0: Девочки, вход бесплатный.
2: И очень достойный звук, и очень хороший свет. То, что нужно, да.

0: Эфир «Радио Пилот». Далее продолжит шоу Армина Ван Бюрена «State of Trance». Всем спасибо. Услышимся через неделю в специальном миксе на «Радио Пилот». Пока.
1: Доброй ночи. Пока-пока, друзья.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радиопилот.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио пилот.

0: You're tuned to a state of trance.
1: Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: Вечерний драйв на радио.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 20 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 38 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 3-10. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, ха.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламат сима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хан. Привет,
8: салют. Привет.
9: Радио.
10: 104.